Снова крик о помощи. Побудил написать вам письмо номер газеты за январь 2010 года. Во-первых, хочу поблагодарить за мое опубликованное письмо. Ее вытащил случайно прохожий. От мамы пострадавшей девочки Анюты, о которой я вам писал, уже знаю, что им оказали посыльную помощь. Во славу Господу. Значит, ребенку будет легче, а это радует. Благодарю Бога за то, что Он слышит наши молитвы об этой маленькой девочке по имени Анюта и заботится о ней, отвечая на них. Теперь хочу написать вам об этом парне по имени Денис Б. Знаком я с ним уже давно. Родом Денис из Краснодарского края. Срок у него 10 лет. И кончится этот срок в 2014 году. Денис мне рассказал, что года два тому назад стало слабеть его общение с домом. Пишет и пишет письма, а впечатление такое, что бьется в закрытую дверь. В чем причина таких изменений и халатности с общением с домом? Для него непонятно. Даже мама практически перестала ему писать. То, что забыли те, кто назывался друзьями, его не сильно удивляет. Ведь с этим здесь сталкивается почти каждый. Последние полгода Денис испытывает сильное чувство одиночества, которое угнетает и давит непосильной тяжестью. Общение с окружающими не приносит облегчения. Он понимает свое состояние и хочет изменить свою жизнь. Не хочется ему возвращаться к старому и попадать сюда снова. Во многом Денис пересмотрел свои взгляды на жизнь и проанализировал свое прошлое, понимая, что заслужил наказание за горе, который причинил родным, близким и незнакомым людям своими поступками и преступлениями. Денис жаждет общения с людьми, знающими Господа. Он берет у меня христианские журналы и духовную литературу. Видно, что это чтение приносит ему радость. Я прошу помолиться за Дениса всех братьев и сестер. Вот так и получается, что снова крик о помощи. Но уверен, что оказание этой помощи угодно Господу и поможет привести еще одну душу Господу Иисусу Христу. Андрей Гладской, тюрьма, Кировская область, Россия.

Только бабуля пишет. Пишу из Брасовской тюрьмы. Зовут меня Николай. Сам я из Елгавы. Жизнь никак не удавалась. Хотя с раннего детства знал, то есть Бог и его сын Иисус. Родители познакомили меня с хорошими людьми, которые пытались помочь нам. Но в 9 лет я научился курить, пить, ну и, конечно, воровать. В семье с деньгами становилось все хуже и хуже. Родители мои тратили их на водку. Больше им не надо было. Я постоянно воровал, так как очень хотелось есть. Но в 15 лет я совершил еще большее преступление. И вот присудили мне 5 лет. Казалось мне, что если бы не посадили, то, может быть, еще хуже было бы. В тюрьме я покрестился, ходил в капеллу, молился за семью, просил у Бога помощи. Чувствовал, что что-то улучшится, и мне становилось легче. Отсидел я 3 года. За это время изменилось в лучшую сторону. Закончил там 7, 8, 9 классы. Работал. За хорошее поведение меня выпустили на свободу, условно-досрочно. Но как только вышел, меня как будто схватил сатана. Я опять начал пить и воровать. Искал работу, но ничего не получалось. И вот я снова в тюрьме. Отец тоже в тюрьме. Мать ушла к другому. Друзей нет. Только бабуля пишет. Прочитал вашу газету, много узнал про людей, об их жизни. Может, и мне кто-то напишет из братьев. Николай Пигненко, тюрьма, Латвия.

Письма из-за колючей проволоки. Ни марок, ни конвертов. В первый раз с одним номером вашей газеты я встретился в 2007 году, а в 2009 году с еще одним номером. Благодарение Богу прочитал. Теперь решил обратиться к вам с просьбой по возможности выписать мне эту газету. Поддерживать письменное взаимоотношение рад бы, дабы мешает. Нет ни марок, ни конвертов. Поэтому надежда на газету. Мне 53 года. Я на пожизненном. 10 лет назад прочитал об Иисусе. В четверо Евангелии. Бог дал мне осознать, на грани какой жизни я находился. Призвать Иисуса Христа стать во главе моего сердца. Через Библию Бог указал мне дальнейший путь, который еще надлежит мне пройти. И как Моисеем вознесен был змей в пустыне для исцеления верующего, так и сегодня Господь Иисус стоит у дверей больных грехом сердец. Верующий в Него и научившийся в завете Его навечно спасется. Флюс Галимов, тюрьма, Соликамск, Россия.

постигаю законы. На титульном листе вашего издания приведены мудрые слова Божьи. «Се стою у двери и стучу». Откровение 3.20. «Истинно страждущий, заблудший, не единожды отступившийся, но уверовавший и обратившийся к Господу, однако очень одинокий, отбывший в местах лишения свободы уже почти 13 лет тюрьмы, а впереди еще 2 года и 5 месяцев, Александр Бойко. К Господу я пришел сознательно, исповедался и покаялся, и теперь всеми своими помыслами настраиваюсь на ведение добропорядочного, богоугодного образа жизни после освобождения. Усердно постигаю законы Божьи по Библии и учебным пособиям, любезно предоставляемым мне капелланом тюрьмы Жилисом Казимиром. Обучаюсь в 3 заочных библейских школах. Совсем недавно мне попала в руки ваша газета за май 2005 года, которая тронула меня до глубины души своей откровенностью. Благодарю Бога за то, что вы есть. Очень хотелось бы чувствовать себя членом вашей большой христианской семьи. Александр Бойко, тюрьма, Гродно, Беларусь.

0: Почему меня не спросили? Получил от вас газету «Забытый Алтай» за февраль месяц. Кто-то, не спросясь меня, осуществил подписку на мое имя. А все-таки стоило бы посоветоваться со мной. Хорошую газету вы выпускаете, доброе дело совершаете. Оно и не может быть иначе. Ведь ради Христа я хотел бы получать ее, но у меня сейчас некоторые проблемы. Вот одна из них. Скопление литературы. У меня часто в камере, а я сижу один, бывает столько всяческой литературы, журналы, газеты, брошюры, книги, книжечки, что я просто и не в состоянии всю ее прочитывать, не говоря уже о том, чтобы всю ее усвоить. Складывать литературу в камере нельзя, поэтому многое я отдаю в библиотеку, даже и не прочитав. Что-то просматриваю наскоро, чтиво-то копится, что-то отправляю на свободу. Какие-то книжки остаются у меня надолго, а какие-то сразу отдаю. Так что сами видите, выписка еще одной газеты будет излишней. Теперь другая проблема. Возможно, очень скоро меня увезут с этого адреса, и газета потеряется. Я был бы рад получать вашу газету. Люблю читать хорошие вещи, но и не огорчился бы из-за лишней подписки. Евгений Кечин, тюрьма. Ямало-Ненецкий округ, Россия.
1: Ранее и не знал. На эту прекрасную и светлую христианскую тропу я встал совсем недавно. И многое мне еще неизвестно и непонятно. Но я знаю, что главное уже совершилось. А это то, что я на угодной Богу дороге. И направление мне дала газета «Забытый алтарь». Читая эту газету, наворачиваются слезы, особенно когда читаю о нелегкой судьбе людей. Хорошо понимаю их, и у самого была до сих пор очень трудная и полная несправедливости жизни. А в общем, это прекрасная газета. Она приносит огромную радость, она рассказывает мне о том, чего ранее и не знал. И еще, в настоящее время я самостоятельно учу английский язык. И мне хотелось бы переписываться с человеком, который владеет этим языком, и вести переписку на этом языке. Раивис Б. Йорунс. Тюрьма Елгава, Латвия.
2: Петь на итальянском. Меня интересует литература на итальянском, французском, немецких языках, с духовными песнями. Пока пою на украинском и на русском языках. Но хотелось бы прославлять Бога и на других языках. Иван Батрак, тюрьма, Львовская область, Украина.
1: Они хорошие люди. Скоро, может быть, получится пройдут суды по условному досрочному освобождению. Хотел бы попросить вас помолиться обо мне. Прошу молиться о Сим, Алее и ее дети, Олесе и Надежде, которые мне много помогли когда-то. И прошу помочь мне найти или хотя бы передать сердечную благодарность семье, которая высылала посылку в город Щучинск, Григорьевой Надежде. Сам я тоже бывал у них. Спасибо им. Они очень хорошие люди. Максим Савин, тюрьма, Акмолинская область, Казахстан.

Где бы я сейчас была, читая свидетельство в вашей газете, легло и мне на сердце желание написать о том, как меня нашел Господь в этом мире и привлек к себе своей любовью. Я безмерно благодарна Господу, что Он не прошел мимо меня. Страшно подумать, где бы я сейчас была. Родилась и росла я в обычной семье. Мама, папа, сестра на 2 года младше меня и брат на 4 года младше. Я старшая из детей. До школы жили вместе. Настало время учебы. Школа находилась в 8 километрах от дома, и мама отдала меня в интернат, потому что транспорт тогда еще не ходил по тому маршруту. 6 дней училась, а в воскресенье приходила домой. Тяжело вспоминать те чувства, которые мучили мою детскую неокрепшую душу, чувство одиночества и тоски по дому, по маме. Особенно, когда все ложились спать, в комнате нас было 6 или 8 человек. Я накрывалась одеялом и тихонечко подолгу плакала от тоски по дому. Подушка моя была постоянно влажная от слез. Прошло 2 года. В школу пошла моя сестренка, и мне стало веселее. Потом еще 2 года, и в школу пошел мой брат. Я уже не чувствовала себя одинокой, но на мои детские плечи легла ответственность и забота о них. Прошли годы, и когда я уже заканчивала 7 класс, родители купили небольшой скромный деревянный домик. Мы были безмерно счастливы и рады, потому что домик находился недалеко от школы. С малых лет я очень любила шить. Шила одежду сначала куклам, а затем с 5-6 класса начала шить и себе. Мечтала, когда закончу школу, поступлю учиться на швею-модельера в техникум легкой промышленности. Но смерть отца разрушила мои планы. Зарплата у мамы была очень маленькая, она работала дворником, и ей стало бы еще тяжелее, оплачивая мою учебу, содержание и жилье в Риге. Мама второй раз замуж так и не вышла. Мне пришлось идти работать. Но работать я уехала из своего маленького городка в Ригу. Устроилась на головное предприятие фирмы «Латвия» швеей верхней одежды. Проработала около 8 лет. За это время вышла замуж, родила сына. Жили с мужем плохо. Он жил своей жизнью для себя. Постоянные попойки, гулянки, друзья. В семье скандалы и даже драки. Зарплаты домой не доносил. И жили на мою зарплату. Работать мне приходилось много. Были первая и вторая и ночная смены. Однажды в газете я увидела объявление. Приглашение учиться на парикмахера на условиях конкурса аттестатов. Допускалась всего 1/4, остальные должны были быть 5. И вот загорелось во мне желание поступить на парикмахера, хотя особого интереса у меня к парикмахерскому искусству не было. Более того, было отвращение. Всегда удивлялась, как мастера могут копаться в грязных волосах. И вот, несмотря на то, что требовался аттестат с 5, я взяла свой с 3 и поехала подавать документы в это училище, никому не сказав. Приехала, народу тьма, отсидела в очереди целый день. Мне на тот момент было 24 года, сыну моему 4 года. Меня взяли. Парикмахером начала работать в 1988 году. В 1990 началась перестройка, и все госпредприятия в Латвии стали продавать. Передавать в частные руки стали и парикмахерские. Началось время смутное, и в это время я забеременела и решила ребенка оставить. Муж, когда узнал, с горя запил.
Все его родственники и друзья, в том числе и родители, уговаривали меня сделать аборт. Я благодарна Господу, что помог мне устоять и сохранил это дитя. С мужем и так-то неважно жили, а после рождения дочери невыносимо тяжело было в семье. Разница между сыном и дочерью 10 лет. О, я благодарна Богу за сына! Как он мне помогал! Он своей сестре был и братом, и нянькой, и мамой, и папой, всем, кем можно было быть для такой крохи. Муж в постоянных запоях, не работал, и я, просидев с ребенком некоторое время, уже подумывала о работе. И тут через знакомых меня устраивают заведующей в одну парикмахерскую. Мастер была старше меня лет на 12. У меня уже был опыт работы, а у коллеги всего несколько месяцев после трехмесячных курсов. С радостью я делилась профессиональными тайнами. Терпя дома мужа, его оскорбления, побои и унижения, я находила утешение в работе. Коллега моя была ко мне дружелюбна, внимательна, сострадательна и открыта. Так мне казалось. Позже пришла еще одна, и мы стали работать втроем. Коллектив, как мне тогда казалось, был у нас дружный, сплоченный. Вдруг стала замечать, что мастер мне завидует. Зависть просто душила и не давала ей покоя ни днем, ни ночью. На какие страшные поступки может толкнуть человека зависть? Однажды пришла я на работу, а Алла, мастер, уже работала, кого-то стригла, а на столе у нее лежали три небольшие книги. Я подошла, не спрашивая разрешения, взяла верхнюю книжку и со словами «О, что ты уже приобрела с утра пораньше?» села к себе в кресло и прочла «Заговоры сибирской целительницы». Имя и фамилию не помню. Стала читать. Как-то не по себе стало. А тут зашел клиент. Мне пришлось отложить книгу, и я стала работать. Алла, закончив свою работу, взяла книгу и все три книжки спрятала в сумку. Я тут же забыла про это. Через некоторое время Алла стала приносить на работу спиртное и непременно пыталась уговорить меня выпить хотя бы 50 грамм для поднятия настроения, так она говорила. Ей это удалось. То, что творилось со мной, когда я выпивала эти 50 грамм, не могу передать. Меня уносило с такой силой, что я забывала обо всем. О детях, о доме, о работе. Я жила в кошмаре, в аду на земле. Меня как будто кто-то тащил на аркане, заставляя делать то, что я ненавидела. Говорить то, что не хотела, идти туда, куда я не знала. С бесами я разговаривала в любое время дня и ночи. Сутками не спала, потому что не могла. Приближение ночи для меня было чем-то самым страшным. После бессонных ночей я на работу уже подняться не могла. Стали учащаться прогулы. Искала, чтобы убежать от этого кошмара, который меня разрывал на части изнутри в спиртном. Ровно 2,5 года в моей жизни была такая тьма, что трудно описать. А началось с того момента, когда поддалась на уговоры выпить 50 грамм спиртного, которое Алла принесла из дома. Я была доведена до такого состояния, что чувствовала вот-вот попаду в психиатрическую больницу. Иногда приходило просветление, и я понимала, куда качусь. Но не в моей власти и силе было остановиться. Очень много плакала, не могла понять, почему не могу остановиться и какая сила заставляет делать то, чего я не хочу и что ненавижу. И вот в один из таких просветов как-то утром я встала,
с такой не физической, а внутренней болью, которая разрывала меня на части. Душа моя, израненная, истерзанная, рыдала и вопияла к Богу. Я уже не обращала внимания на боль физическую, я ее не замечала. Душевная боль в тысячу раз страшнее. Совесть не дает покоя ни днем, ни ночью. Чувство вины и стыда выжигает, как раскаленным железом, всю внутренность. Когда бремя грехов и вины наваливается такой многотонной тяжестью, что, кажется, вот-вот раздавит, и от тебя не останется даже мокрого места. Страшно, стыдно вспомнить то, что делала, говорила. И вот однажды утром я, отверженная, одинокая, отчаявшаяся и несчастная, в слезах и рыданиях подошла к окну и произнесла: «Господи, спаси меня, я погибаю». И слава Богу, слава Богу, слава Богу, Он услышал меня, не прошел мимо, протянул руку помощи на вопль моей израненной души. С этого момента Господь начал меня выводить на другой путь, на путь спасения, приближения к себе. Меня уволили с работы, и началось мое возрождение, мое воскресение из мертвых. Господь начал свою работу в моей жизни, в моем сердце. Для начала Он удалил от меня всех моих так называемых друзей. Зарабатывала я очень много. Когда деньги гремят в кармане, тогда и друзья находятся такие добрые, отзывчивые и сострадательные. Господь их просто удалил. Каким образом? Я очередной раз пережила предательство, позор, насмешки, только уже открыто, в глаза. Много слез было пролито, но Господь меня уже не оставлял. Он стал ко мне посылать своих детей, которые говорили мне о Христе, о спасении, о крови Его, которая омывает от всякого греха, проклятия и освобождает от всякой зависимости. Они говорили мне, что Господь меня очень любит и хочет принять меня к себе, в семью Божию, такой, какая я есть, чтобы очистить, освятить, удочерить, поставить на путь спасения и повести за собой. Меня? Такую грешную, грязную, вонючую, спившуюся до неузнаваемости за 2 года и сделать дочерью самого Бога? Это было что-то непонятное. Но сам Бог коснулся моего сердца. И я так возжаждала Божьей чистоты и святости, что побежала в церковь. Побежала, чтобы навсегда отдать свое сердце Господу, который все эти годы меня терпел, хранил и ждал. О, это был самый чудесный момент в моей жизни, который я никогда не забуду. Я, правда, только и смогла из себя выдавить: «Господи, прости меня», задыхалась от слез и рыданий. Но в тот же самый момент я почувствовала, как благость Божья влилась в меня и распространилась внутри. Мне не было жарко от этого необыкновенного тепла и небесного, неземного потока Божьей любви. У меня открылись духовные глаза, открылся разум к пониманию Священного Писания. До этого, сколько ни пыталась читать Слово Божие, ничего не понимала. Долгое время не могла надышаться окружающей природой. Открылось обоняние, удивлялась, как же я раньше не видела ту красоту, которая окружает человека. Бог излился в мое сердце такой необыкновенной любовью, которой я никогда в жизни не испытывала. Мне хотелось обнять весь мир и кричать: «Я люблю вас». Мне было легко, я парила на крыльях счастья и свободы от греха и вины, как птица. Почувствовала, что Господь меня простил и снял с меня вину. Ощутила это физически. В моем сердце был мир, Божий мир, который ни за какие деньги в этом мире не купишь. Какое чудо!
невозможно передать. В Библии это переживание называется рождением свыше. И вот уже 10 лет, как я со Христом, и Он со мной, я в Нем, и Он во мне, в моем сердце. 10 лет я сплю, как младенец. Моя совесть меня не мучает страх. Я не боюсь завтрашнего дня, не боюсь никаких испытаний и трудностей, потому что Он со мной. У меня мир с самой собой, с людьми и с Богом. Вот так Господь Иисус меня поднял, вырвал из этого болота. Как велика Его милость и любовь к нам, грешникам! Слухи, конечно, шли обо мне, что не погибла, не пропала, а живу счастливо. Через 2 года коллега, которая младше меня была, не выдержала, позвонила и напросилась в гости, чтобы убедиться, правду ли говорят. Пришла не одна, а с бывшей моей клиенткой. Я им рассказала то, что мне открылся Господь, и все, что я описала выше. А она, выслушав, говорит мне: «А ты знаешь, кто был в твоем падении заинтересован и кто сделал тебе все это?» Ответила, что знаю, что Алла была заинтересована меня уничтожить. Она подтвердила: «Да, именно так, это она». На что я сказала: «Ее ждет ад, если она не обратится к Богу и не покается». «Ты что, — говорит, — желаешь ей зла?» «Нет, — говорю, — зла я ей не желаю. Мне Господь помог ее простить. Но если она не покается и не оставит это, ее ждет ад». И та женщина говорит мне: «Ты у нее была первым подопытным кроликом и очень удачным, и она хочет выучить эти книги и практиковаться». Я была в ужасе от услышанного. «И ты, — спрашиваю я, — все это знала? Знала и все, что она творила по отношению ко мне, и молчала? Молчала и наблюдала?» Мне трудно было поверить в то, что я услышала. Не помню, что она ответила. Даже не ответила, а промямлила в свое оправдание что-то. Но этому я не придала уже значения. Вот таким путем пришлось мне пройти, чтобы встретиться с живым Богом. Как велика милость Его и любовь к моей бедной душе! Он спас меня от вечного ада, от вечного огня. Где бы я сейчас была, если бы не Господь? Надежда, Павелоне, Латвия.

Она жила с мужем и детьми в Кулунде, в сибирской глубинке, далеко от центральных городов. Обратилась к врачам довольно поздно. Сразу был поставлен диагноз «рак левой грудной железы 4-й степени». Когда она позвонила и сказала о своем диагнозе, печаль тяжелым грузом легла мне на сердце. Ведь у нее только один сын определен, а 5 детей еще дома. Марии был 53-й год, а мужу 54-й. Как они будут без нее? Как перенесут эту печальную новость? Хотела сразу что-то предпринимать. Думалась, неужели этот страшный диагноз постиг мою сестру? 20 лет назад умерла мама от рака, и вот теперь она. Мария относилась к своей болезни спокойно и с упованием на Бога. После нескольких утомительных поездок в Барнаульский онкологический центр, не видя смысла в длительном многоразовом обследовании с предложениями прооперировать без гарантий, она отказалась от операции и предала все в руки Божьи. Над ней помолились пресвитеры церкви, как написано в Библии. Она очень просила меня приехать к ней попрощаться. Благодарна Богу, что дал возможность побыть рядом с сестрой, вместе с ней и ее семьей читать Библию и молиться. Меня всегда удивляла ее твердая вера и упование на Бога. Она говорила: «Я ведь не умру, а только перейду. Мне у моей сестрички учиться надо». Видя ее страшную раковую язву, я внутренне приходила в ужас, стараясь внешне оставаться спокойной. На вопросы в молитвенном доме она отвечала: «Хорошо, слава Богу». На собрании вышла вперед и рассказала это стихотворение. Автор неизвестен. «Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, и на пороге скорбь и ужас. Не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу не верить? К Нему иду с мольбой доверчиво. В знакомые стучу я двери. Стучу с надеждой, без смятения, Отцу веряя боль и хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. И не посмею недоверием набросить тень на волю Вышнего. Бог полон любви и милосердия. Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Что им сегодня допускается, ко благу завтра мне послужит». Верующие, зная о ее болезни, многие слушали со слезами. Осенью она удивлялась, что Бог еще продлевал жизнь. Говорила, когда весной сажала помидоры, думала: «Но мне они уже не пригодятся». А теперь они поспели и уже почти закончились, а я все еще живая. Ближе к Новому году она делилась, что задыхается и сердце сильно колотится. Но и тут: «Но я же не лежачая больная, а сидячая. Лежать не могу, задыхаюсь, а когда сижу, легче. Когда устаю сидеть, сползаю на пол, становлюсь на колени возле кровати, и где помолюсь, где подремлю или почитаю. Мне не холодно, у меня под коленками коврик теплый. Радовалась, что скоро увидит Иисуса. Слава Ему, великому и вечному нашему Иисусу Христу, который дает радоваться даже в скорбях, дарит светлую надежду навстречу и жизнь вечную». Элла Шрайер.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, дорогие друзья, у ваших радиоприемников. Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни. Сегодня мы открываем программу словами из Библии, из 8-го псалма, 2 по 7 стихи.
1: «Господи, Владыка наш, имя Твое самое чудесное на земле, слава Твоя простирается в небеса. Уста детей и младенцев хвалу воздают Тебе, так, что Ты заставляешь врагов Твоих замолчать. Господи, я обращаю взор к небесам, сотворенным Тобою, вижу луну и звезды, созданные Тобой, и размышляю. Чем для Тебя так важны люди? О них Ты помнишь, почему? Чем для Тебя так важны люди? Их замечаешь, почему? Да, люди важны для Тебя. Почти что уподобив их богам, Ты увенчал их честью и славой. Править Ты поставил человека всем, что Ты создал.

0: Человек. Это звучит для нас повседневно и привычно. Повсюду на улицах городов и сел мы видим множество различных людей. Старых и молодых, веселых и печальных, богатых и бедных, красивых и некрасивых, говорящих или молчащих. Иногда в спешке или неторопливо они проходят мимо, смотря на нас безразличным взглядом. Как мы для них, так и они для нас являются чем-то самым привычным на земле. Но в то же время человек – это загадка, над которой до сих пор ученые и философы ломают себе голову.
1: Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Ивана Петерса на тему «Кто такой человек?» на основании Библии. Но прежде выслушайте песню.

Дорогой радиослушатель, задавали ли вы себе когда-либо вопрос «Кто я такой?» При поверхностном рассматривании человека можно прийти к заключению, что жизнь – это только постоянное чередование счастья и случайности, успеха и неудачи, радости и горя, болезни и доброго самочувствия. Мы не имеем абсолютно никакой возможности повлиять на наше существование. Каждый из нас рождается в определенное время и в определенных обстоятельствах. А длительность жизни ввиду тысячелетий и по сравнению с вечностью только мгновение. Одни из нас проживут короткое время, другие дольше. Для одних жизнь будет тяжелой, для других беззаботной. И беря все это во внимание, снова и снова перед нами восстает вопрос, какой смысл имеет моя жизнь. Некоторые справляются с этим вопросом, и он не особенно тревожит их. Несмотря на то, что они не имеют на него ответа, они все же живут своим чередом. Для других этот вопрос безразличен, и они отвлекаются от этих мыслей тем, что берут от жизни все, что могут. Но есть среди нас и такие, которых этот вопрос так сильно тревожит, что они не находят покоя, и, не зная ответа на вопрос о смысле жизни, презирают ее или добровольно избирают смерть. Кто такой человек? Тысячи, да миллионы людей пытались дать ответ на этот вопрос. И в разные периоды истории на него по-разному отвечали. Проблема, однако, заключается в том, удовлетворяли ли эти ответы каждого человека лично. Часто появлялись люди, которые хотели дать другим смысл жизни изменениями общественных структур, введением определенных социальных порядков и многими другими действиями и путями. Однако один только тот факт, что все эти начала и эксперименты постоянно заменялись другими, свидетельствует уже довольно ясно о том, что они не имели успеха. Поэтому, дорогие слушатели, я сегодня хочу говорить об этом вопросе с определенной точки зрения. Через все поколения существования человека тянется одна красная нить, показывающая, что всегда, во всех обществах и в любых обстоятельствах, во всех слоях населения, независимо от наций и рас, существовали люди, нашедшие смысл своей жизни. И этих людей нельзя подразделять в известные нам категории. Мы склонны делать всегда то, что нам выгодно, или идти путем наименьшего сопротивления. Но тех, которые нашли смысл жизни в Боге, невозможно так характеризовать. Верующими могут быть люди любого происхождения, богатые и бедные, здоровые и больные, сильные и слабые. Даже мы здесь, в нашей студии, имеем этому многие доказательства. К нам поступают письма многих слушателей. Одни из них студенты, другие инженеры, другие учителя. И еще другие уже годами больные люди, парализованные, и с человеческой точки зрения не имеющие никакой перспективы в жизни. Но несмотря на все эти наружные различия, их объединяет одна вера. Они верят в Бога, Творца человека и всей Вселенной. Верят в того Бога, который открывается нам в Библии. Все эти люди пришли к правильному заключению, что истинный смысл жизни может дать только тот, кто сотворил жизнь. В первой главе первой книги Библии, в 26 стихе, мы читаем такие слова. «И сказал Бог, сотворим человека по подобию нашему и по образу нашему». И в этих словах Бога мы видим четыре важные и прекрасные истины. Во-первых, то, что человек сотворен Богом. Просто и без попыток какого-либо научного доказательства, Библия утверждает, что человек сотворен Богом. В 27 стихе 1 главы книги Бытие мы уже читаем: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину
и женщину сотворил их». Вот наше происхождение. Кто такой человек? Он творение Божие. И этот факт неопровержим. Никакие достижения человечества не могут опровергнуть его. Да, конечно, люди выражают свои сомнения в верности этого факта. Они ищут другие объяснения жизни. Но никто не может привести ни одного единственного факта, который бы доказал неверность библейского повествования о возникновении человека. И если нам ученые говорят, что человек произошел от примитивных преисторических существ путем эволюции и на протяжении многих миллионов лет, то это неверно. Почему? Спросите любого искреннего ученого, и он подтвердит вам это. Если он действительно хочет быть честным, то ему не останется ничего другого, как сказать, что он не знает, откуда и как появился человек. Ведь одно только выражение, например, теория эволюции, говорит о том, что это не доказательство, а теория. Научнее в этой дискуссии звучит часто слово «гипотеза», но в действительности оно тоже означает только «предположение», а не законно, по правилам науки доказанный факт. Отвергая Бога как Творца человека, люди, конечно, ищут другое объяснение возникновению людей. Таким образом, одна теория заменяется другой. И в истории науки мы находим тысячи толстых томов, устарелых и опровергнутых новыми достижениями теорий и гипотез. Но повествование Библии о существовании человека никому не удалось опровергнуть фактами, потому что таких фактов не существует. А кто утверждает другое, тот не знает науки и не знаком с ее методами, предположений и гипотез. Конечно, дорогие слушатели, я должен здесь сделать важное замечание. Все мною вышесказанное о науке является не критикой. Я критикую только один тот факт, что так называемая наука употребляется некоторыми учеными для того, чтобы оправдать свое неверие в Бога. Наука сама по себе чрезвычайно интересна. Открытые ею тайны природы и возможности техники поразительны. Посредством науки мы можем взглянуть на состав материи и организмов. Как прекрасно увлекаться строением всего окружающего нас мира. Посредством достижения науки мы видим ее гармонию, закономерность и порядок. Как космический, так и микроскопический мир настолько увлекательный и поразительный, что можно всю свою жизнь провести, рассматривая эти чудеса и радоваться им. И знаете, чем больше я сам узнаю из этой науки, тем сильнее во мне крепнет вера в мудрого и всемогущего Творца, который способен создать такую красоту и гармонию в окружающем нас мире. И песня просто рвется часто из уст. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Да, наш Бог велик. Этот Бог есть Творец Вселенной, и Он же Творец человека. И сказал Бог: сотворим человека по подобию нашему и по образу нашему. Эти слова первых строк Библии звучат уже тысячелетия и являются ободрением и утешением для многих миллионов людей. Они ободряют нас, потому что свидетельствуют нам о том, что мы не только продукт случайности или какой-то эволюции, но сам великий
и всемогущий Бог хотел, чтобы мы существовали. Дорогой слушатель, Бог хочет, чтобы вы жили на земле.

Второе, что я хочу заметить на основании прочитанных слов из первой книги Библии, это то, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Таким образом, человек при сотворении был совершенным во всем. Не было в нем ничего отрицательного, слабого или безобразного. Первый сотворенный Богом человек был, несомненно, красивым и совершенно чистым в своем характере. Он был венцом творения Божия, и Бог хотел с ним иметь постоянное общение. Это мы видим из дальнейшего описания в Библии. Бог поселил человека в Едемском саду, и в этом месте они имели общение. Трудно нам представить себе сегодня ту гармонию, в которой жил Адам, Ева и Бог. Они видели своего Творца лицом к лицу, говорили с Ним и участвовали в завершении творения. Им Бог поручил дать имена всем животным, птицам и растениям. Это все свидетельствует о разуме и интеллигенции первых людей. Жалко, что такая гармония в определенный момент была нарушена. Это произошло в то время, когда человек впервые нарушил гармонию, созданную Богом при творении, и совершил запрещенное Богом. Многим из нас известна эта история. Таким образом, человек со своей стороны нарушил связь с Богом и потерял качество, вложенное в него при творении. Человек потерял бессмертие. И это третье, что мы извлекаем из текста, который мы выше прочитали. Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. И раз человек был сотворен чистым и совершенным, то он имел и бессмертие. Но с одним условием. В стихах с 15 по 17 второй главы книги Бытия мы читаем: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И именно эта трагедия произошла. Человек переступил рамки поставленных Богом законов, и его непослушание ввергло все человечество в состояние, в котором мы находимся до сегодняшнего дня. Из этого же текста, дорогие, мы видим, что добро и зло существовало уже до сотворения человека. Каким образом и почему, об этом Библия говорит очень мало. Только то, что тогда уже существовал враг Божий, дьявол. Он соблазнил человека к непослушанию. Ложью и коварством он коснулся творения Божия, и с того времени человек находится под его влиянием. Он назван в Библии лжецом и отцом лжи. Он человека-убийца от начала. Однако спрашивается, как было это падение возможным? Почему всемогущий Бог не предотвратил эту ужасную участь человека? Я не утверждаю, дорогие радиослушатели, что имею окончательный, удовлетворительный и совершенный ответ на эти вопросы. Но одно мы из этого происшествия ясно видим. И это четвертый факт, о котором я хочу сегодня говорить на основании текста о сотворении человека по образу и подобию Божию. Бог сотворил человека свободным и способным принимать собственные решения. Конечно, он мог бы сотворить себе бессмысленное существо, неспособное к самостоятельному мышлению. Но ведь истинное достоинство человека скрыто именно в том, что он свободен. Бог не хотел роботов, только исполняющих запрограммированные программы. Истинное и глубокое общение между кем-либо возможно только на базе добровольности. И подобие человека с Богом заключается в свободе. Бог свободен во всех своих решениях, и эту же свободу Он вложил в человека. Но даже несмотря на то, что человек по собственному желанию
переступил порядки Божьи. Бог со своей стороны уже тогда предусмотрел выход из этого состояния. И завершен был этот выход тем, что Сын Божий, Иисус Христос, пришел на землю, чтобы вернуть человека в его прежнее состояние. Мы по причине наших грехов осуждены на смерть. И кладбище вокруг нас свидетельствует о верности этого состояния. Мы умираем по причине наших грехов. А Иисус Христос пришел на эту землю безгрешным. Таким образом, смерть не имела над ним власти. Однако он добровольно пошел на смерть вместо нас, вместо меня и вместо тебя, дорогой слушатель. Бог так ценит свое творение. И в доказательство этому отдал в жертву ради нашего спасения самое дорогое, что имел, своего единородного Сына. Ввиду этого факта меркнут все сомнения и мнимые аргументы. Бог любит человека. Мы Его творение, и Он хочет иметь с нами общение. Принимая верой Иисуса Христа, человек освобождается от власти дьявола и тем самым от вечности в аду, в вечном отлучении от Бога. Бог восстанавливает с таким человеком общение и вводит его в вечность, которую предусмотрел для каждого из нас, уже там, при сотворении мира и человека.

0: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и вопросы направляйте по адресу миссии «Волна надежды».
1: До скорых встреч в эфире. Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит камень, Петр».
0: Брат Петра, Андрей, был рыболовом из селения Вифсайда, расположенного на берегу Генесарецкого озера. Он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы покаяться в своих грехах и ожидать обещанного Христа. Доверившись свидетельству Крестителя, Андрей пошел за Иисусом и познал его сокрытую славу. Сердце Андрея переполнилось радостью, и не в силах удержать свое открытие в тайне, он немедленно поделился им своим братом. Он не стал заговаривать с незнакомцами на улицах, а поспешил к своему младшему брату, Симону, поскольку знал, что Симон ищет Бога, кается и жаждет вечной правды. Андрей увидел своего пылкого брата. «Мы нашли Мессию, обещанного Спасителя Господа, Агнца Божьего», — выпалил он. Петр, разумеется, сперва осторожно отнесся к словам брата, сомневаясь в них, но Андрей не оставлял его в покое, потому что увидел в Назарянине славу Христа. Он тянул и уговаривал брата, пока тот не согласился. Вот еще сомневаясь, Петр встал и пошел с Андреем к Иисусу. С волнением переступив порог, Симон увидел Христа. Христос же еще раньше видел его своим духом. Едва Симон зашел в дом, Иисус назвал его по имени, свидетельствуя, что он знает его сердце до всех подробностей, и все его планы, надежды и сомнения ему известны. Иисус познал мысли Петра и дал ему новое имя – Кифа, что на арамейском языке значит «камень», а на греческом – «Петр». Иисус знал все прошлое, настоящее и будущее этого опрометчивого ученика. Еще прежде, чем впервые увидел его, ведь Господь всезнающ, и от него не сокрыты даже самые глубины сердца человеческого. Петр быстро понял все и тотчас капитулировал перед любовью Иисуса. Так Иисус с великим долготерпением и неиссякаемой благодатью начал превращать изменчивого рыбака в твердый камень. Симон сам по себе не был праведным или добрым, но во Христе Иисусе он стал основанием церкви. Как мы видим, первым учеником Иисуса был не Петр, а Андрей. Именно он привел Петра, ставшего впоследствии ведущим учеником Христа. Второй ученик, бывший с Андреем, тоже привел ко Христу своего брата. Иоанн Богослов не упоминает ни имени того ученика, ни имени его брата. Он оставляет это в тайне. Зная обычай Иоанна скрывать свое собственное имя и имя своего брата Иакова, мы догадываемся, что речь идет здесь именно о них. Получается, что Петр был ни первым, ни вторым учеником Христа. Первыми учениками Иисуса были Андрей, самый старший по возрасту, и Иоанн, самый младший. С них и началась церковь. В первых стихах Евангелия от Иоанна мы видим славу Христову, как рассвет новозаветней зари. Первые уверовавшие в Иисуса ученики думали не только о себе, но и о своих братьях, причем они не устраивали евангелизационных собраний на полях и улицах, а отыскивали своих родных и близких и приводили их ко Христу. Кроме того, они не бегали за атеистами или политиками, а шли к ищущим и жаждущим Бога, кающимся и сокрушенным людям. Здесь мы узнаем также, что значит проповедовать Евангелие благодати не по какой-либо человеческой инициативе, а просто так, из радости в Иисусе. Первые ученики не открывали богословских школ и не писали своих биографий, а устно свидетельствовали о своих особых переживаниях с Иисусом. Они видели Иисуса, слышали Его слова, прикасались к Его рукам, ощущали Его дух, веровали в Него, познавали Его и глубину Его любви. Именно в таком близком общении с Иисусом кроется сила их свидетельства. А встретился ли ты с Иисусом в Его Евангелии? Пытался ли ты привести к Нему своих родных и близких? Проявил ли ты долготерпение и настойчивость по отношению к Ним? Вопрос 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 46 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри».
0: Все, о чем мы читали в предыдущих стихах, случилось за 4 дня. В первый день к Иоанну Крестителю пришли иудеи из Иерусалима. На следующий день Иоанн объявил Иисуса Агнцем Божьим. На третий день у Иисуса появились первые 4 ученика. А на 4-й день он призвал Филиппа и Нафанаила, и они тоже стали учениками. Филипп не сам по себе пришел к Христу. Христос его нашел. Надо полагать, Филипп еще прежде слышал от Иоанна Крестителя, что Христос уже пришел и находится среди них. И когда на 2-й день Иоанн указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий», то Филипп весьма изумился. В тот день он не осмелился подойти к Господу. Конечно, он желал познакомиться с Ним, но считал себя недостойным общения с Божественной Личностью. И вот теперь сам Иисус подошел к нему и, повелев ему «иди за Мною», прекратил все его колебания. Иисус имеет право избирать себе людей, ибо Он сотворил их, возлюбил и искупил. Он видит нас еще задолго до того, как мы принимаем Его. Собственно говоря, не мы сами выбираем и принимаем Его, а Он ищет, находит и призывает нас служить Ему. Невозможно идти за Христом, если Он не призовет нас, и только лишь по Его воле можно служить плодотворно. Если кто-то служит, не будучи избранным для какой-то цели в Царстве Божьем, то этим он вредит не только себе, но и другим людям. Если же кто-то слышит голос Христа и повинуется Ему, то такому человеку Христос обещает всю жизнь заботиться о нем и быть его опекуном. Вскоре после того, как Господь призвал Филиппа, он отправился благовествовать. Филипп нашел своего друга Нафанаила и сообщил ему, как другие ученики: «Мы нашли Мессию». Он не говорил: «Я нашел Мессию». Он смиренно причислял себя ко всей общине христиан. Очевидно, когда ученики были дома у Иисуса, он рассказал им о цели своей миссии. Он назвал себя просто сыном плотника, хотя Иосиф был лишь его приемным отцом, взявшим его на свое попечение. Скорее всего, Иисус не рассказывал им о своем рождении в Вифлееме. Обо всем этом ученики тогда еще не знали. Нафанаил же был знатоком Торы, много раз исследовал Писания Моисея и пророков и досконально разбирался в обетованиях относительно Христа. Он знал, что грядущий произойдет из рода Давида и родится в Вифлееме, и что он будет одновременно царем своего народа и Господом. Конечно, Нафанаил никак не мог поверить, что Христос родится в доме какого-то Иосифа, где-то в забытой Галилее. Тем более, что о Назарете шла плохая слава, как о городе, в котором было много воров, злодеев и распутников. И к тому же в Ветхом Завете относительно него не было никаких божьих обетований. Кроме того, Нафанаил помнил недавний мятеж в Назарете и его окрестностях против римлян, которые подняли так называемые зелоты, ревнители иудейского национализма и религии. И хотя мятеж был подавлен, из-за него было пролито немало крови. Для Филиппа все это не играло особой роли, так как он был в восторге от личности Иисуса. Он настолько был уверен в нем, что даже все основанные на Писании доводы Нафанаила не могли переубедить его. Не желая вступать с ним в полемику, Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Эти слова звучат как девиз благовестия, призывающих людей по-настоящему познать истину и указывающий им путь к этой истине. «Пойди и посмотри». Довольно спорить об Иисусе. Нужно иметь общение с Ним и на собственном опыте познать Его и Его силу. Мы свидетельствуем не о каких-то отвлеченных понятиях, а о человеке, о личности, о самом Господе. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за радость, наполняющую наши сердца. Она исходит из сладости общения с Тобой и влечет других к Тебе. Наполни нас любовью и желанием терпеливо свидетельствовать о Тебе. Прости нам нашу нерешительность и смущение и помоги смело провозглашать Твое имя. Вопрос 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Эти народы, поклоняющиеся идолам, вызвали гнев Божий и стали его врагами, включая и Идумею, которая как бы символизирует всех врагов Израиля, которые назначили землю мою во владение себе. Итак, сам Бог обращает лицо свое против тех народов, которые забрали себе землю его, сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Да, именно с презрением, прогнав израильтян с их земли. И Господь говорит: «Вот, я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой, а вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю. Ибо они скоро придут, ибо вот я к вам обращусь». Стихи с 6 по 9. Какое обетование! С кем Господь в этом противостоянии? С Израилем, потому что они народ завета, и Господь приведет их к спасению. «Ибо вот, я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши. И узнаете, что я Господь, и приведу на вас людей, народ мой, Израиля, и они будут владеть тобою, земля, и ты будешь наследием их, и не будешь делать их бездетными». Стихи с 9 по 12. А далее Господь говорит: «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Стихи с 22 по 23. Это о грядущем спасении Израиля. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Стих 24. Это происходит уже на наших глазах. И вот что будет потом: «Окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Стихи с 25 по 32. Далее читаем: «В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот, еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо, и узнают, что я Господь. Стихи с 33 по 38. День этот грядет, возлюбленные. Многие обращались ко мне с вопросом, не свидетельство ли это конца времен. Я не думаю, что трагедия 11 сентября – это начало апокалипсиса. Мы знаем библейские признаки конца. Израиль уже занимает свою землю. Человечество движется к единой мировой религии с Антихристом во главе. В книге Откровения предсказана массовая гибель людей, однако не от мечей, луков и копий будут гибнуть люди, а от оружия массового поражения. Кроме того, в 9 главе книги Даниила сказано о том, что на Ближнем Востоке будет такая неспокойная обстановка, что потребуется вмешательство миротворца, и этим миротворцем будет Антихрист. В разгар конфликта на Ближнем Востоке у Антихриста будет идеальная возможность для того, чтобы прийти и установить ложный мир. Итак, я привел три причины, по которым произошла эта страшная трагедия. Естественная – это испорченность человеческого сердца. Историческая – ненависть арабов по отношению к Израилю и многовековой конфликт из-за этой земли. Религиозная – исламская теология допускает уверенность в спасении от ада только в случае мученической смерти в священной войне. И, наконец, есть еще одна причина – богословская. Почему это произошло? Почему погибли люди? Потому что возмездие за грех – смерть. Душа согрешающая, она умрет. Иезекииля 18:20. Вопрос не в том, почему Бог допустил им погибнуть, а почему Он допускает, чтобы мы жили, вы и я. Мы так привыкли к Божьей милости и благодати, что нас шокирует Его справедливость. Иногда Бог отнимает свою благодать, происходит ужасная катастрофа. Это напоминание о том, чего мы все давно заслужили. В Америке каждую неделю умирают 50 тысяч американцев. Беспокоит ли это нас? Нисколько. Мы продолжаем спокойно жить, даже не задумываясь над этим фактом. Удивительно. До тех пор, пока мы не видим разбившихся самолетов, сошедших с рельс поездов, разрушенных зданий, мы чувствуем себя прекрасно. Смерть как будто где-то на расстоянии от нас. Мы думаем, что имеем право жить, что наша жизнь зависит только от правильной диеты и физических упражнений. Но это не наше право, это Божья милость. И если Бог позволяет случиться ужасной трагедии, не стоит пытаться ставить под сомнение Его справедливость. Лучше поблагодарим Его за данную всем нам благодать. В 13 главе Евангелия от Луки сказано: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Стих 1. Пилат послал своих солдат убить этих людей. В следующем стихе мы читаем: «Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех

обвинять галилеян, так как они были грешнее других. Дело не в этом, а в том, что вам нужно покаяться, иначе навеки погубите свою душу». И затем в 4 стихе мы читаем: «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Иисус отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Стих 5. Мы все грешники, и всех нас ждет смерть. Но пока вы еще живы, для вас звучит призыв: «Покайтесь в ваших грехах, примите Христа, чтобы, когда настанет тот день, вы не погибли». Далее Христос приводит притчу о бесплодной смоковнице. «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: „Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает“. Но он сказал ему в ответ: „Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее“. Стихи с 6 по 9. Бог мог бы в любой момент сказать: «Сруби ее», сказать, имея в виду вас. Однако по своей милости Он ждет, не принесем ли мы плода, и Он призывает покаяться и принять дар прощения и спасения во Христе. По статистическому прогнозу, 2,5 миллиона американцев умрут в этом году, а когда-нибудь умрут все. Не думаете ли вы, что настало время более серьезно задуматься о вопросах жизни и смерти, покаяться и призвать Господа, чтобы Он спас от вечной погибели? Вы живете взятой взаймы жизнью, и Иисус Христос как бы говорит о нас Отцу: «Оставь ее и на этот год». Настало время всем проповедникам прекратить ораторствовать впустую, заниматься психологической болтовней и развлекать своих прихожан анекдотами. Надо проповедовать о жизни и смерти и спасать погибающих. Настало время для истинного свидетельства о Христе. Что может быть важнее? Я скажу вам, с чего начать. Покажите свою любовь мусульманам и несите им благую весть. Им нужен Христос. Они не враги ваши, они поле для вашей миссионерской деятельности. Все, что вы должны испытывать по отношению к ним, как к людям, пребывающим в заблуждении и идущим в погибель, это любовь и сострадание. Расскажите им о Спасителе, о прощении. Я думаю, мы все пришли к ясному осознанию того, что мир, в котором мы живем, уже не таков, каким был совсем недавно. Пришло время задуматься о вечности. Джон МакАртур.

радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам сынам Аароновым и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему и к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть». Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как 1-й плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока 1-летних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря также: в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней». И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
3: 3 книга Моисея, Левит, глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря: прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны не ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя». И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. пятидесятый год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него». А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Этот мотив праздничной еврейской песни говорит о том, что израильтяне – это народ, который любит праздники. И это не случайно, ведь еще во времена пребывания в Синайской пустыне Бог через Моисея повелел соблюдать им праздники в течение всего года. До сих пор еврейский календарь содержит все те праздники, о которых говорится в книге «Левит». Одним из Божьих повелений, о котором мы будем говорить сегодня, было повеление соблюдать субботу. Тогда, в то время, для израильтян это не было заповедью обременяющей. Ведь, пребывая в рабстве у египтян, они работали на протяжении всей недели, без отдыха и выходных. И установление субботы было проявлением милости Божьей к своему народу. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы порассуждаем о соблюдении святости. И здесь во многом нам могут помочь заключительные стихи 22 главы книги «Левит» с 31 по 33. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Бог призывает израильтян свидетельствовать о Нем. Однако они не должны были поодиночке идти свидетельствовать во все концы земли, как призывает нас сегодня Христос. Они были призваны служить Богу всем народам с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Поэтому святое имя Бога должно было прославляться в каждом их действии. Что же должно было служить побудительным мотивом для повиновения израильтян Богу? На основании только что прочитанных стихов доктор Боннер перечисляет 5 причин. Первая. «Я Господь». Вторая. «Чтобы я был святым среди сынов Израилевых». Третья. «Я Господь, освящающий вас». Четвертая. «Я Господь, который вывел вас из Египта». И пятое. «Я ваш Бог». Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас». Верующие сегодня свободны в выборе своих действий. Однако свобода не означает вседозволенности. В своем служении мы должны ревностно равняться на святость и праведность Бога. Бог говорит нам: «Я Господь, который вывел вас из Египта». Бог спас нас, друзья мои, своей благодатью. Он спас нас не для того, чтобы требовать от нас платы за это. Тогда его спасение не было бы благодатью. Мне трудно согласиться со словами песни: «Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне?» За благодать не надо платить, надо просто принять эту благодать Божьего спасения. Но позвольте задать вам вопрос. Вы любите Бога? Вы хотите служить Ему? Жена устраивает праздничный ужин в честь дня рождения своего мужа вовсе не потому, что это ее обязанность. Она делает это потому, что любит его. Так и настоящий верующий будет служить Богу, потому что любит его. Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Ответьте же теперь: ваш ли он Бог? Если да, то вы представляете его людям своим поведением, и мир очень внимательно следит за вами. Сегодня многие люди, желая узнать о Боге, читают не Библию, а книгу нашей с вами жизни. Так что же они читают в этой книге, друзья мои? Итак, мы с вами начинаем изучение 23 главы книги «Левит». Речь в ней идет о священных празднествах и о календаре, который был установлен Богом на все времена. С Священные праздники – это время радости. Скорбели только во время одного из них – Великого Дня Очищения. Все остальные праздники были ознаменованы радостью и ликованием. Бог хотел, чтобы пред Его лицо приходили только ликующие и радостные люди. Считается, что слово, обозначающее дни этих праздников, значило в переводе «усмотренное», «установленное время». Иногда это слово переводят как «постоянное время», но лучше всего, пожалуй, перевести его как «священная пора». Подробности об этих праздниках приводятся в других местах Писания, тогда как в книге Левит они даются в строгом порядке, который имеет особый смысл. Сначала перечисляются 7 праздников, исключая субботу. Суббота не была праздником. Она служит отправной точкой во времени. Число 7 здесь, как и в книге Откровения, встречается часто. Им измеряется время. Суббота – это 7-й день. И всего перечислены 7 праздников. Пятидесятница – это праздник 7-й недели. За 7-м новолунием следовал день очищения, а праздник кущей – это праздник 7-го месяца. В 25 главе мы узнаем о субботнем годе и о юбилейном годе, которые оба связаны с числом 7. Насчитывалось также 7 дней опресноков и 7 дней жизни в кущах во время праздника кущей. Эти дни народа Божьего служили двоякой цели – практической и пророческой. С практической точки зрения праздники выполняли социальную и экономическую функцию. Они собирали все 12 колен для поклонения и общения. Все мужчины были обязаны прийти в Иерусалим для поклонения на 3 праздника – на Пасху, на Пятидесятницу и в праздник Кущей, о чем говорится в 16 стихе 16 главы книги Второзакония. Как видим, все это служило объединению и сплочению народа. Люди приходили из всех областей царства, делились мыслями, занимались торговлей и обменом. Невыполнение этих указаний явилось одной из причин, по которым вся нация разделилась на Северное и Южное царства. Большинство праздников были обусловлены сельскохозяйственной жизнью страны и особенно сбором урожая. Это касается прежде всего праздника первых плодов, Пятидесятницы и Кущи. Таким образом, Иегове поклонялись и на пшеничном поле, и на виноградниках, и в садах со смоквами. Хвала Богу переплеталась и объединялась с работой людей так, что освещался даже их пот. Основная цель этих праздников состояла в том, чтобы пророчески изобразить будущее. Каждый из этих праздников уже нашел или обязательно найдет свое выражение и должное осуществление во времени. Хотя большинство из них уже осуществилось. Об этом мы обязательно скажем. Что касается нас, то мы более не должны соблюдать эти праздники и юбилеи. Христос исполнил их все. Вот как говорится об этом в 16 и 17 стихах 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Хочу отметить, что не все праздники упоминаются в этой главе. Субботний год и юбилейный год будут рассмотрены в 25 главе. А праздник Новомесячий в стихах с 11 по 15 и с 28 главы книги чисел. Давайте кратко рассмотрим содержание этой главы о священных праздниках. Стихи с 1 по 3 говорят о священном времени субботы. 4 и 5 стихи говорят о празднике Пасхи. Стихи с 6 по 8 говорят о празднике опресноков. Стихи с 9 по 14 говорят о празднике первых плодов. Стихи с 15 по 22 говорят о празднике Пятидесятницы. стихи с 23 по 25 говорят о празднике труб. Стихи с 26 по 32 говорят о великом дне очищения. И, наконец, стихи с 33 по 44 говорят о празднике кущи. Я читаю начало главы о священных праздниках и о субботе. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Вы, наверное, уже заметили, что Бог всегда адресует свои указания вполне конкретным людям, и всегда полезно запомнить то, к кому именно Он обращается в данный момент. В данном случае обращается Он к Моисею, который должен будет все передать народу. Хотя в праздниках будет фигурировать скиния, священники особо не упоминаются. Люди должны собираться вместе, и праздники должны стать неотъемлемой частью израильского календаря. Каждая священная пора, каждый праздник имел свой особый, присущий только ему смысл. А все вместе они раскрывают полные и пророческие отношения Бога с миром во времени. Каждый праздник символизировал какое-то великое событие в том плане, который Бог усмотрел для земли. Пасха, распятие и смерть Христа. Опресноки – наше общение со Христом через Его смерть. Первые плоды – воскресение Христа. Пятидесятница – возникновение Церкви. Праздник труб – возвращение Израиля в свою землю. Это должно произойти в будущем. Великий день очищения – то, что Христос совершил для нас на кресте. Кущи – время, когда Израиль будет жить в своей земле. Это должно произойти в будущем. Отмечавшаяся каждую неделю суббота не может быть полноправно названа одним из праздников. Она была установлена еще до Моисея и уходит корнями к эпохе сотворения. В книге Второзакония, 15 стих 5 главы, приводится еще одна причина, по которой израильтяне должны соблюдать субботу. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Когда евреи были рабами в Египте, им приходилось работать каждый день. И потому суббота оказалась связанной с их освобождением. После того, как они вышли из Египта, они должны были один день в неделю уделять поклонению. В этот день прекращался всякий труд. Когда ранняя церковь выбирала день для того, чтобы собираться вместе, то обычно они собирались в воскресенье, первый день недели, потому что именно в этот день наш Господь восстал из мертвых, именно в этот день мы получили полное избавление. В 25 стихе 4 главы послания к римлянам сказано, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Суббота принадлежит ветхому творению, а мы – новому. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. И мы славим Христа в воскресенье, в день, в который Он воскрес. Суббота была точкой отсчета времени для Израиля. В субботу прекращался всякий труд и всякая работа. В этот день люди ждали встречи с новой неделей и со множеством новых дел. Суббота также пророчески предвосхищала искупление. Человек потерял покой в первом творении, но через искупление он снова обретет покой. Вот что сказано об этом в стихах с 9 по 11, 4 главы послания к евреям. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Наш покой наступит исключительно через искупление Христова. Для народа Божия существует покой. В чем он заключается? В прощении наших грехов. В 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и искупление – вот две стороны субботы. Субботний день не был праздником. Он связан с неделей, а не с годом. И был не торжеством, а просто установленным временем. Прочтем теперь, что пишут про священный праздник Пасхи 4 и 5 стихи 23 главы. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». В первый месяц, в четвертый день месяца, вечером Пасха Господня. Описание этого праздника дается в 12 главе книги Исход. А здесь Пасха упоминается как часть Божьего календаря. Данный стих ясно показывает, что праздники начинаются не с субботы, а с Пасхи. Во втором стихе 12 главы книги Исход Бог сказал: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Эта священная пора является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Вот как говорится в 7 стихе 5 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас». Праздник Пасхи уходит корнями к историческому событию, посланной на Египет смерти первенцев. Бог повелел израильтянам заколоть агнца и помазать его кровью дверные косяки в своих домах. Израильтяне должны были оставаться в своих домах, зажарить агнца и есть его. А ангел смерти, поразивший Египет, проходил мимо всех дверей, помеченных кровью. Когда мы с вами дойдем до 9 главы книги чисел, мы узнаем, как Израиль отмечал Пасху, расположившись лагерем у горы Синай. Праздник Пасхи подошел к своей кульминации в ночь ареста Господа Иисуса Христа, который, совершив вечерю со своими учениками, установил новый праздник на угасающих углях старого. А в 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем о том, как агнца убивают. И я полагаю, что Пасху также будут соблюдать в Царстве Божьем. Вот что написано в 16 стихе 22 главы Евангелия от Луки. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике опресноков, стихи с 6 по 8. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работаете. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте». Хотя этот день и считается отдельным праздником, он, тем не менее, тесно связан с Пасхой. Праздник опресноков наступал в первые дни недели на следующий день после Пасхи. Исторически он прямо связан с Пасхой, о чем мы читаем в стихах 14 по 28, 12 главы книги Исход. Начиная со дня, следовавшего за Пасхой, опресноки нужно было есть в течение 7 дней. В Евангелиях от Матфея и Марка Пасха и опресноки рассматриваются как один праздник. Закваска здесь, как, впрочем, и везде, является символом зла, а опресноки символизируют общение со Христом посредством Его искупления и святой жизни верующего. Никакой работы делать в этот день не разрешалось. Все должны были отдыхать от своего тяжкого будничного труда. Приносились жертвы, которые перекликаются с жертвами всесожжения, хлебными жертвами и жертвами за грех. Первый и седьмой день недели опресноков были днями священного собрания. Пасха символизирует смерть Христа за наши грехи. Придя один раз ко Христу, мы уже не должны более нарушать общение с Ним и заставлять Его снова умирать за нас. Мы должны оставаться чистыми, исповедуя наши грехи. Наш Господь сказал в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Это означает, что ценность и значение крови Христа сохраняется для верующего и после того, как он спасется. Седьмой стих первой главы первого послания Иоанна гласит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас непрерывно. Вот в чем значение праздника опресноков. Прочтем теперь просвященный праздник первых плодов, стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Праздник этот невозможно было соблюдать до тех пор, пока Израиль не вышел из пустыни и не вошел в землю обетованную. Посеяв пшеницу, израильтяне внимательно следили за тем, когда появятся первые ростки. Как только они появлялись, их немедленно срезали и складывали в сноп. Сноп этот затем приносили в скинию, и священник приносил его Господу. День, в который это происходило, точно не указывался. Быть может, это был первый день праздника опресноков, а может быть и последний. Важно, что это происходило в первый день недели. Дело в том, что Христа называют начатком или первенцем. Прочтем 20 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И далее, 23 стих. «Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». А время воскресения Христа ясно указано в первом стихе 28 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

ясно свидетельствует о Боге. Мы также говорили о праздниках, которые предписывалось соблюдать народу израильскому, и все эти праздники имели глубокий пророческий смысл. Интересно отметить, какой смысл приписывается субботе авторам послания к евреям. Суббота – день покоя, и в прообразном понимании наш покой заключается в искуплении и прощении грехов благодаря жертве Иисуса Христа. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Те люди, которые пытаются своими силами обрести спасение, никогда не обретут покой. Истинный покой можно найти только в тесном общении с Иисусом Христом. Мы уже не раз упоминали о значении Пасхи. Этот священный праздник является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Подобно пасхальному агнцу, кровь которого защищала дома евреев от поражения ангела-губителя, так и нас, верующих в Иисуса Христа, Его кровь защищает от вечной погибели. Народу израильскому нужно было довериться Богу, чтобы получить спасение. Так и нам необходимо верою принять дар Его спасения. Праздник опресноков, когда ели пресный хлеб без закваски, символизировал собой святой образ жизни верующего. Нет такого человека, который мог бы сказать, что он никогда не согрешил. Думающий так обманывает сам себя. Поэтому всем нам нужно прощение и очищение. Считают, что пресный хлеб знаменовал собой безгрешную человеческую природу Христа. И поэтому кровь Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофе, может очистить нас от грехов. В этом и состоит значение праздника опресноков. И, наконец, вознесение первого снопа было предзнаменованием воскресения Иисуса Христа. Эту церемонию предписывалось совершать в первый день недели. А мы знаем, что в первый день недели Иисус Христос воскрес из мертвых. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о нем как о первенце из умерших, и этот смысл первенства заключался в празднике вознесения первых колосков жатвы. О значении остальных праздников еврейского календаря мы поговорим в следующей передаче. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

Ире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Нашу программу слушают разные люди. И те, кто находится в местах лишения свободы, и те люди, которые сопереживают, чувствуют им, кому не безразлична их судьба. Также люди убежденные, которые находятся сейчас в церквях. И также люди ищущие себя, ищущие Бога, еще не определившиеся. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». У Ирины очень много интересов. Она бывший медик, она очень любит детей, она любит молодежь, любит много времени проводить с молодежью в лагерях, в христианских. Сегодня, я повторюсь, она гость нашей программы, и она поделится своей судьбой.
4: Добрый день, меня зовут Ирина. Я сама из Кабардино-Балкарии, из красочного города Нальчика. Это Северный Кавказ. Мне кажется, самая миролюбивая республика. Сказать о республике, в принципе, там большая часть людей мусульмане. Я из такой вот обычной среднестатистической семьи мусульман. Если рассказать о себе, то с самого детства я выросла в семье, где мама всегда поклонялась Аллаху, читала Коран, делала намаз. В то время, когда мама пыталась что-либо узнать из Корана, делать переводы, был единственный Коран, который находился в библиотеке имени Крупского. И она туда по выходным дням приходила, делала переводы. И таким образом узнавала. То есть она всегда искала, Бога, хотела его как-то больше узнавать и больше ему поклоняться.
3: То есть мама не соглашалась с тем, что то, что она видит вокруг, в чем она живет, это вот единственное все. Она искала чего-то духовного.
4: То есть она
3: духовного.
4: Всегда она задавала вопрос, для чего мы это делаем, зачем мы делаем намаз. То есть я, в принципе, сколько себя помню, например, с маленького возраста, мы вместе с мамой могли делать намаз. То есть это, я не знаю, может, кто знает или нет, это когда ты колено преклонённо 5 раз в день в сторону Мекки молишься Всевышнему Богу. И, естественно, мы, я и мой братик младший, часто хотя бы она знала, что почему-то такое есть понимание, что Бог слышит больше детей, и она всегда хотела, чтобы мы вместе с ней заканчивали молитву словом «Аминь». То есть я как-то вот в этом вот и выросла. Гордилась тем, что я мусульманка, тем, что я кабардинка. Такая семья миролюбивая. У нас, кстати, не было отца, а так мама сделала все в нашей жизни, чтобы мы все имели необходимое. Но, видимо, у меня от мамы перешло вот это вот тоже понятие того, для чего я живу, зачем нужно молиться, зачем нужно вести такую жизнь, чуть-чуть не такую, как у всех остальных. Потому что моя мама с 22 лет, как стала вдовой, она как-то особенно стала больше читать Коран и делать намаз. И для всех было очень странно, что такая молодая женщина, ну, пытается как-то больше думать о Боге, естественно, одеваться по-другому, там, например, в длинных рукавах, чтобы там никто этого не видел, там, да, то есть одежда другая, там, не пить, не ходить туда, где ходят все друзья ее подруги были. И в какой-то степени мою маму даже не понимали, что может с женщиной такое произойти, что с 22 лет, такой красивой, оставшейся с 2 детьми, в принципе, не думая о своей жизни, искать Бога. Но я как бы выросла вот в этом понимании страха. ну, такого почитания Бога.
3: В любом случае, находясь в религиозной среде, ты уже задумывалась, что то, что мы видим вокруг, это не единственное.
4: Конечно, конечно. И почему-то, я не знаю, я очень часто задавала вопрос, многие люди вообще не задумываются, был ли Бог или нет. Я всегда знала точно, что Он есть. Я также понимала, что мы от Адама и Евы, как мама рассказывала, имеем грехи. Я всегда задавала вопрос, если мы имеем грехи, то что с ними делать? Но я не сразу могла получить на эти вопросы ответ. Ну, естественно, росла, как и все, обычный подросток, шустрая такая в школе была, можно сказать, неформальный лидер. И, закончив школу, я поняла, что как-то такое разочарование почему-то у меня было. Я видела, что, в принципе, большая часть людей ведут себя как-то... Вот один сказал там «на север», значит, все на север, даже если не хотят. Стадно. Вот этот вот принцип стадности. И мне как-то печально от этого было. Поступив в медучилище, я поняла, что и там, в принципе, то же самое. Хотя мы стали взрослее, более свободнее, да. И я помню первый свой день разочарования, когда недалеко от медучилища есть парк. Я ушла туда на одной из больших перемен. Это ближе к медфаку, получается. И сидела на скамейке так... Почему-то мне так было печально, хотелось плакать, было так плохо на душе. И я помню женщину, которую встретила. Она как-то так тактично ко мне подошла и говорит: «Девушка, если, говорит, вам плохо, то, говорит, я вам рекомендую читать, говорит, Библию или Коран». Мне так это удивило. В принципе, русская женщина мне советует читать Коран или Библию. Ну, я тогда спросила: «А что, если буду читать, мне это как-либо успокоит или поможет?» Она говорит: «Конечно, потому что там вы многое можете узнать о Боге». Я так взяла для себя на заметку, но она такую сказала фразу, которая потом, в принципе, я, по-моему, заложила в своё сердце и долгое время жила этим. Она говорит: «Когда тебе будет очень плохо, вспомни о том, что есть Иисус, который говорит, готов помочь тебе. И в самую трудную минуту, когда у тебя ничего уже не поможет, призывай Его». Я тогда так удивилась, думаю, как она может не говорить об Иисусе. И я говорю: «А что, говорит, Иисус примет меня? Ведь я же кабардинка, говорю, мусульманка». Ну, она тогда сказала, что Он Бог не только русских, но Бог всех. Мне почему-то было очень интересно, вот моя душа прям, ну, ликовала, или, видимо, что-то такое вот нашло свое родное. Но, естественно, мой разум, воспитанный в религиозной мусульманской семье, я в какой-то момент пришла домой, маме рассказала, говорю: «Очень интересная женщина, хотела бы с ней вернуться, поговорить». Она сказала, что она очень часто сидит на том месте. Но так и не получилось ни больше с ней встретиться. И, скажем так, после очередных исканий, трудностей в нашей семье, я периодически вспоминала вот эти слова, но я, как говорится, не применяла это на практике, ничего такого не делала. И помню момент такой тяжелый в нашей жизни, когда произошел, с двумя моментами очень связан. Первый, в принципе, я с 4 класса болею астмой. И болела тяжело. Часто было так, что 3 недели в больнице, 2 недели дома. Опять 3 недели в больнице, 2 недели дома. То есть мне была на всё аллергия. От всего задыхалась. Смеёшься – задыхаешься. Ходишь – задыхаешься. Нервничаешь – задыхаешься. И вот это вот чувство страха, то, что можешь умереть, в принципе. И часто попадала через реанимацию. Были моменты ремиссии, то есть когда там года 3 там более-менее так сносно жила. А тут такой период, ближе к 22 годам уже, я опять тяжело заболела. И, в принципе, вот это вот моё заболевание вот, тяжёлое, длилось более 1.5 года. И я за короткий промежуток времени, это был период, когда 2 недели вообще не могла спать ночью. Если спала, то на очень высоких подушках, полусидячем положении. В принципе, я почти пол своей жизни прожила так, спала в полусидячем положении. Мне не помогали уже гормональные препараты. Я сильно похудела, больше полно на 22 или 20 килограмм. И такой был момент, когда меня просто выписали домой. То есть мне уже ничего не помогали, говорят, пускай хотя бы дома будет.
3: Это как ещё бы, школьное время?
4: Ну, это где-то уже 22, вот период, когда я после медучилища уже работала медсестрой в патологии новорожденных. И тут в очередной раз лежу дома, так хочется спокойно дышать, а ты не можешь. Хочется спать. А ты боишься. Каждый вечер для меня был такой момент страха, потому что я понимала, что обычная одышка или вот все такие моменты у меня ухудшались к ночи. И я помню, до того, как выписали меня, встречу с женщиной в больнице, она оказалась свидетелем Иеговы. И она тоже как-то сказала: «Ты знаешь, Бог Иегова, он, ведь он Бог любовь. Ты как-то помолись ему». Я говорю: «Как я могу ему помолиться?» Я очень сильно долго спорила с ней и доказывала ей, что мусульмане все знают, что всемогущего Бога 99 имен, а сотая, по-моему, знает верблюд, да, там, поэтому такой он гордый. А тут она мне утверждает, что Богу только одно имя. Но как-то меня зацепило вот это вот понимание того, что Бог есть любовь. И я помню, когда меня выписали, мы даже с мамой помолились. Я говорю: «Мама, она мне сказала, что можно молиться Аллаху и Иегова, помоги». И я попыталась помолиться, ничего такого, в принципе, не получила. Ни лучше мне стало, ни хуже. Я такая думаю: «А, очередная там ошибка, чушь». Успокоилась, и где-то была мысль. Жила, как обычные люди. Ничего такого вот, как сказать, не воровала, не врала. Там жила достаточно такой вот послушную жизнь, богопослушную. Мне вот это послушание Богу, оно было всегда привито, и поэтому я не оказалась тех людей, которые, например, шли таким очень тяжелым путем, там, болезней, там, не знаю, каких раковых или еще чего-то. И я не была там ярой наркоманкой, обычная девушка. Но я поняла, что чего-то мне не хватает в жизни. И какое-то такое понятие было: вот я живу так, вот стремлюсь быть послушной Богу, уважать своих родителей, быть примером в жизни как личность просто. Но что мне это дает? В какой-то момент я сказала: если я в ближайшее время не получу что-то, что я сама не знаю, то я буду жить так, как вот тут, то, что я не пробовала в своей жизни, все перепробую. От самого нельзя до самого хочу.
3: Тысячи людей, я думаю, озадачиваются этим вопросом. И сейчас, с твоего позволения, мы ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наша гостья Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». Ирина, ты несколько раз оговорилась, несколько людей тебе сказали о живом Боге, и ты говоришь, ну как я могу помолиться? Что тебя смущало? Что значит «как помолиться»?
1: Ну, хороший вопрос вы задали. Дело в том, что
0: Вопрос в том, кому помолиться, просто это
1: вот, у меня был вопрос именно, как я могу молиться Богу Иисусу, зная, например, у меня почему-то всегда было впечатление, что Иисус – Бог только русских. И я поэтому думаю, что за кощунство. Мало того, был такой период, когда, видимо, вот я так стала гордиться тем, что я мусульманка. И я всегда это давала всем понять, что я такой вот религиозной, почитаемой семьи и уважаемой. И тут вдруг мне предлагают обратиться к Богу русских. Мне это просто даже в какой-то степени появлялось чувство гнева. И я могу вспомнить такой яркий момент, когда мои подруги, с кем я училась в школе, с кем мы учились в медучилище и стали работать даже на одной работе, моя подруга вместе с остальными своими подружками решили пойти даже к свидетелям Иеговы на собрание. Когда я это узнала, я помню своей подруге, говорю, Майда, как ты можешь? Ты мусульманка, тебе не стыдно? И я ей сказала тогда, ты знаешь, говорю, я тебя изобью. И ты мне еще потом спасибо скажешь, как ты можешь поменять веру? Она, честно говоря, напугалась. На следующее утро я к ней прихожу, она дома, я говорю, странно, воскресенье ты дома, ты же сказала, что ты пойдешь. Она говорит, ты же сказала, что ты побьешь. Я поняла, что лучше не ходить. Другие девчонки пошли, ну и так скажем, я еще гордилась тем, что я человека с опасного пути спасла. Вот, и тут такой момент, когда я сама вдруг стала думать, а все-таки почему-то женщина мне сказала, что он Бог не только русских. Но я не знала, как вот именно помолиться. У меня было чувство страха, потому что когда даже по телевизору видела, что люди крестятся, крестное знамение делают, я отходила в сторону от экрана, чтобы это крестное знамение меня никак не коснулось, потому что мне казалось это кощунством. И тут помолиться, как?
0: У тебя не было элементарного понятия, как познакомиться с ним.
1: Я боялась, что Аллах меня за это даже накажет, что это какое-то время предательства. И тут еще такой момент, когда я, скажем, лежу дома с одышкой, мне ничего не помогает. Все молитвы, которые меня научила мама арабские, кульхоля там, аталькуси, я все молюсь, и вот нет чувства освобождения. И я помню, лежу и говорю, мам, ты знаешь, помнишь, я тебе рассказывала про женщину, которая вот сказала, что он Бог русских. Я говорю, она мне тогда сказала, что будет, когда очень тяжело, ничего не будет помогать. Попробуй ему помолиться. И вы представляете, мама так на меня смотрит и говорит, ну, попробуй. И я дома при маме молюсь и говорю примерно такие слова. Аллах, ты прости меня сейчас за то, что я сделала, но я хочу помолиться вот так. И я говорю... Я не знаю, почему я так начала молиться, мне никто этому не учил, но я сказала, Господь Бог Иисус, если ты являешься Богом не только русских, но и моим Богом, то я прошу тебя, дай мне сейчас возможность спокойно дышать и поспать. Мама говорит, ты не успела сказать амин, это то есть уже ее дальше слова. Ты, говорит, просто глубоко вздохнула и заснула. Я стою утром, иду так смело на кухню, легко двигаюсь, а тут лишний раз боишься шевельнуться, потому что от всего одышка. И вдруг я начинаю понимать, что я дышу, хожу спокойно, и у меня нет чувства страха. Мама с братом на меня смотрят, такие удивленные. Я такая, совпадение или ответ? Я как бы не очень могла конкретно дать на это ответ, но мне понравилось то, что, помолившись, со мной Аллах, во-первых, ничего не сделал, меня не наказал, во-вторых, я дышу. И, естественно, у меня были такие остаточные вот моменты еще. Но у меня не было вот этой скованности, и не было чувства страха. Следующую ночь я неплохо сплю. То есть я стала постепенно восстанавливаться. И я дала себе такую вот как бы задачу, которую я бы даже маме не сказала, потому что она очень так осторожно относилась к любой другой религии, кроме мусульманства. Но я себе дала задачу больше узнать, кто такой Бог Иисус. А так интересно получилось в нашей жизни. Моя мама, она... Вот это время, когда нигде не платили зарплату. В этот период времени мама вязала и, естественно, вывозила вот так. То в Карелию, то еще куда-то там, колготки, носки. Таким образом зарабатывала. Или дома же вязала кофты и сдавала оптово. Так, был момент, что она должна была с одной женщиной поехать заниматься бизнесом. И оказалось, в конечном итоге эта женщина аферистка. Мы взяли деньги с процентами, проценты идут. Женщину не могут найти во всей республике. Мало того, оказалось, что все ее ищут, никто не может найти. Ту расписку, которую она написала маме, настолько она была хитрая, что она даже умудрилась на глазах у милиции порвать и сказать: «Все, я вам никому ничего не должна», и ушла. И мы остаемся, проценты крутятся. Каждый день приходят не к ней, а к нам. Стали мою маму пугать тем, что мы уже вас все заберем, мы вашу дочь отдадим там рэкетерам или еще кому-то. И то есть такое вот напряжение, вроде бы только вздохнули, я не болею, да, там уже легче себя чувствую. Тут мы не знаем, что сделать с деньгами, такое трудное положение. И мама говорит: у меня на работе, там, где она работала, она была на 5 работах, работала, и поваром, и сторожем, и вязала. Где-то была техничка, чтобы как-то же надо было выжить этот период. Двое детей, да. Ну, хотя мы уже были взрослые все равно, не маленькие дети. Но все равно тяжело было. Ну, и я работала, в принципе. Но я помню момент, когда мы немного помогали маме там, где она работала сторожем, вахтером. Она говорит: Ирина, сегодня, пожалуйста, посиди там, а я пойду там, где она работала поваром на смену. И мы стали обращать внимание, что периодически приходят туда люди. То есть вот они всегда там были. Но в какой-то момент мы обратили на них внимание. Оказалось, что это были христиане. И они приходили туда собираться группой. Они молились, общались. Заходили какие-то радостные. Там, конечно, было больше русских. Осетины были. Но, конечно, кабардинцев не было или мусульман. У меня мама такая была, очень строгих правил. Ну и... любой кабардинец, который захотел заходить к ним, заходил. Моя мама всех стращала, пугала. Она говорит: вы бессовестные, вы совесть потеряли. Вы, мусульмане, пытаетесь прийти к ним, к христианам. Так делать нельзя. Когда мама моя дежурила, никто это туда, в принципе, не приходил. Но тут такой был момент, когда мама говорит: ты знаешь, я помню, что будто бы ей мама рассказывала, моей маме рассказывала бабушка, то есть мамина мама, о том, что... почему-то, говорит, Бог слышит лучше христиан, чем мусульман. А мама, читая Коран, не до конца его дочитала. Есть такое понятие: если ты начал читать Коран, то ты должен в своей жизни его обязательно дочитать. И вот это вот чувство переживания того, что она как раньше не может делать постоянно намаз, это как бы долг постоянно. Я помню, что, например, если она работала, она ночью приходила и ночью делала намаз, восстанавливала все, что она в течение дня не успела. Она говорит: пойдем, говорит, к ним, я попрошу их только об одном – чтобы они просто помолились за нас, говорит, и чтобы я стала заново молиться Богу. Ну, мы почему-то выбрали одну женщину, которая как-то по сердцу была ближе. Она как-то и общалась с нами, не боялась маминых вот таких вот моментов, непонятно даже, как это объяснить.
2: Ну, ортодоксальных.
1: Ну, да. И она подошла к ней, говорит: пожалуйста, говорит, я бы хотела, чтобы вы за меня помолились. Она сказала: хорошо, я сегодня помолюсь Всевышнему. Она так очень мудро говорила. Моя мама поэтому так спокойно к ней относилась. Но я, говорит, вам рекомендую. Давайте, говорит, пойдем завтра к тем людям, которые такие же кабардинцы, как и вы. И которые знают Бога, который их слышит. Они за вас могут помолиться. И вот, на следующий день, так за компанию брат, мама и я, мы пошли втроем. Приходим в христианский центр. И там мы очень много видим кабардинцев, верующих в Христа. Мама, у нее, естественно, было много вопросов. Ну и у нас дискуссия вместо часа или двух, мы, наверное, часа 4-5, если не 6, пробыли там. Пили чай, общались. И я не очень помню все разговоры, но я помню определенные, которые уже касались лично меня. Один из мужчин там, или, скажем, сейчас уже я могу сказать братьев, да, моих, они задали маме вопрос: считаете ли вы себя грешной? Моя мама так быстро ответила: нет. Они спрашивают: почему? А есть такое понимание, когда невинно человека часто клевещут на него или обижают, то как бы тот человек забирает грех, тот обидчик забирает на себя грех, и ты, в принципе, не виноват. И мама говорит: мне столько раз делали несправедливо, больно, обижали, мне не осталось грехов. Опять брат задает вопрос мне уже: ты считаешь себя грешной? Я говорю: да. И самое интересное, я действительно себя ощущала грешной. И когда я такой маме говорила, мама на меня иногда смотрела, она потом уже признавалась. Я говорю: думала, может быть, ты что-то тайно натворила, а признаться не хочешь. А все было как обычно. Но я такая говорю, да. И тогда вот брат, он сказал такие вот чудесные слова, на мой взгляд, которые потом очень сильно дала мне такое, как бы изменила мою жизнь, я еще более увереннее понимать стала, что я все-таки хочу знать того Бога, о котором рассказывают люди, которого называют Иисусом. И он сказал, что как раньше, во времена с Авраамом, Бог заключал завет, принося, например, вместо сына потом была дана возможность приносить жертву ягненка, то сейчас Бог заключает с человеком новый завет. Я говорю, как это? Он говорит, и он заключается в том, что стал совершенной жертвой для человека Иса, Иса Масих. Он говорит, безгрешный, умер за грешных людей, сын Бога. Я не очень понимала всех вот этих деталей, но моя вот эта ищущая душа, она как бы схватила за очень такой важный нюанс. Брат этот сказал, он говорит, тот Бог, который прощает грехи, он их больше никогда не напоминает. Он выкидывает их за хребет. И я такая говорю, подождите, говорю, то есть если я попрошу у Бога прощения, он мне, говорю, об этом никогда не напомнит? Он говорит, нет. Почему-то мне этого было достаточно, что я точно поняла, что я иду, и то, что мои поиски, они на верном пути, и я свое найду.
0: На этой возвышенной ноте мы снова ненадолго прервемся, и снова прозвучит для наших слушателей песня.

0: В эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Елокова Ирина из Московской церкви «Парадигма». Ирина, а что, в мусульманской традиции грехи как-то, они постоянно носятся за человеком? Вот ты сейчас оговорилась, что для тебя было чудом, что единожды Бог прощает. А в мусульманской традиции как?
1: Ну, я не могу говорить за всех мусульман разных направлений национальности, но вот так как я была воспитана, я могу рассказать такой вот момент. Мама мне всегда говорила о том, что у нас первое. В нас присутствует грех, передан нам от Адама и Евы.
0: Первородный.
1: Первородный грех сейчас, как говорят. Плюс то, что человек сам делает в своей жизни. Непослушанием, ложь, воровство или еще что-то.
0: И что с ним полагается делать вам?
1: И полагается каждому мусульманину, например, во-первых, быть богобоязненным, во-вторых, каждый год приносить жертву Богу за целый год проведенных в своей жизни, там, грехов и всего, быть в Мекке, быть благочестивым, приносить милостыню. То есть моя мама, например, меня всегда приучила, очень часто она, особенно в момент уразы, поста мусульманского, да, Рамадан, она готовила еду и носила это в дом престарелых, кормила их. То есть я видела, что нужно быть, давать милостыню, помогать бедным, но я всегда задавала вопрос, каждый год режут курман. Но вот ты только зарезал, год прошел. Значит, наступает следующий. И где-то у меня такой был вот момент. Вот если я где-то там посередине умру.
0: Ты ощущала, что цикл какой-то просто, как зациклен этот грех, очистился и снова начался.
1: Да,
0: грех.
1: Но я понимала, что как бы нету гарантии, что до следующего раза я могу умереть, тем более, будучи болея сама,
0: не
1: я
0: принеся
1: понимала,
0: чего-нибудь.
1: Да, как я буду, предстану пред Богом. И вот это вот все меня пугало очень. А тут мне говорят, что верующие в Иисуса... Благодаря Новому Завету, который он заключил с человеком, Бог не вспоминает эти грехи и больше не напоминает. Мне это просто стало такой вот зацепкой и поддержкой. И мой брат так за компанию просто тоже спрашивал. Он, в принципе, не смог ответить. Он так не понял, грешный он или нет. Но ему понравилось тоже его вот как-то душе. То есть мы очень душевно хорошо поговорили, распрощались. А после, я думаю, где-то около 5 часов точно мы провели вместе в общении, да, 5-6. Уходим домой, по пути мы решили пойти пешком, все трое, так вот, и рассказываем по пути свои впечатления. Душой я поняла, что вот я нашла свое. Но мой разум еще вот плюс воспитание, мое мировоззрение.
0: Ну, естественно, я, напитанное, сопротивляться.
1: Да, я стала сопротивляться. У меня появилось чувство страха. А если это там обман, самовнушение? Плюс почему-то такой момент, когда я стала критиковать всех, начиная от внешности. Каждому дала определенную кличку тем, кто там присутствовал. Мы так посмеялись и ушли.
0: Но у тебя была возможность еще испытывать Бога?
1: О, конечно.
0: Вот кроме твоего приступа.
1: Да. И такой яркий момент, естественно, я-то не договорила, именно момент того, что нам нужно было-то отдавать деньги. А моя мама-то поэтому вспомнила вообще о христианах, чтобы хотя бы так помолились.
0: Долг, она, вот да, ваш, нечестная женщина.
1: Накручивается, деньги-то крутятся. И мама уже когда поняла, что это еще могут меня выкрасть, то есть ее как-то это напугало. И в тот день, когда вот мы как раз были в общении с верующими, они помолились за нас. Проходит несколько дней, как ответ от Бога. Такое приходит эта женщина вместе со своей сестрой. Мою сестру очень хорошо тоже знали. Она причем была, если скажем, как хорошо. Она вообще по себе была такой вот, типа, мусульманский лекарь. Там молитвами, там колдовством людям помогала. И мы очень хорошо с ней сотрудничали в какой-то момент. Времени обращались за ее помощью. И вот они вдвоем приходят. И эта женщина приносит деньги. И даже сверху больше. И мы с мамой друг на друга смотрим. И понимаем, и она так говорит, интересно, Хашат, извини, я была не права, я даю деньги. То есть без всякой милиции, без всего приносят их. Мы реально трое, мама, я и брат, поняли.
0: Что что-то необычное.
1: Что что-то необычное, что Бог сделал так, что повлиял на ее совесть, она приносит деньги. Естественно, мы смогли вернуть деньги, покрыть проценты. И это стало моментом, когда сказала мама, все. Я буду ходить и больше узнавать. Мне хочется быть там. Естественно, когда была мамина дежурство, и я с большой охотой ходила вместо нее дежурить, потому что была возможность присутствовать на их собрании, на их общении.
0: На христианском собрании.
1: Да, на христианском общении, вот этом собрании. И я заходила туда, вот знаете, такое ощущение, что там даже освещение было другое, хотя обычная комната. А моя мама говорит, наверное, там гипноз какой-то делают, как бы она так боялась очень сильно, она мне запрещала туда приходить, но я все равно старалась присутствовать там и быть там. Честно сказать, после двух встреч я поняла, что я точно хочу позвать Бога в свое сердце.
0: Ты хочешь так исповедовать? Таким
1: да.
0: Таким путем ты поняла?
1: Ну, я поняла.
0: К живому обращаться.
1: Да, я хочу, чтобы Бог меня слышал, как в данном случае я увидела реальный ответ. И я пригласила нескольких людей к нам домой. Одного брата, одну сестру верующую. И они пришли, навестили нашу маму. И дома мама, брат, я, мой родной брат, я имею в виду, верующий вот этот брат, и это верующая сестра. Я при них говорю, я хочу сейчас помолиться. Вот я просто понимала, что я уже не могу идти, потому что вот чувство греха почему-то, с каждым разом я его понимала, что оно еще тяжелее.
0: Ты хотела приблизить вот этот момент, о котором ты знала, когда Иисус единожды и навсегда прощает грех.
1: Да, я хотела, чтобы он просто освободился от этой тяжести. Ну и я начала примерно так молиться. Господь Бог Иисус, я прошу Тебя, прости меня за мои грехи. И вот я молилась, закончила примерно такими словами. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мама с братом на меня смотрит, вот она, откуда ты знаешь, что так надо молиться? Я не знаю, я просто вот стала молиться, так? Закончила молитву. Вы не поверите, у меня такое ощущение было, что я носила все это время на спине свой пятиэтажный дом. И я реально понимаю, что я чувствую чувство свободы, у меня появилась радость и твердое убеждение, что я хочу теперь с Иисусом, которого позвала в свое сердце, жить дальше и идти дальше с Ним. В принципе, я помню, брат рассказывал, он говорит, я в тот момент точно так же хотел помолиться. Ну, говорит, я мамины глаза увидел, говорит, это как бы меня отрезвило. И я уже такая счастливая, стала каждую среду ходить в группу. А моя мама, в принципе, не очень пока обратилась, потому что она думала, что я просто интересуюсь. И тут она один раз имела такую возможность, подход к одной из верующих сестер, говорит, скажите, а как у вас считается человек христианином, с какого периода? Я стою рядом, я примерно ей моргаю, говорю, не объясняй ничего.
0: Ты уже знаешь, что ты им
1: да,
0: стала?
1: Да, я уже знаю, что я им стала, но я просто не говорю об этом маме. И она тут говорит, а вы знаете, в тот момент, когда человек попросил у Бога прощения, попросил сердце свое, чтобы жил Бог, он, в принципе, называется христианином.
0: Но обратился.
1: Да, обратился.
0: К Богу.
1: Да. Моя мама так, что? Говорит, моя дочь христианка? А сестра, бедная, напугалась, понимая, что, может быть, это мне будет во вред. Она говорит, ну, она в любое время может отказаться.
0: И... Ну, это действительно так.
1: В принципе,
0: да. В
1: любое
0: да. время человек может отказаться от общения с Богом.
1: Я понимаю и согласна с этим. Да, может. Ну и моя мама стала... У нее была, видимо, появилась такая программа «Вернуть меня в ислам». Она очень долгое время меня пугала адом, тем, что Аллах меня накажет. Потом пугала всяким способом, родными, близкими. Я столкнулась с таким понятием, что действительно мне уже на работе стали говорить, «Да кто тебя замуж-то возьмет? Там, ты же теперь христианка, ни один нормальный мусульманин, себя уважающий, тебя не возьмет замуж. Тебя похоронят не как всех. Твою маму с братом там похоронят, а тебя в другом месте». Но меня, честно сказать, это уже не пугало. Потому что я реально видела Бога, как Он участвует в моей жизни. Он очень сильно изменил меня. Я на работе не всем рассказывала, но они говорят, Ира, что-то в тебе изменилось. Я говорю, что именно? Мы не можем понять, но ты смотришь по-другому, улыбаешься по-другому, что-то в тебе внутренне сияет.
0: А ты освободилась?
1: Да. Я могу сказать, что я с тех пор ни разу не лежала в больнице, например, чтобы доходило до реанимации. То есть у меня уже, в принципе, я никогда так... Я раньше, если руку протянула под подушку, и там нет аэрозоля, мне начиналась сразу же одышка от страха. Тут у меня нет чувства страха. Я пользуюсь аэрозолем очень-очень редко. То есть не тяжело болею, как раньше. Я точно знаю Бога и знаю, как Он участвует в моей жизни. То есть Он мне столько раз выручал, мне столько могу рассказать об этом.
0: Ты расскажи еще нам, что с семьей в дальнейшем.
1: Что с семьей? Как бы к тому веду, что на работе стали тоже спрашивать, они видят, что я сижу с Библией, и стали подкалывать, а христианка ты или нет? Мне, честно сказать, было не очень я готова рассказывать всем. В тот момент я боялась, потому что я помню, как я очень агрессивно относилась к тем, кто ходит, к свидетелям Иеговы или еще кому-то. И тут я понимаю, что я человек, в принципе, как гонитель, сама окажусь на другой стороне. И я помню, когда рассказала этой подруге, которую я напугала, она говорит, ну ты даешь, Ира, Ты мне запрещала, сказала, что меня побьешь, а сама же уверовала. Я говорю, Майя, ты не понимаешь, это совсем другое. И потом постепенно, по чуть-чуть я стала рассказывать всем, в кого я уверовала. Они увидели, что я уже не задыхаюсь, как раньше. Рассказывала друзьям, на работе, везде. В принципе, могу сказать такой момент, меня с работы, с одной из работ уволили только за то, что узнали, что я христианка. Ну, такие вот моменты гонений были, я не знаю, как сказать это, гонения или нет. Но самое сложное было, когда эти гонения были, такое противостояние со стороны моих родных. Но мой брат, он такой мягкий человек, терпимый, он ничего такого со мной, как говорится, не отверг меня. Но моя мама в один момент мне поставила ультиматум. Или, говорит, ты выбираешь меня, то есть маму, или ты выбираешь Христа, но уходишь из дома. Сказать честно, я больше всего этого боялась. Потому что я очень люблю свою маму, и любила, и люблю. Но я понимала, что у нас, я нашла такое драгоценное, я точно не хотела это терять. Я сказала, мам, дай мне подумать. Я ушла на кухню и просто стала молиться. Говорила так, Бог, если мне нужно уйти сейчас из дома, я уйду. Не знаю куда. Никто из родственников не примет в тот момент, если мама даже выгнала. Но если ты хочешь, чтобы я осталась дома... Иисус, я прошу сейчас, дай мне сказать те слова, чтобы мама, услышав их, не выгнала меня из дома и приняла. Я прихожу и говорю, мам, можно я тебе задам несколько вопросов? Я говорю, мам, скажи, ты осознаешь, что ты пред Богом грешна? Да. Ты понимаешь, что у меня тоже, в принципе, как у человека, природный грех есть? Да, мама говорит. Я говорю, мам, ты бы хотел, чтобы я попала в рай? Она такая, ну, конечно. А если мы будем стоять в судный день, а я всегда об этом знала, мне мама об этом рассказывала, мы будем стоять в судный день пред Богом, и Бог захочет меня отправить, например, в ад, ты как мама любящая скажешь Всевышний, можно я за себя и за нее пострадаю? Ты хотела бы так сказать? Она говорит, да. Я говорю, мам, но ты не сможешь этого сделать, потому что ты будешь отвечать за свои грехи. А я хочу попасть в рай к Богу, который любит нас и очень много сделал для нас. Поэтому я сейчас забочусь о своей душе. И если, говорю, ты этого не понимаешь и не хочешь принять, я уйду из дома. Моя мама так молчит, подумала. Она ничего не сказала, она не поругалась. Но она говорит, ты тогда, говорит, меня заставила думать. И так еще интересно, после этого разговора, в принципе, она больше так не давила на меня. И так получилось, что приходит соседка к маме и приносит книжку. Выпущенную «Иман Ислам», это мусульманским центром. И там написаны примерно такие слова, что в какое-то время вернется и сам Асих, и все люди поклонятся ему, и он победит Даджаль. Даджаль – это по-другому сатану. И моя мама читает, и те люди, которые читали Коран, так как он спустился с неба, он на небо поднимется. И моя мама говорит, если он поднимется на небо, все, кто его читали, забудут, что тогда останется? Это стало таким моментом, когда она стала переворот читать не только Коран, но и Библию. Мало того, она увидела в Коране, где написано об Иисусе Христе. Мессия, Сын Марии, да, там, Иисус, Сын Марии, там, когда она увидела, что он в колыбели там мог разговаривать. Она, то есть она увидела Коран по-другому даже, что о нем говорит.
0: Не на слово твое сдалась, а просто стала сама уже исследовать.
1: Да, то есть как бы таким толчком вот эта книжка маленькая, mm-hmm. которую принесла соседка. И, в принципе, где-то после года, после моего покаяния, или месяцев 7, наверное, прошло, пришла к Богу и приняла Христа в свое сердце моя мама. Где-то еще месяцев там, через 3-4, пришел мой брат.
0: Но... Ирина, а скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь вот о таком мнении, расхожем мнении, что человек, который одержим очень серьезными грехами, он нуждается в Боге, а человек, у которого нет серьезных грехов, но ему не обязательно обращение или прощение.
1: О, какое это, честно говоря, заблуждение людей. Например, я могу рассказать о себе. Я не воровала, ничего такого не делала. Но у нас есть такое понятие совесть. Если ты сам самому себе где-то осуждаешь себя, вот здесь я был неправ, здесь приврал, здесь промолчал, когда надо было сказать, или еще что-то, ты уже совершаешь над собой суд. Извините, если ты сам себя можешь осуждать, то Бог тоже может. Тем более мы пред Ним никогда не оправдаемся.
0: То есть больших и малых грехов
1: не бывает. И вот поэтому, понимая это, я поняла, что мне нужен Бог, который дает мне свободу и любовь.
0: А что бы ты сейчас сказала людям, которые просто ходят на работу, которые просто выполняют свой долг перед мужьями, женами, детьми, не делают ничего криминального? Что бы ты могла сейчас сказать им, тем людям, которые еще не нашли Бога или не искали?
1: Что бы я хотела сказать? Я могу сказать, что вечером, мне так кажется, каждый человек перед сном обязательно делает какой-нибудь вывод. Он о чем-нибудь задумывается. По крайней мере, у меня так было. И понимает, что вроде бы и деньги имеются, вроде бы его любят, но такой момент, что плохо, пусто, чего-то не хватает.
0: В самой Библии написано: «Утишитесь на ложе своем и рассудите».
1: Вот эту пустоту, которую заполнил меня Бог, может заполнить Иисус Христос и Сам Осих своей любовью. Он принимает просто так. Ни за богатство, ни в красоте. Если все отвергают, он принимает. Ему не нужно ничего, ему нужно отдать свое сердце, и он будет вести, менять, как это было в моей жизни. С тех пор, как я уверовала, моя жизнь кардинально изменилась. Начиная от профессии, кончая тому, чем я сейчас занимаюсь. То есть я очень благодарю Бога за то, что в какое-то время это свершилось лично в моей жизни. И за то, что он до сих пор участвует в ней.
0: Спасибо, Ирина. Я напоминаю, в нашей студии гостья сегодня была Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». Провела передачу Наталья Чернякова. Мы прощаемся с вами сегодня. До свидания.
1: До свидания.
0: Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое

0: Слово Божье, она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
1: Книга пророка Исаии, глава 58. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. Угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоту земли, и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господни изрекли это. Глава 59. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова, и суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, и видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью, врагам своим, местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны невоиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки и радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо. И поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный. Навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.
2: Глава 61.
1: Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, и восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, и вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью будут радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Глава 62. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя «Мое благоволение к нему», а землю твою «Замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставлю сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит, доколе не сделает Иерусалим славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею, не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой. Награда его с ним, и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. А тебя назовут взысканным, городом неоставленным. Глава 63. Кто это идет от Эдома? В червленых ризах от Вассора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал: подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут. И Он был для них спасителем, во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцею своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались, как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое.
2: Глава 64.
1: О, если бы Ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы, когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил. Горы таяли от лица Твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающему Тебя на путях Твоих. Но вот Ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею. Пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем. И все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?
2: Глава 65.
1: Я открылся не вопрошавшим обо мне, и меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившими путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они – дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим. Не молчу, но воздам. Воздам в недра их беззакония ваши, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах, поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: «Не повреди ее, ибо в ней благословение». То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Якова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада, растворяете полную чашу для мини, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание. Потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих, и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И будут радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не слышится в нем более голоса плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы жил другой, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будут есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь.
2: Глава 66.
1: Так говорит Господь: небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие перед словом Его, ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучаться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселись с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться при избытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот, я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленах ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесницу его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем, с мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь, ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам в Фарсис, в Пулу, в Луду, к натягивающим лук, в Тубалу и Явану, в дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них будут брать также священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которое я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.
3: Книга пророка Иеремии, глава 1. Слова Иеремии, сына Хелкиина и священника в Анафофе в земле Вениаминовой, которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззаконие их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: И его первые ученики последовали за ним, как за Агнцем Божиим. Мать Иисуса верила в своего сына, невзирая ни на что, так как знала его любовь и заботу. По ее вере случилось первое чудо Иисуса, ведь именно вера в неземную любовь Христову приводит в движение руку Божию. Мария с верой сказала служителям в доме, чтобы они делали все, что им велит Иисус. Она была уверена, что Он им как-то поможет. Слова, которые она сказала служителям, должны стать девизом церкви и всех людей в целом. «Что скажет он вам, то сделайте». Если бы только все верующие внимали этим словам Марии. Она не говорила «делайте, как скажу я». Смысл ее слов ясен. «Все слушайтесь, только его». Послушанием слову Иисуса совершаются большие чудеса. Известно, что в огромные водоносы, использовавшиеся для иудейского очищения, вмещалось около 600 литров воды. Стало быть, гости, званые на брачный пир, употребили для очищения так много воды, что в водоносах ничего не осталось, а в присутствии Христа нужно еще больше очищения. Участие в брачном пире Агнца удостоится лишь тот, кто очистится целиком и полностью. Но сейчас целью Иисуса было не очистить званых на пир, а продолжить торжество. С невозмутимым спокойствием и неоспоримым могуществом Творца Он превратил воду для очищения в отменное сладкое вино. И хотя мы не знаем, как наш Господь дал людям на брачном пире обилие земного вина, мы ясно видим в этом образ того, как Его кровь искупает всех верующих и дает им право участвовать в брачном пире Агнца Божьего. Иисус сотворил не какую-то малость вина, а столько, сколько душе угодно. Это не значит, что христиане могут упиваться и перебегать через край, потому что Святой Дух не допускает пьянства. Обилие вина символизирует полноту силы крови Христа, пролитую для прощения грехов. Благодаря этой крови мы все будем участвовать в небесном веселье, которому не будет конца. Когда мы принимаем вечерю Господню, мы с глубокой благодарностью вкушаем от хлеба и пьем от чаши, утверждая тем самым, что Христос присутствует среди нас, и принимаем прощение грехов, чтобы пребывать в радости Христовой.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 11 по 12 стихи. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пошел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней».
0: Ученики с великим изумлением смотрели на то, как во Христе проявилось могущество Творца. Они поняли, что Иисус имеет власть над стихиями. Они узрели славу Его и уверовали в то, что Он послан от Бога. Таким образом, ученики доверились Ему. Чтобы возросла вера, нужно время, а чтобы понять ее – послушание в Духе. Вере можно научиться, глядя на дела Иисуса и вникая в Его слова. Так мы познаем Его несравненную личность. После крещения Иисус серьезно отмежевался от семьи, освободился от мирских обязанностей и посвятил себя на служение Богу. Однако Он не хотел резко порывать связь с матерью и братьями, поэтому некоторое время ходил вместе с семьей и с учениками, пока они не разошлись своими путями. Чудо в Кане Галилейской сильно потрясло учеников Иисуса. Затем они отправились в Капернаум, центральный город на берегу Генесарецкого озера. Ученики уверовали в личность Иисуса, а не просто в совершаемые им знамения, и навсегда прилепились к Нему. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус Христос, за то, что Ты призвал нас на брачный пир, чтобы мы пребывали в радости общения с Тобой. Прости нам грехи наши, исполни нас Духом Святым, чтобы мы не упивались и не увлекались спиртными напитками, но подражали Тебе в сдержанности и жили праведно, в чистоте и блаженстве, как и Ты отдал жизнь во благо многих людей. Вопрос 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Вопросник 1. Дорогой слушатель, если вы пришлете нам 20 верных ответов на заданные ниже 24 вопроса, то мы вышлем вам последующие серии брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый. На какие части мы разделяем это Евангелие? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется на первом стихе первой главы от Иоанна и что оно значит? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна и что оно значит? Седьмой. Назовите 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Девятый. Что было основной целью служения Иоанна Крестителя? Десятый. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? 12. Что значит воплощение, инкарнация Христа? 13. что такое полнота Христова. 14. Какую новую идею принес в мир Христос? 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские послания?

Шли за Иисусом. 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса? 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса? 23. Как связаны между собой имена Сын Божий и Сын Человеческий? 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life. Почтовый ящик 3007. Индекс 32720. Город Детмольд. Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует вновь коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

жителю Дортмунда Ивану Гернер 16 сентября исполнилось 55 лет. И в связи с этой примечательной датой для него сегодня в нашей программе прозвучат стихотворения Светланы Шатохиной, а затем 47 и 48 стихи из 6 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Поздравляем с днем рождения». У тебя день рождения осенью, а осенью особенное небо, яснее

0: тень, насыщеннее цвета, и даже убежденный старый скептик, как в детстве, может верить в чудеса. А осенью особая природа, палитра красок будоражит ум, деревья будто сказочные своды, звенящих капель приглушают шум. Весь воздух чище, видимость прозрачней, и душу лучше чувствуешь в груди. В безмолвии решается задача, зачем Господь дает земные дни. Они даны нам Богом не впустую, мы стали на земле Его детьми, чтоб выбрали стезю Христа, святую, любовь и свет Иисуса в мир несли.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есмь хлеб жизни.

0: Сегодня, 18 сентября, Рудольфу Гузе из города Лага исполнилось 60 лет. Братья и сестры из братских общин Детмольда поздравляют Руди с юбилеем. И для него сейчас прозвучит стихотворение под названием «Мне многое понять не суждено». «Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть. Но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь, что с Ним всегда на жизненном пути, куда бы ни вела моя тропа. И если нету сил вперед идти, дорогой злой душа истощена, меня Он нежно на руки берет, объемлет сам, любя, со всех сторон, к небесной цели бережно несет, Христос не нанесет душе урон. Он взял мои болезни и грехи, и дух мой сокрушенный исцелил, наносит сам судьбы моей штрихи, своею кровью Он меня купил. И я не свой, Христу принадлежу, Он насыщает душу, дух и плоть. Лишь в нем плоды добра я приношу, цвету, как древо при потоках вод. Он пастырь, не нуждаюсь я ни в чем, покоит Бог на пажитях своих. Нарек меня Господь своим детем, заботится о днях моих земных. Одежды мне спасения даровал, ведет меня в небесный вечный дом. По имени меня Отец назвал, укрыл от бед Он под святым крылом. Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть, но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.
0: Это был 21 стих из послания Иуды. Песня на слова жительницы Детмольда Кати Панчак под названием «Новый день» сегодня тоже звучит для Рудольфа Гузе по поводу его юбилейного дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Жителю Детмольда, брату Ивану Ремпель, 20 сентября исполняется 57 лет. И для него прозвучат сначала коротенькое стихотворение, а потом 14 и 15 стихи из 10 главы Евангелия Иоанна. И песня, которая называется «Спасибо, Господь, спасибо, что живу». Ты меня подними над проблемами выше, чтобы мог осознать совершенство дороги, чтоб увидел я сочность рассвета за крышей, яркость красок зари в вышине на востоке, чтобы смог любоваться палитрой природы и увидеть, что тени имеют границы, и понять, от тебя жизни все эпизоды дополняют судьбы моей строчки, страницы. Только ты, мой Господь, знаешь все совершенно, управляешь ты всем и во все сам вникаешь, посылаешь стабильность, даешь перемены, всеми днями моими любя управляешь. Подними сам меня над проблемами выше, безмятежно мне быть в твоих нежных ладонях. Звуки мира тогда с каждым днем только тише, и я вижу, что нет в моей жизни урона.
1: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец».

0: 21 сентября – день рождения у брата из города Лемга Артура Шульц. Ему будет от роду 56 лет, и для него в этой программе прозвучат стихотворения, 24 и 25 стихи из 8 главы послания к римлянам и песня. Она называется коротко «Призвание». «Я просто поверю тебе, что так надо». Что знаешь ты лучше и видишь ты шире. Сам знаешь все камни, где спрятал награды, и знаешь концы всех путей в этом мире. Ты знаешь, Господь, что еще не случилось, что скрыто от глаз в переулках событий, где ложь и история объединились, изгибы судьбы от тебя не сокрыты. Ведь ты безначальный, объемлющий, сущий, ты знаешь все звезды, глубины морские. Ты видишь, где горы становятся круче. Во власти твоей все стихии земные. И все абсолютно под вечным контролем. За днями царей также ты наблюдаешь. Сердцам всех живущих ты биться позволил. И ты, вечный Бог, всем дышать позволяешь». Ты знаешь, как лучше, ты знаешь, как надо. Сбывается слово твое суверенный, и даже средь бурь и туманов ты рядом, спасаешь всех детей ты своих от гиены.
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения.

0: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
1: Псалом 18, стих 2. Я вижу, что наш мир устроен так, что каждый день природа славит Бога. Рассветный луч, когда пронзает мрак, и ход по небу солнца золотого. И пенье птиц, и широта полей, и желтый лист, сорвавшись с тонкой ветки, во враге притаившийся ручей, и сочные осенние ранетки. Все прославляет Господа Творца и существует по Его законам, и бег планет, года и месяца, молекулы и атомы ионы. Вещает твердь, вещает небосвод о красоте величии Господнем. По милости Его земля живет, и только с Ним мы от греха свободны.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она опять подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении этой программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». О.О. Унгмен поспешно взобрался по верхним ступенькам, ведущим в то место, где она была укрыта. Неужели это та подушка, в которой спрятана драгоценная рукопись? Дон едва мог дождаться и узнать, так ли это. Но как Маунг Швай Гонг смог завладеть ею? О.О. положил на пол перед ними мокрый грязный сверток. Любой посчитал бы его омерзительным и не захотел бы прикасаться к отвратительному предмету. Взяв нож, Дон распорол подушку. Во все стороны разлетелись перья, и там внутри, неповрежденной в непромокаемой обертке, лежала рукопись в целости и сохранности. Бог действительно использовал своего слугу Маунг Швай Гонга, робкого, но намного сильнее, чем он сам осознавал. Может быть, ученому было известно о содержимом свертка, который он нес? Этого им уж никогда не узнать. Они понимали только то, что Господь чудесным образом через множество страданий привел своих слуг к истинной вере. Когда Коу Чил вернулся с базара, он удивился великой радости на лицах своих друзей. В заятии они вместе преклонили колено и поблагодарили Господа. Затем, подкрепившись едой, которую приготовил Коу Чил, они начали очищать территорию и восстанавливать здание миссии. Церковь Иисуса Христа в Рангуне будет расти. Джадсон работал с новыми силами. Рядом с ним была Анна. И вдруг он заметил, что повторяет по-бирмански стихотворение, которому впервые его научил О.О. Унгмен. «Я свободен от гнева, свободен от упрямства. Мой дом не имеет крыши, но и страстей бушевавших во мне больше нет. Так пусть же льет дождь, если тебе угодно, о небо». Вот и закончилась замечательная повесть о жизни и служении в Бирме отважного миссионера Адонирама Джадсона и его жены Анны, которая была его неизменной помощницей и спутницей. А сегодня будет новый золотой стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, 11 глава, с 24 по 26 стихи.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». Глава первая. В селе Лужище. Тихо притаившись под ветвями могучего дуба, росшего на крутом берегу Днепра, стояла старая изба. Словно чего-то боясь, она тесно прижалась к самому стволу векового дерева. Недалеко от оврага, по отлогому холму того же берега, находилось довольно значительное село Лужище. Посреди села была высокая каменная церковь с двумя тяжелыми куполами. Церковь эта называлась Покров Пресвятые Богородицы. Над западными дверями церкви была нарисована большая икона Покрова. Богоматери на иконе смотрела на дорогу, где за вербами находился сельский шинок. На северной стороне церкви, утопая в зелени прекрасного сада, стоял большой деревянный дом батюшки. Каждое воскресенье утром люди приходили в церковь помолиться Богу, кое о чем потолковать, а после обеда шумными толпами собирались под вербами около шинка и, разумеется, проводили день, как большинство формальных христиан. В остальные дни недели церковь была заперта, и около шинка валялись только старики. Молодежь же занималась своей работой и лишь по вечерам собиралась к шинку прополоскать горло да поговорить о делах. Еврей Хаим, открывший шинок в Лужищах, хорошо поправил свое состояние и возле шинка устроил еще чернобокалейную лавку. В лавке продавались все предметы первой необходимости для крестьян. Одним словом, шинкарь заботился о благе народа. Отец Митрофан, сельский батюшка, сидя под яблоней у себя в саду, не раз говорил: «Надо бы непременно построить школу. Вон там, на пригорке, в Липках». Добрый батюшка, возможно, построил бы школу, ведь он очень заботился о своих прихожанах. Но все как-то не хватало у него времени. Один раз мужики, собравшись к батюшке, спросили его о школе. Но он ответил, что давно уже решил бы это благое дело. Да все не хочется ему беспокоить Святейший Синод и просить разрешения. Так вопрос о школе был отложен в долгий ящик. Лужище было большое и богатое село. В избушке под могучим дубом жил сельский пастух, сухорукий, с козлиной бородой Семен. Он рано просыпался и, выйдя из хаты, поднимал голову кверху и любовался густо навитыми воробьиными гнездами в ветвях старого дуба. Многих воробьев Семен заприметил и по перьям узнавал, из какого гнезда этот житель. Налюбовавшись вдоволь, он по узенькой тропинке через овраг направлялся в село. Как только он поднимался на горку за оврагом, становился на самом возвышенном месте и начинал трубить в козий рог: «Выгоняйте скотину на широкую долину, на широкую долину, на попову десятину». Услышав звук трубы, все село во мгновение ока оказывалось на ногах. Женщины и дети гнали скот в стадо, мужики и подростки ехали в поле пахать, девчата торопились полоть огороды, и только один батюшка мог спокойно еще всхрапнуть на зорьке. Хотя отец Митрофан и оставался в кровати, но все же резкие звуки рожка часто будили его, так что он за много лет также выучился Семеновой песенке и нередко приводил примеры в своих проповедях из жизни этого скромного пастуха. Отец Митрофан был человек строгих правил, высокого духа. Он не позволял наступать себе на ногу. Крестьяне, подходя к нему, должны были уже издали снимать шапку. Только дети и не считались с этим правилом. Завидят батюшку на улице, закричат «Поп!» и все кто куда в рассыпную. Батюшка также поправил свое состояние. Купил 30 десятин хорошего чернозема за селом, 2 десятины усадьбы недалеко от церкви, да 10 левады с лозой там же. К тому же он выстроил каменный дом с 18 комнатами на купленной усадьбе. Словом, Господь благословил отца Митрофана куда лучше, чем Хаима. Семен нанялся пастухом одновременно с назначением отца Митрофана в Лужище, в тот самый год, когда Хаим открыл там свой шинок. Пастух был веселый человек, идет бывало по селу, а дети как заметят его, так и пристанут. «Дядя Семен, спой песню! Дядя Семен, расскажи сказочки!» И он всегда пел им песни и рассказывал сказки, какие только знал, а дети его за это очень любили. Многие из них сами научились пастуховым сказкам и рассказывали друг другу, прибавляя при этом. «Это дядя Семен меня научил!» Разумеется, Семенову сказочку и песенку нельзя было равнять со сказочкой и песенкой Хаима, как и стадо Семенова не было так щедро, как стадо отца Митрофана. Поэтому пастух ничего не смог приобрести себе в Лужищах. Что заработает за лето, то за зиму проезд с женой и двумя детьми. Хаиму мужики носили деньгами и куриными яйцами, а попу платили за разные требы деньгами, кроме церковной земли и луга. И только осенью, когда поедет отец Митрофан по селу, так мужики несут ему кто ржи, кто пшенички мерочку, а кто гречушки, словом, кто чем богат. Добрый батюшка всему этому был рад. Семену же за его труды платили только зерновым хлебом, большей частью рожью, как самой дешевой. Бедный сухорукий старик половину зимы носил к себе домой на плечах свою плату из села. Много лет прошло спокойно. Был доволен своим приходом отец Митрофан, был доволен Хаим и был доволен Семен. Но надо же было случиться беде. В одну весеннюю ночь отцу Митрофану не спалось. До зари батюшка просидел на балконе своего дома, слушая пение соловьев, которые в большом количестве водились в Поповской ливаде. На рассвете он услышал какую-то песню. Это пастух заиграл на своем рожке 22-й псалом. Батюшка пришел в недоумение. «Неужели это пастух играет псалом? Это что-то неладное в селе творится. Возле шинка почему-то не так трется народ, как бывало прежде, а пастух так даже научился играть псалмы». Свежий аромат весенних цветов проникал в батюшкину душу. Соловьи с большим старанием выводили свои удивительные трели, стараясь перепеть один другого, точно чтобы получить батюшкину похвалу. На вербе начала куковать кукушка, и иволга тоже затянула свою убогую арию. Батюшке становилось досадно, что дивное пение соловьев заглушают эти грубые птицы. А тут в это мгновение над головою отца Митрофана будто нарочно раздался крик черного ворона. «Карр! Карр! И сдохни ты!» — сердито проворчал огорченный батюшка. Вдруг опять раздался звук рожка и пение пастуха. Напрягая слух, батюшка различил слова 22-го псалма. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
1: «Так я и думал», – прошептал батюшка растерянно. «С селом что-то неладное творится».
0: Что же случилось? В Лужище приехал какой-то сапожник Штунда, Терентий, и, ничего не сказав отцу Митрофану, начал проповедовать мужикам Слово Божие. Батюшка скоро заметил, что в шинке стало меньше посетителей, но спросить Хаима о причине этого постеснялся. Поразмыслив о положении, он пригласил станового пристава, собрал в сельскую сборню мужиков и там начал переписывать тех, кто перешел в штунды. Вместе с большинством селян и пастух тоже оказался штундой и даже научился читать. За 2 года прибывший сапожник привлек к Слову Божьему большую часть селян. Многие из них научились читать и купили себе новые заветы. Становой пристав тут же сильно избил сапожника и отправил его в уездную тюрьму. А отец Митрофан начал ежедневно увещевать крестьян, в чем ему помогали урядник и стражники, и избивали увещаемых, кого кулаками до потери сознания, а кого кнутом. Однако, несмотря на это, верующие усиливались с каждым днем. Отцу Митрофану ничего не оставалось, как просить помощи у своего начальства, что он и сделал. Подошла зима. Снег прекратил выгон скота в поле, и сухорукий пастух занялся сбором заработка. Воробьи тоже разлетелись по теплым крышам, и никто, кроме Семена, с семейством не выходил к могучему дубу. Проснувшись рано утром, Семен вышел во двор. Все было завалено снегом. Открывши наружную дверь сеней, старик полез в сугроб и оттуда, взглянув на огромное дерево, сказал: «Благодарю тебя, Господи, за этот дуб. Если бы не он, то избенку бы во враг снесло. Чудеса, право! С вечера было все тихо и ясно, а к утру вот что!» «Катерина!» — крикнул он своей жене в избу. «Надя сегодня не пойдет на село, все снегом занесло. Мы с ней дома почитаем». Из сарая донеслось мычание коровы. «Погоди, родная!» — ответил ей Семен. «Сперва дверь твою надо откопать. Вишь, как ее завалило!» Взяв лопату в левую руку и подперев конец ручки ее правым плечом, Семен начал откапывать снег. Из избы в это время вышла его жена Катерина со словами: «Погоди, родимый, дай-ка мне лопату. Куда тебе тут с одной рукой управиться?» И, взяв лопату из рук мужа, она большими глыбами начала отбрасывать в сторону мягкий снег. Спустя короткое время корова с аппетитом жевала пахучее сено, а Катерина, присев возле нее, доила молоко в деревянное ведро. Пастух Семен и его худенькая 13-летняя дочка Надя, сев за стол, начали по складам читать Евангелие, так как на село к верующему брату Терентию, который в своей хате учил ребят читать и писать, пройти было совсем невозможно. Катерина наварила картофель и поставила на стол. Все семейство стало вокруг стола. Семен громко помолился, прося у Господа благословения на пищу. После этого принялись за еду, во время которой Катерина рассказала свой сон. «Видела я, — начала она, — на нашем дубе гнездо лесной горлицы, а в нем двое птенцов. Вот как у нас с тобою», — сказал Семен, указывая на детей. «Нет, Семен, ты не шути, тут важный сон», — перебила его жена. «И вот откуда ни возьмись, три ястреба, а клювы и когти у ястребов были в крови. Вдруг вижу, ястребы направились на гнездо, и одна из старых горлиц упала на землю мертвой, а другая исчезла неизвестно куда. Ястребы же схватили птенцов и улетели. Тут я проснулась и дальше ничего не видала. Этот сон вещий, ведь и в Писании сказано, что старцы сновидениями вразумляемы будут. В каком это месте я не помню, а только знаю, что в Деянии святых апостолов». Прошло несколько дней, и вдруг в избу Семена пожаловали незваные гости: батюшка Митрофан, становой пристав и урядник. Эта почтенная власть получила свыше приказ отобрать детей от штунт.
1: «Видишь ли, мой милый,
0: — начал тихим голосом батюшка, обращаясь к пастуху,
1: — когда ты соблазнился на этот баптизм английский, то святым синодом был издан указ отобрать деток твоих и воспитать их в монастырях, чтобы они были детьми Святой Православной Церкви».
0: Урядник, взяв Семеновых детей за руки, повел их из избы. Бедная мать упала на колени и, подняв обе руки кверху, только крикнула: «Господи, защити!» и в обмороке повалилась на пол. Урядник вывел детей во двор и усадил их в сани. Поп и становой пристав вышли из избы, спокойно разговаривая между собой, как будто ничего особенного не случилось. Семен молча стоял посреди избы с широко открытыми глазами, и только неистово тряслась его козлиная бородка. Когда Катерина пришла в себя, то увидела, что в избе кроме нее был только один Семен, лежавший без дыхания на полу. Больше никого не было. Бедный пастух получил разрыв сердца и умер. Катерина побежала в село к братьям, но почти везде застала то же самое. Везде у штунды отбирали детей. А кто противился этому, тех пристав тут же арестовывал и припровождал в уездную тюрьму. Одни кричали, другие плакали, а многие от тяжелых переживаний заболели. Через несколько дней в Лужищах все утихло. Некоторые из заподозренных в штунде поспешили назад в православие и, получив своих деток обратно, в радостях пошли к Хаиму и хорошенько наклюкались. Нашлись и такие, кто после этого пошли по улицам с площадной бранью на верующих. Но зато и некоторые православные, видя гонения за Слово Божие, уверовали, присоединились к гонимым и тоже потом лишились своих детей. Когда миновала зима и на горке опять зазеленела трава, Семена уже не было, и никто больше не играл псалмов Давида на козьем рожке. Новый пастух играть не умел. Он становился на той же горке, где стоял когда-то Семен, но вместо игры кричал только «Выгоняй!». Хаим торговал теперь плохо и всегда жаловался, что мошенник штунда, сапожник, испортил ему дело. Он говорил: «Если бы не чернопоколение,

0: Петуха Семена, дочь Надя, скиталась сначала по разным арестантским и другим учреждениям, пока, наконец, не была определена на воспитание в один из киевских женских монастырей. Там ее поручили старой монахине, матушке Гликерии. Неописуемая радость была у матери Гликерии, когда ей привели прислугу. Матушка была старая 60-летняя монахиня, очень тяжелого телосложения. Давно она просила настоятельницу монастыря дать ей служанку, так как не в силах была ухаживать за собой. Хотя прислуги и давались старым монахиням, но это были свободные девицы. Захочет – поможет, не захочет – целый день ее не найдешь.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Говорят, что есть на свете истина, одна истина, истина Божия. Допустим, что это так. Но тогда встает вопрос, как совместить истину Божию с разнообразием и полярностью человеческих суждений?
1: Да, истина Божия одна, а мнений и взглядов человеческих на истину много. Дело в том, что очень трудно и почти невозможно разобраться, если мы нашему человеческому «я» предоставим абсолютное значение. Если «я» человеческое только формального христианина определяет истину, то истина Божия очень и очень далека от правды и от жизни. «Что есть истина?» — спросил Пилат Господа. И истина молчала. Еще более трудным и непонятным явлением бывает, когда истина Божия определяется политическим, национальным или, хуже всего, социальными явлениями. Тогда вообще нет истины Божией. И, конечно, нет истины Божией, если человек ее соединяет с личностью, авторитетом или коллективом. Явление это, в плане евангельском, ненормальное. Христова евангельская истина одна. Она выше и важнее всех исторических явлений и понятий. «Ибо познайте истину, и истина сделает вас свободными», сказал Иисус в Иоанна 8 главе. «Ибо Я есмь истина, путь, истина и жизнь». Иоанна 14, 6.
0: И что бы человек, христианин, ни делал, мыслил, творил, создавал, он должен помнить эти святые слова Откровения Божия. Мы молимся, просим Господа о здоровье, счастье, благополучии, успехе, о деньгах. Согласно ли то с истиной Божией? Вот вопрос. И если мы не получаем ответа, задаем лукавый и напрасный вопрос. Где же Бог? Почему Он не исполнил наши просьбы? Так думают многие «христиане» в кавычках, забывая самое главное. Господь заботится о нашем вечном спасении, а деньги, счастье, здоровье — это лишь временное, земное состояние. Мы уходим в тот вечный и бессмертный мир только с нашими духовными качествами, добрые мысли, слова, дела, а все остальное остается на этой земле.
1: Многие этого не осознают и не понимают. И в этом трагедия и страх смерти. Многие боятся смерти, ибо не верят и не ощущают вечности. Не доверяют словам Господа, который сказал: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Господь берет от нас в другой мир наших любимых и родных, часто невинных младенцев, и мы, рассуждая нашим человеческим разумом, возмущаемся. Мало того, богохульствуем, обвиняя Бога. И не подумали мы, что Господь совершил это для их и для нашего спасения. Часто в истории так называемые христиане ненавидели и убивали христиан, молились о победе над нашими врагами, часто тоже христианами. Предавали анафеме других братьев-христиан. Что это? Чью молитву Господь должен исполнить? Молитву во имя истины Божией или же во имя эгоистического «я» человеческого?
0: Мытарь и фарисей стояли в одном храме и молились одному Богу. Но их молитва имела противоположный характер. Оказывается, что молитва каявшегося грешника, мытаря, была ближе к Богу, чем молитва формально праведного эгоиста-фарисея, номинального христианина. Так бывает и в нашей жизни.
1: Молитва только во имя истины Божией и нашего спасения имеет истинное назначение. Господь всемогущий и любящий знает, что необходимо для жизни и спасения каждого человека. Ясно и определенно сказано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». К сожалению, мы наблюдаем в обратное, и в этом состоянии трагедия и раздвоение нашей жизни. Сейчас люди много пишут и говорят о свободе. Каждая система, политическая или философская, проповедует свою свободу. Но что бы люди ни писали или ни говорили о ней, одно можно с уверенностью утверждать – нет свободы без истины Божьей. Свобода только там, где истина Божья. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма.
0: Нам многие скажут, да, но это лишь отвлеченная философия. Возможно. Но тогда проверьте свою веру, свою жизнь. Проверьте себя каждодневным опытом. У вас в доме семейная драма. Разлад между родителями и детьми. Вы лишились работы. Летите самолетом или едете на автомобиле. Или просто идете по улице вечером в наше неспокойное время. Всякие страхи одолевают вас. Всякие человеческие мысли вас преследуют.
1: Но если нет уверенности, а вера является уверенностью в истине Божией, в милости и в помощи Божией, все напрасно. Вы погибли духовно и психологически. Так гибнет современная молодежь. Но если вы уверены в истине Божией, и тем самым в помощи и любви Божьей, вам нигде и никогда не страшно. Вы в руках всемогущего Бога.
0: Поэтому следует каждому христианину задуматься и проверить себя этим опытом. Ибо это уже не философия, а личный, повседневный опыт нашей веры. Только истина Божия дает смысл и радость жизни. Нет другого пути. Все остальное не только лишь относительно, но и трагично. Мы сейчас являемся сами свидетелями всей трагедии и бессмысленности наших дней. Тупик наших дней не политическо-социальный, а чисто духовно-идеологический. Человек раздвоился и разделился горизонтально и вертикально.
1: Человечество, во многом и формальное христианство, отошло и не ощущает более истины Божьей. Повторяется вопрос Пилатова, современника, где и что есть истина? И даже богословы говорят, Бог умер. Материализм и безбожие заменяют истину Божию. Сатанизм стучится в наши дома. Мы стоим перед новым эоном нашей истории и нашей культуры, новым испытанием и новым соблазном. Хочется верить, что современное, временная свистопляска демонических сил кончается. Человек признан к новой, вечной и бессмертной жизни. Только вопрос, ответили ли вы на этот Божий зов?

0: Тут у нас еще один вопрос. Между прочим, вопрос, который часто задают люди ищущие, то есть ищущие смысла жизни и наполнения ее. Вопрос такой. Как возникает вера в Бога?
1: Говоря о возникновении веры в Бога, следует обратить внимание на две стороны таковой веры. Одна сторона божественная, а другая человеческая. Во-первых, вера есть дар Божий. Сам Господь уделяет каждому человеку веру. Он дарит ее человеку. Обо всем этом сказано в Библии. Например, апостол Павел свидетельствует об этом в послании к Ефесянам такими словами. «Вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 2 глава, 8 стих. Об этом же он упоминает и в 6 главе этого послания. «Мир, братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Опять «с верою от Бога». Вера исходит от Него. Далее, началом и концом веры является Иисус Христос. Взирание на Христа, страдающего на Голгофе, размышление о Его страданиях укрепляет веру. В послании к евреям, в 12 главе, об этом сказано так. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Еще один фактор с божественной стороны. Вера является плодом Святого Духа. Святой Дух – это одно из трех лиц Божества, через него Бог действует на нашу совесть, на наше эмоциональное воспринятие.
0: Но тогда возникает попутный вопрос. Если вера есть дар Бога, то какую же ответственность может нести человек, не имеющий веры?
1: Бог желает, чтобы все люди и вся тварь верили в Него и не противились Святому Духу. И поэтому человек несет ответственность за то, что не дает в своем сердце место Духу Святому, исходящему от Бога, который может обогатить его жизнь живой верой в Бога, Творца и Спасителя. Здесь мы обращаем внимание на вторую сторону вопроса, как возникает вера в Бога, то есть на человеческую сторону. В послании к Римлянам 10 главе сказано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». А еще лучше, давайте прослушаем это место в контексте, то есть в общем смысле.
2: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к Римлянам, 10 глава, с 8 по 17 стихи.
1: Также и многие другие места Священного Писания подтверждают, что вера возникает от слышания. Например, еще в Деяниях апостолов 4 главе, когда апостол Петр и Иоанн проповедовали, тоже сказано: «Многие же из слушавших слово уверовали». Они слушали, потом уверовали. Итак, вера возникает или происходит от чтения и слышания слов Божьих.
0: А Слово Божие имеет как раз чудесное свойство. Внимая ему, у человека зарождается вера. А чтобы эта вера росла, тому способствует молитва и общение с Богом.
1: Говоря о происхождении веры, мы еще вкратце обратим внимание на результаты веры. Во-первых, через веру мы обретаем спасение от вечной погибели, в чем, кстати, нуждается каждый человек. Но спасает нас не вера вообще, а вера в Спасителя Иисуса Христа. Вера является средством приближения к Богу. Нас спасает от гибели Иисус Христос. Христос посредством веры. Как об этом сказано в Евангелии от Иоанна. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Он дал власть быть чадами тем, которые приняли Его верою, но приняли в первую очередь Его посредством веры. Еще один важный результат веры. Вера дарует покой, мир, уверенность и радость. Об этом свидетельствует Библия и опыт миллионов христиан. На что важно обратить внимание, это последовательность. Во-первых, факты, потом вера, потом уже и чувства. Таков Божий порядок. Сатана, враг Божий, хотел бы изменить этот порядок и поставить чувства на первое место, и таким образом смущать детей Божьих. Но мы будем твердо держаться Божьего порядка. Во-первых, факты. Затем покоящаяся на фактах вера, а затем уже и чувства, утверждающиеся на вере. Пока сохраняется этот порядок, все будет хорошо. Но если вера будет утверждаться на чувствах, тогда она начнет колебаться.
0: Такой пример. У паровоза главное назначение пара – приводить в действие колеса. Это не гудка работа. Если же недостает пара, необходимо добавить воды и топлива. Так и веру надо питать фактами, а не чувствами.
1: А фактом является распятый Иисус Христос, Сын Божий. Вера в Него приносит спасение, а уверенность в спасении приносит радостное спокойствие и нерушимый мир в сердце. Это уже чувство.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Избирая путь истины».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что если враг нападает на нас, мы должны учиться наставлять свои сердца в истине и действовать на ее основании независимо от того, что говорят наши эмоции или разум. Когда я поддаюсь усталости, слабости или плоти, когда мой разум и эмоции принимают ложь, я стараюсь остановиться и найти истину, которая сможет преодолеть эту ложь. Я говорю истину самой себе, иногда вслух, и если необходимо, множество раз, до тех пор, пока истина не заменит в моем сердце ложь. Я взываю к Богу о благодати и силе, чтобы действовать по истине. Множество раз я становилась свидетелем невероятной силы истины. Она успокаивает бушующие внутри меня эмоции, упорядочивает мои мысли и жизнь. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Свидетельство Сандры – подтверждение тому, что вера в ложь разрушает свободные отношения с Богом и людьми. «Я не верила, что Бог по-настоящему любит и принимает меня. Считала себя ничтожеством. Я стала стремиться к совершенству, не зная ни минуты покоя, стараясь заслужить одобрение окружающих. Мне казалось, что я могу угодить Богу только если буду идеальной христианкой. Я верила, что если я согрешу, то Он не примет меня. Я оказалась плохой христианкой, потому что знала, что я не без греха. Мой неправильный образ мыслей принес мне только осуждение и рабство. Моя гордыня проявлялась двояко. Во-первых, я отрицала свой грех, так как боялась признать, что не могу быть совершенной, а допустить мысль, что Бог меня не примет, я не хотела. Во-вторых, я надеялась, что мне удастся стать праведной своими силами, несмотря на то, что я всегда терпела поражение. Поэтому я не могла поверить, что Бог может принять меня. Я не могла выбраться из этого замкнутого круга. Попытка, поражение, грех, чувство вины. Поэтому я не могла по-настоящему ощутить прощение, свободу и радость в общении с Богом. Я пыталась заслужить одобрение окружающих, а потому изо всех сил старалась всем угождать. Я стала человекоугодником и всегда всем отвечала «да». Я редко задумывалась о том, какие отношения с людьми предлагает мне Бог, потому что одобрение окружающих стало для меня главным источником самоуважения. Мои отношения с людьми зачастую были нечестными, потому что я старалась никого не разочаровывать и избегать конфронтации. Я носила маску, под которой скрывала свои истинные чувства. К тому же я не хотела нагружать людей своими проблемами. Я чувствовала себя очень одинокой, потому что никто не знал меня по-настоящему, и я стала испытывать горечь и гнев по отношению к людям, которые использовали меня, хотя на это их провоцировало мое собственное поведение. Я не могла смириться со своими недостатками. Каждую ошибку или недостаток я считала крахом всего и доказательством своей ничтожности. Я постоянно ставила перед собой недостижимые цели и неизбежно терпела поражение. Я требовала от себя абсолютного совершенства и безжалостно критиковала себя, когда мне не удавалось его достичь. Это было ужасно. Требования, которые я предъявляла к самой себе, стали невыносимыми, и в 30 лет я погрузилась в ужасающую депрессию. Несколько месяцев назад я осознала, что нахожусь в рабстве, и мне нужно освободиться от тирании ложи, в которую я верю. Однако я долго не решалась попросить Господа о помощи, потому что чувствовала, что если я признаю свою слабость и греховность, Он сразу отвергнет меня. Однажды Сандра побывала на конференции, где услышала об опасности лжи и о силе истины. В ее сердце снова зажегся свет, у нее впервые появилась надежда. Во время конференции Святой Дух обличил ее в пренебрежении Словом Божьим. Его слово истина, и если я хочу разрушить твердыни сатанинской лжи в своей жизни, то оно должно пропитать всю мою жизнь. Я действительно верю, что в этом моя единственная надежда. Но это произойдет только если я буду постоянно наполнять свое сердце и разум истиной Божьего Слова. Я решила каждый день читать Библию и размышлять об истине. И я прекрасно понимаю, что обновление моего разума — долгий процесс. Будут открываться все новые ложные убеждения, и мне придется побеждать их Словом Божьим. Я знаю, что Писание обладает сверхъестественной силой.
Я держусь за Его обетование. Истина освободит меня. Слушая наши передачи, обнаружили ли вы, что поверили в ложь и стали строить на ней свою жизнь? Если это так, то в вашей жизни есть одна или несколько областей порабощения. Это могут быть очень серьезные, глубоко укоренившиеся в вас проблемы или же вопросы, которые кажутся вам незначительными. Возможно, вы отдали врагу эти области своей жизни и уже долгие годы жаждете избавления. А может, вы впервые узнали о существовании подобных проблем. В любом случае, на пути к свободе вам необходимо сделать как минимум 3 шага. Первый. Определите область или области вашего порабощения или греховного поведения. Второй. Определите ложь, которая лежит в основании этого. Третий шаг. Замените ложь истиной. Истина может преодолеть любую ложь. Именно это сатана и пытается скрыть от вас. Он отчаянно старается сделать все, чтобы вы не верили в это. Но как только вы познаете истину, поверите в нее и начнете действовать, двери темницы распахнутся, и вы окажетесь на свободе. Истина может освободить нас. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Она может защитить наш разум и сердце от ложных убеждений и эмоций. Бывают моменты, когда я чувствую, что меня буквально осаждают гнев, ошибочное мышление, страх, желание контролировать все и вся, обида. И тогда я бегу к истине и укрываюсь в ней. Божье Слово обещает нам: «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Псалом 94 стих. Истина может осветить нас, очистить наш разум, сердце и дух. Перед тем, как взойти на крест, Иисус напомнил своим ученикам об очищающей силе Его Слова. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 3 стих. 2 главы спустя сказано, что он молился так: «Отче, освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». 17 глава, 17 стих. Часто с Писанием в руках я молюсь: «Отец, пожалуйста, омой меня Твоим Словом. Слово Твое есть истина. Очисти истиной мое сердце, очисти мой разум». Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Избирая путь истины». Недавно я была свидетелем того, как копившиеся в течение долгого времени эмоции выплеснулись наружу. Один человек незаслуженно упрекнул меня. Это было очень больно. Я была в шоке. Я пришла домой и стала плакать. Я никак не могла успокоиться. В течение нескольких часов враг сеял хаос в моих мыслях и чувствах. Я могла думать только о том, как неправ был тот человек и как глубоко он меня ранил. Я позволила желанию отмстить за обиду пустить корни в моем сердце. Я воскресила другие, старые обиды, которые, как я думала, давно прощены, и задалась целью оправдать себя и доказать свою невиновность. Мои эмоции вышли из-под контроля, и я злилась и жалела себя.
Сейчас я понимаю, что поверила целому ряду лживых утверждений, например, таких. Он злой человек и пытался навредить мне. Я заслуживаю лучшего обращения и не обязана такое выслушивать. Тот человек был виновен на все 100%, я же совершенно невиновна. Я не могу простить этого человека. Он нанес мне непоправимый вред. Наши отношения невозможно восстановить. Этот человек заставил меня злиться. У меня есть право злиться. У меня есть право вступиться за себя и рассказать ему правду. Я просто не могу оставить все как есть. Я не могу изменить своих чувств. Вера в эту ложь принесла мне долгие часы душевного смятения и борьбы. На следующее утро я открыла свою Библию и начала читать с того места, на котором остановилась накануне. Я прочитала 5 и 6 главу Евангелия от Матфея. Здесь мне пришлось лоб в лоб столкнуться с истиной. Блаженны кроткие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5, 7, 9, 39 и 44 стих. И 6 глава, с 14 по 15 стих. Теперь я стояла перед выбором. Буду ли я верить лжи, или же приму истину? Тут-то и началась настоящая борьба. Мне было обидно. Я хотела вынашивать эту обиду. Захотела злиться. Хотела причинить боль обидчику. Но сердцем я чувствовала, что такое решение приведет меня только в рабство. Склонившись перед Богом, держа перед собой открытую Библию, я выбрала истину. Я знала, что должна была простить. Должна была отпустить обидчика с миром и не держать на него зла. Я чувствовала, что не смогу простить, но знала, дело было не в том, что я не могла простить, а в том, что я не хотела прощать. Я знала, что если я хочу ходить в истине, то должна отказаться от права мстить и лишать этого человека своей любви. Я начала повторять истину самой себе, вразумлять мое сердце. Я напомнила себе о последствиях непрощения, о милости, которой лишусь, если не буду оказывать милости другим, и о благословении, которое получу, если повинуюсь его заповедям. Я знала, что нельзя ждать желания простить, что необходимо выбрать послушание Богу. Я знала, что мои эмоции улягутся. Когда я стала на коленях, внутри все еще продолжалась война. Но я все-таки подняла белый флаг. По сути, я сказала Господу: «Ты победил». Я отдала себя и того человека в руки Господа и согласилась простить обидчика. Как бы это ни было трудно, я согласилась распрощаться с обидой. Эмоциональное освобождение пришло не сразу. В течение некоторого времени я еще чувствовала обиду, иногда испытывала желание вернуться к своим чувствам или как-нибудь незаметно отомстить. Но по Божьей милости я продолжала говорить истину своему сердцу и жить в ней.
Из послушания Божьему Слову я начала искать возможности восстановить отношения и созидать жизнь того человека, который меня обидел. Последующие недели мои чувства последовали за волей. В свое время Бог дал мне более полное понимание ситуации. Он пролил свет на причины моей реакции и указал на некоторые глубинные проблемы моего сердца, о которых я не подозревала и которые необходимо было решать. Я благодарна Богу за то, что Он любит меня достаточно сильно, чтобы дирижировать моими обстоятельствами и выявлять существующие проблемы. И я благодарю Его за то, что Он использовал ту ситуацию, чтобы приблизить меня к образу Христа. Свобода от рабства — это сладкий плод познания истины, веры в истину и образа жизни, основанного на ней. Как же нам познать истину? Мы должны помнить, что истина — это не просто идея или философия. Истина — это Личность, Господь Иисус Христос. Он говорил о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус проповедовал людям не какую-то религиозную систему. Он проповедовал им Себя. Тем, кто считал Себя Его последователем, Он сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31, 32 и 36 стих. Истинную свободу можно обрести только в общении с Господом Иисусом. Иисус — это живое Слово Божие, открыл Себя в Писании записанное Слово Божие. Если мы хотим знать Его, если мы хотим знать истину, то должны посвятить Себя чтению, изучению Слова Божьего и размышлению над Ним. Это ничем нельзя заменить, и этот путь нельзя срезать. Враг постоянно атакует нас ложью. Чтобы победить этот обман, мы должны наполнять свой ум и сердце Христом, должны впитывать Его Слово. Но недостаточно просто знать истину. Мы должны подчиняться истине. Это значит, что при необходимости мы должны быть готовы поменять свой образ мыслей в соответствии со Словом Божьим. Миллионы людей, считающих себя христианами, на самом деле обманываются. Они живут не по-библейски. Их жизненные ценности, их реакция на происходящие события, их отношения с людьми, их решения и приоритеты свидетельствуют о том, что они обмануты и мыслят по-мирски. Неверно полагать, что определенная точка зрения верна только потому, что так все думают. Или потому что мы сами всегда в это верили, или потому что этой позиции придерживается известный христианский автор, или потому что так нам посоветовал добрый друг или душепопечитель. Свои убеждения мы должны сверять со Словом Божьим. Это наш единственный авторитет. Жизнь в соответствии с истиной — это сознательное отвержение лжи и принятие истины. Вот почему псалмопевец молился: «Удали от меня путь лжи, я избрал путь истины». Псалом 118, 29 и 30 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос. Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Послание Ефесянам, 4 глава, 14, 15 и 25 стих. Цель нашей передачи — чтобы женщины обрели свободу в истине. Это желание звучит в последних стихах послания Иакова.
Если кто из вас уклоняется от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Послание Иакова, 5 глава, 19-20 стих. В наши дни идея обращения грешников от их ложного пути кажется людям странной и непонятной. Девиз нашей постмодернистской культуры — терпимость. А это значит следующее. Ты можешь жить, как хочешь, но не пытайся давать мне советы. Моя жизнь тебя не касается. Когда эта ложь укоренилась в нашей культуре, многие верующие перестали отстаивать истину, потому что боятся заработать репутацию нетерпимых и ограниченных людей. Позиция многих христиан — «живи сам и дай жить другим». Проявляется она не только по отношению к миру, но и к верующим, которые не ходят в истине. Они не хотят раскачивать лодку, не хотят прослыть строгими и придирчивыми. Кажется, что легче просто оставить все как есть. Мы должны помнить, что истина Христова, истина Его Слова делает людей свободными. Это и есть благая весть, и это очень важная весть. Наши знакомые и близкие иначе просто не смогут освободиться из рабства тьмы, обмана и смерти. Если мы их действительно любим, то с молитвой решительно будем стремиться вернуть им Божий взгляд на жизнь. Мы должны познать истину, поверить в нее, подчиниться ей и жить по ней, даже если она мозолит глаза нашему обществу. Мы должны смело, убежденно и состраданием провозглашать истину, стремиться обратить грешников от их ложного пути и вернуть на путь истины тех, кто от него уклонился.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Жизнь и смерть». «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», так говорит нам Слово Божие. Вы услышите также пение мужского хора «Живые письма». Хор исполняет гимн «Разбойник на кресте». Итак, пожалуйста, призовите своих друзей, детей, родных, близких, чтобы они также послушали нашу радиопередачу, и Бог благословит вас всех, потому что это полезно для каждого живого человека.

0: Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский, мы вновь встречаемся на волнах радиоэфира. И я сегодня предлагаю вам место Священного Писания из книги Второзакония. Речь будет идти о жизни и смерти. Это первое место, и второе место из Нового Завета, книги Филиппийцам. Читаю 30 главу, 19 и 20 стихи книги Второзакония. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Последние стихи 30 главы я прочитал из книги Второзакония. А вот что говорит нам апостол Павел в послании Филиппийцам. Первая глава, книга Филиппийцам, 21 стих. Павел апостол говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот сегодняшняя тема нашего с вами общения – жизнь и смерть. «Жизнь и смерть, — говорит Моисей, — предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Павел апостол говорит: «Для меня жизнь — Христос. Но если даже я и умру, то смерть моя будет для меня лучшим исходом. Это будет моим приобретением». Каждому человеку известно, что вопрос о жизни и смерти — это главный вопрос бытия человека. Итак, обращаю ваше внимание на несколько мыслей. Первое – это то, что дал Господь человеку. Второе – то, что человек дает Богу. И третье – то, что как человек распоряжается подарком от Бога, находясь пред Ним в послушании или вне послушания. Когда мы читаем первую главу и последующие главы книги «Бытия», то мы встречаем историю о сотворении человека. Триединая Троица, Бог Отец и Сын и Дух Святой, создав человека, наградили его духом, душою и телом. Эти три субстанции жизни говорят о том, что человек предназначен для чего-то особенного. Человек получил тело для того, чтобы похоронить его в земле. Но Господь дал человеку еще и дух и душу. Это то, что принадлежит самому Господу Богу и что должно возвратиться к Нему. О животных мы читаем, что душа каждого животного в крови его, а кровь и плоть не наследуют Царства Небесного. Но Господь сделал так, что человек имеет бессмертную душу. И этой душой должен руководить высокий дух, дух от Бога. Итак, человеку, венцу творения, Господь дал великое предназначение – это разделить с Ним славу Его в небесах. Давайте мы посмотрим на первую мысль. Что же Бог дал человеку? Каждый человек может спросить: «Господи, а что Ты дал мне?» И Господь может сказать: «Я дал тебе жизнь, жизнь вечную, чтобы ты разделил свое счастье со Мною в небесах». Но, как выразился один человек, жизнь – это сложная штука. Может быть, жизнь. Жизнь – то самое дорогое, что имеет человек. Однако многие люди, пережив большие испытания, страдания, возможно, говорят о жизни как не о самом дорогом, а о каком-то приходящем, о каком-то ненавистном даже. Представьте себе такую ситуацию, что как-то на дороге встретились два старых друга. Они знали друг друга еще с юности. Прошло уже много времени, и они встретились. Первый говорит второму: «Привет, дорогой! Как я тебя давно не видел! Как ты изменился! Как повзрослел!» «Да что повзрослел? Мне кажется, я сильно постарел!» «Ну как твоя жизнь? Как твои дела? Как семья? Как работа? Какая семья? Какая работа? Жизнь моя, жизнь как в колесе. Вот опять начинаю все сначала. Был бизнес, была семья, был дом. Так что же случилось, спрашивает его друг. Да то, что случается всегда и везде. Жена ушла к другому. Я развелся со своей женой, но суд присудил ей все. Все пошло прахом, я остался ни с чем. Кому я нужен? Все бессмысленно. Для чего я жил? Кому копил? На кого работал? Почему в людях такая ненависть, обман и горе? Почему? Я решил, что жить бессмысленно на земле. Надоело мне жить, хоть бы умереть. Очень известная картина, не правда ли? Один ли человек мог бы рассказать такую историю? Наверное, нет. Тысячи и тысячи, миллионы могли бы рассказать то же самое, что я рассказал сейчас вам. Все знают, что они умрут. Об этом никто не спорит. И к этому, кажется, каждый относится спокойно. Умирают все, и я умру. Но вот вопрос, когда я умру? И где я умру? И при каких обстоятельствах я умру? Вот это беспокоит меня немножко. Да, это правда, неизвестность всегда тревожит душу человека. Стоит вопрос. Каждый человек может спросить себя, хочет он умереть или не хочет. О, это уже серьезнее. Если даже и тяжела жизнь, почему-то человек не очень спешит умереть. Один другого спрашивает, страшно тебе умирать? Да, страшно, я боюсь. Так чего же ты боишься? Боишься боли? Но ведь есть безболезненные выходы. Не в боли дело. Вопрос стоит в том, что будет со мною потом, по ту сторону жизни. Вот чего я боюсь. Боюсь смерти. Смерти? Что такое смерть? Слово Божие нам говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. И душа каждого человека знает об этом. Со смертью никто не хочет знакомиться раньше времени. Душа грешника боится смерти, потому что грешникам смерть страшна. Если жизнь – это подарок от Бога, то смерть – это приобретение в Едеме. Смерть для верующего человека, для верующего Христа не страшна, так как человек верующий переходит от смерти в жизнь. Так учит нас Писание. Вот почему апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Я часто вспоминаю дорогого моему сердцу брата Юрия Сергеевича Грачева, с которым мне приходилось служить Господу в городе Куйбышеве. Очень многие христиане знают эту светлую личность Юрия Сергеевича Грачева, который много-много лет провел в тюрьмах, в лагерях, но остался верным своему Господу. Он написал несколько книг, такие как «Персида», «Выродовые бездни» и другие книги. Однажды, в 1973 году, я встретил его в городе Душанбе. У меня была поездка, и у него была тоже миссионерская поездка по азиатским городам и селениям. Я увидел его, у него был землистый цвет лица, очень усталый, больной вид. Юрий Сергеевич, что с вами? Заболел я, сильно заболел. И мне нужно домой. Да, действительно, он сильно устал. Он очень перетомился. Он еще не знал, что носит в себе смертельную болезнь. Он служил Богу, как не мог служить, может быть, никто из нас. В Душанбе мы провели собрание, и это, пожалуй, его было последнее собрание. В это время много покаялось, и в том числе моя двоюродная сестра. После этого Юрий Сергеевич возвратился в Куйбышев, и я потом приехал и навестил его, когда он уже лежал больным. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вот был лозунг его духовной жизни. Для него смерть не была страшной. Он ждал этой смерти. Он знал, что он умрет. И он с радостью уходил к своему Господу. Пришед домой, я увидел его лежащим на кровати. И он говорил мне: «Витя, время отшествия моего настало». Много друзей, которые проживали по всему Союзу, приезжали к нему, прощаясь с ним. Все знали, что он имеет рак легких, и он должен умереть. 27 декабря, уже после Рождества, в 1973 году, закрылись навечно глаза нашего дорогого брата Юрия Сергеевича. В то время я работал с гранитом и мрамором, и потому мне пришлось делать памятник нашему брату. Я выбил на памятнике такие слова: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Это было его желание и желание родных. Каждый год в дату смерти мы приходили к нашему дорогому брату Юрию Сергеевичу еще и еще раз вспомнить, как он провел свою прекрасную, полную страдания жизнь. «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот что всегда мы читали на памятнике, когда уходили от его могилы. Друзья мои, смерть для неверующего человека – ужас. Но смерть для верующего человека – это радость. Моя мать рассказывала, как еще молодым человеком умирал ее старший брат Семен. Все родственники и молодежь, окружившие больного, видели, как он со слезами радости и торжества поднял руки свои к небу и сказал: «Отдай скорее, Господи, перейти к Тебе». А рядом, в соседнем доме, также умирал человек. Умирал старик Ярыш. Но как ужасно он умирал. Почему он так умирал? Потому что он ненавидел верующих людей. Он ненавидел Бога. Он всегда страшно ругался в его адрес. Этот человек всегда наводил ужас на всех, которые окружали его. Когда смерть пришла к нему, он кричал: «Не пойду! Не хочу!» В своей борьбе со смертью он согнулся крючком. Он кричал, он возмущался, он проклинал, но так он и умер. Печально то, что и в гроб-то его нормально положить не могли. Его так, сидя, и похоронили, потому что не могли выпрямить его в гробе. Душа его не хотела идти в ад. Но с приходом смерти тела душа не умирает, мы знаем. Написано: Бог не хочет смерти грешника, ждет покаяния. Вся Библия пронизана идеей спасения рода человеческого. Бог не хочет дать грешнику погибнуть. Бог дал человеку шанс спастись. И этот шанс человек сам должен употребить. Бог все сделал для спасения человека. Он из любви своей отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Духа Святого, который хранит искру жизни в послушании Богу у каждого верующего человека. Христос создал церковь святую, храм Бога живого, ковчег спасения, куда человек может прийти и увидеть свое состояние. Бог оставил обетование через свое святое Писание, как гарантию всякому верующему в Христа человека, который обратится к нему с покаянием. Другими словами, Бог сделал для спасения человека все, буквально все, осталось только одно – выбрать человеку свой собственный путь, свою собственную будущность. Человек по своей собственной воле, данной ему от Бога, может избрать жизнь себе или смерть. Слово Божие говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Павел апостол избрал, и он сказал: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Итак, дорогой человек, слушающий сегодня нашу радиопередачу, ты знаешь, что Бог дал для тебя. А теперь подумай, что ты даешь Богу взамен.
1: Ты можешь рассуждать так: а разве Бог нуждается, чтобы я ему что-то дал? Разве ему нужен я для чего-то? Разве ему мало всего того, что он имеет? Друг мой, в Деяниях апостолов мы читаем: Бог не требует служения рук человеческих. Ему не нужно, чтобы ты для него что-то делал. Но Бог ожидает от тебя взаимности отдать сердце свое ему. Потому что он любит тебя. Он ожидает взаимной любви от тебя. Как любящий Бог, он создал нас для служения себе в небе. Но нам нужно доказать свою любовь к нему здесь, на земле. Нам нужно учиться этой любви. Любить его, любить людей. Вместе с жизнью он дал человеку свободную волю избирать путь жизни. Павел апостол говорит, в 12 главе Римлянам мы читаем: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Бог определил для каждого человека определенный отрезок времени. И Господь хочет, чтобы человек не растрачивал попусту время, данное ему Богом. Жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Так поем мы в одной нашей песне. Один человек когда-то сказал так: мало делать правильные поступки, надо еще и распознавать время, в которое надлежит их сделать. Мы не можем сесть в лодку, которая уже проплыла мимо, или в ту, которая еще не пришла. Екклесиаст говорит: всему свое время, и время наше, оно ограничено. Господь говорит: жизнь или смерть предложил я тебе, что же ты изберешь? Мы всегда жалуемся, друзья мои, что наших дней немного, а ведем себя так, как если бы этим дням не было конца. Посмотрите, пожалуйста, на свои фотографии в молодости. Сравните их со своим изображением в зеркале сегодня. Время расписалось на лице нашим морщинами зрелости или, может быть, старости. Стоит вопрос: сколько времени жизни каждый из нас растратил попусту? Давид Брайнард, великий миссионер среди американских индейцев, прожил всего 29 лет жизни. Но сколько он потрудился! Как он любил людей! Сколько плода Господь получил через его труд! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на себя. Не то имеет значение, сколько ты живешь, но то имеет значение, как ты живешь. В служении Богу ты приобретаешь жизнь. В служении себе приобретаешь только одно – смерть. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Для меня жизнь – Христос, еще раз утверждает апостол Павел, а смерть – приобретение. Следующая мысль. Как ты распоряжаешься с тем, что дал, что подарил тебе сам Господь Бог? Твои личные способности – твои личные таланты. В притче Иисуса Христа говорится о талантах, как о серебре. Один пришедший получил от господина 10, другой 5, третий 1 талант, но каждый из них распорядился талантами по-своему. Первый сказал: «Господи, вот твои таланты, которые ты дал мне, и 10 других талантов, которые я приобрел тебе». Второй к 5 прибавил еще 5, а третий обвинил хозяина своего. Он сделал так, как сделал ленивый раб. На кого ты похож больше? На первого? На второго? Или на третьего, того, который закопал талант в землю? В нашем понимании таланты – это то, что мы получили от Господа Бога при рождении. И каждый из нас имеет способности или к пению, или к музыке, или к проповеди, или к беседам, к молитве, к общениям, к утешениям. Нет бесталантных людей в церкви. Нет. Каждый из нас что-то имеет. Но как мы распоряжаемся тем, что Господь дал нам? Прочтите об этом в 12 главе послания апостола Павла Римлянам, когда он говорит о каждом служении, которое мы можем употреблять для славы нашего Господа. Итак, ты можешь петь, но тебе лень каждый раз ходить на спевку. Ты можешь проповедовать, но ты не желаешь систематически заниматься с Библией. Ты можешь иметь какое-то служение, но ты сидишь на последней скамье, оправдывая свое бездействие отговорками: «Я болею, я недостоин, Я очень занят, я уступаю другим, я скромный человек, а Господь говорит в слове своем: лукавый и ленивый раб, ты знал волю господина своего. Я дал тебе талант, но ты закопал его. Как ты будешь оправдываться передо мной? В своем бездействии ты на пути к смерти. Избери жизнь, дабы ты жил и потомство твое. Если не ради себя, но ради детей своих. Ведь посмотри, дорогой друг, что ты сеешь здесь в жизни, то ты пожнешь в недалеком будущем в своих детях. Твое материальное благосостояние – это тоже дар Божий. Это то, что называется неправедным богатством в Писании. Неправедное богатство не дает тебе права жить с Богом в небе. Нет, нет. Не можешь ты служить двум господам, Богу или Мамоне. Бог ведет каждого человека к жизни вечной в небе, а Бог Мамонна ведет к вечной смерти в аду. Что ты изберешь? Господь говорит: избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Ты не можешь служить пастором, не можешь быть регентом, но зато ты преуспевающий мастер, преуспевающий бизнесмен. Подумай о том, как ты можешь послужить своему Господу. Подумай о том, как трудятся служители церкви, возможно, безвозмездно, как они живут, как они оплачивают свои квартиры, сколько у них преимуществ перед тобой. А может быть, сидя на своем коне благосостояния, ты смотришь на всех свысока, но посмотри на тех, кто нуждается, у кого столько проблем, у кого много беды. Бог дал тебе мастеровые руки, Бог одарил тебя талантом организатора, но Бог хочет, чтобы ты свои средства направил для Господа своего, потому что это твой дар, и ты им должен служить Господу. Не забудь одно. Если ты не будешь отдавать для Господа, Господь, принадлежащее Ему и данное тебе, как будто в рент, отберет у тебя все до последнего цента. Однажды Господь смотрел, как в сокровищницу люди богатые и бедные в храме ложили свои пожертвования. Две лепты вдовы были очень высоко оценены Господом. Это может быть хорошим уроком для каждого из нас. И последнее. Совет Господа – послушаться голоса Его. Жизнь и смерть, Господь говорит, предложил я тебе, избери жизнь. Откажись от смерти, прими Иисуса Христа. Принять Христа и Его Святое Слово – это значит избрать жизнь. Это значит служить Ему, как служит верный раб. Это значит приобрести вечность, и не просто вечность, вечность в великой славе с Господом. Один человек, принимая спасение, принимал совет апостола Павла, который сказал ему: спасешься ты и дом твой. Сегодня Господь говорит: избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, то есть дом твой. Дорогой друг, подумай о том, что Господь предлагает тебе. Не думаешь ли ты о том, что Господь всегда будет говорить тебе слово призыва? Настанет момент, когда Он навеки умолкнет. И тогда ты лицом к лицу встретишься с той смертью, которая уведет тебя в ад. Но зачем избирать тебе такой печальный путь, такой печальный конец? Служи Господу, отдай сердце Ему, и будь счастлив, и пусть Бог благословит тебя во все дни жизни твоей, чтобы когда ты предстал перед Господом, ты бы не был бы ленивым и лукавым рабом. Посмотри на крест Иисуса Христа. Он отдал самого себя, отдал на смерть, чтобы ты вечно жил. Он очень любит тебя, он приглашает к тебе. Он говорит: приди ко мне. Он видит, что ты нуждаешься в нем, но ты не можешь справиться со своей бедой. И он предлагает тебе свою помощь и говорит: избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Господу нашему принесем в молитвах наших и в служении нашем искреннюю благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня красивый солнечный день. В лесу недалеко от дома Каратаевых Ирина Сергеевна с детьми и дедушкой собирают чернику. Недалеко от Сережи и Веры, прячась и прыгая в траве, играют Мишка с Пушком.
1: Вот это да!
2: Как много здесь ягод!
3: Прямо как в сказке!
4: И какие крупные!
5: Да,
4: о, прелесть!
5: Действительно много!
3: Черт, на этой полянке мои ягоды! Сережа, не собирай здесь, иди дальше!
2: Какие странные эти девчонки!
3: Вот мальчишки, они-то и странные.
4: Ну ладно, дети, не спорьте, всем ягод хватит. Смотрите, как их много вокруг.
5: А Мишки-то теперь здесь раздолье, вон как бегает там.
4: Да, ой. Попал на волю.
5: Действительно.
2: Ему хочется все вокруг обижать.
5: Да, вот уже ему это,
4: да.
5: Принадлежит такая.
4: И за Пушком надо следить. Смотрите, если он потеряется в лесу, тогда слез и обид не оберешься ведь. Так что, Сережа, давай, смотри. Вот опять побежал. Ну смотри, смотри, убежит ведь.
3: Пушок тоже найдет дорогу домой, как и Мишка.
2: Сомневаюсь. Ведь он намного глупее Мишки. Точно так же, как девчонки глупее мальчиха.
3: А вот и неправда. Они просто немножко другие, чем мальчишки.
5: Да, это ты сказала,
4: ну, собирай,
5: правду.
4: Собирай, Сережа. Собирай, собирай. Что ж ты стоишь?
5: Нужно просто научиться уважать индивидуальность другого и его право быть иным.
4: Да.
3: А коты и собаки умеют уважать друг друга?
2: И ничего они не умеют. А они просто существуют.
5: Во всяком случае, они хорошо научились ладить между собой.
4: Да. Хотя инстинкты у них ведь совершенно разные.
5: Да.
2: Вот, например, когда кот машет хвостом, он хочет сказать: берегись, а то я отцарапаю тебе. А вот собака, виляя хвостом, говорит: я люблю тебя, будем друзьями.
4: Да, это правильно.
3: А Мишка еще не может переносить, когда Пушок вдруг бросается на его хвост.
4: Ну, правильно. Кто же такое потерпит?
5: Да, это-то верно.
4: По-моему, животных нужно было оставить дома, дети. С ними в лесу так много возни.
5: Это было бы лучше.
4: Да. Смотрите, вам и ягоды собирать некогда. Все время только и бегаете за ними по всему лесу.
2: Да, но они так радуются, что они могут быть на свободе.
5: Да, это правда, они радуются.
3: Мама, правда, кошки такие же умные, как и собаки?
4: Ну, во всяком случае, некоторые из них.
2: Конечно, если только сравнивать вашего умного кота с глупой собакой.
4: Ой, ну что-то ты, Сережа, агрессивно настроен против кошек.
5: Да, это видно, да.
4: Сам же Пушка-то спас.
3: А помнишь, как папа рассказывал, что у него в детстве был очень умный кот?
2: Ну и что? Все равно собаки умнее кошек. Я такую интересную книгу прочитал про одну собаку. Она даже понимала настроение своего хозяина.
4: Да, таких историй сколько угодно. И про кошек, и про собак, и про других животных.
5: Да, их только учить
4: да.
5: надо.
4: Мне рассказывали даже про умных крыс. Не то, что про кошек и собак.
2: Про крыс?
4: Да, про крыс. И знаете, они очень хорошо утешали одного человека, когда он был в одиночестве. Этот человек даже дал крысам клички, и они откликались на них.
5: Вон как.
4: Да, это интересно было. Когда ему было очень грустно и одиноко, он звал своих крыс и начинал с ними разговаривать. Вот так.
3: Как интересно. А что он им говорил?
4: Ну, рассказывал все, что у него было на сердце. И даже песни пел. Да.
5: Действительно, очень интересно.
4: Да. Да, вот так.
2: Ну, а крысы что делали?
4: В том-то и дело, что они сидели и внимательно все слушали. Вот. И когда человек рассказал им все свои горести и все свои тяжести, которые были у него на сердце, он говорил им, ну, а теперь до свидания. И они сразу же уходили к себе в нору.
3: Вот видишь, Сережа, что ты теперь скажешь?
2: Ничего.
4: Давайте дома продолжим эту тему. А сейчас пойдем вон на ту горку собирать. Вы тоже не ленитесь, собирайте как следует. А то вон как мало мы еще насобрали, только на донышках.

0: Мама, смотри, моя корзиночка уже полная.
1: Ну, молодец, Верочка.
2: О, Верочка, вот ты быстро молодец. Собираешь.
0: Давай я пересыплю тебе ведро и еще пойду собирать.
1: Давай, вот молодец. Ну, Сереж, а твое лукошко тоже уже полное?
0: Да нет, у Сережи только полкорзины еще.
2: Да неужели? Немножко больше, наверное.
3: Конечно, только и бегай, и следи за этими животными.
1: Ну вот, а я ж говорила вам, не берите их с собой. А теперь вот и ягод некогда собирать.
2: А мне показалось, что тебе даже нравится за ними смотреть.
1: Да.
2: Для тебя это гораздо интереснее, чем ягоды собирать.
1: Так, наверное, оно и есть.
3: А я не виноват, что моя спина не выдерживает плохого долгого сгибания.
2: Но правда ли это, молодой же такой?
1: Бедный старичок. Верочка, Верочка.
2: Ой, как же это случилось, Верочка?
1: Ну вот, весь наш труд на смарку.
2: Повалилась прямо на ведро.
1: Ой, Вера, ну на кого ты теперь похожа? Не девочка, а черничный пирог. Сережа, ну еще и смеешься. Здесь нет ничего смешного.
3: Да, ну ты посмотри, какая Вера смешная.
0: Теперь ты ягоды рассыпались, и моя любимая карточка в чернике.
1: Ну, ладно, не плачь. Ой, горе еще, черника-то так плохо отстирывается. Я же говорила, что не берите животных в лес. Вот сколько раз мне уже вот об этом надо
2: напоминать.
1: Говорить.
2: Да, да.
1: Никто даже слушать меня не хотел. Теперь сами видите, что из этого вышло. Ну и как тебя, Вера, угораздила упасть, ну прямо в ведро?
0: Я ничего не могла сделать, Мишка уронил меня.
2: Но не плачь, Верочка.
1: Да, ну
2: все хорошо. Будет хорошо. Ты, Ирина, не ругай ее.
1: Ой.
2: Она же не виновата в этом несчастье.
1: Не виновата, да.
2: Пойдем-ка к озеру, я помогу тебе помыться, да и кофту застираем. А за ягоды не беспокойся, в лесу ягод хватит. Наберем еще, да и с этих рассыпанных, может, немножко.
1: Сереж, не уходи,
2: соберем.
1: Прочь. Давай-ка собирать. Собирай вот рассыпанные. Собирай сюда.
2: Да, попробуем немножко собрать.
1: Ну, давай.
3: Вот не повезло. Неужели нам надо снова набирать полное ведро?
1: А как же?
3: Я-то думаю, что мы уже домой пойдем. Я голодный, как волк.
1: Ведро, Сереж, надо обязательно добрать. Так что давай, поднажми немного. Мы ведь недавно кушали, когда же ты, Сережа, успел проголодаться опять?
2: Да, потрудимся.
1: Только что поели.
3: Правда, я страшно хочу есть. Что эти бутерброды? От них только еще больше аппетит появляется.
1: Ну, ничего, придется потерпеть. Дедуля, а кофту не стирайте. Лучше дома как следует постираем.
2: Ну, хорошо, Ирина, не буду.
1: Ничего не поделаешь, Сережа, ничего не поделаешь, придется потерпеть. Давай, собери до конца. Вот видишь еще, какая кучка здесь ягод. Собирай.
0: Дедушка, я так рада, что ты мой дедушка.
2: Очень приятно слышать. Я тоже очень рад, что у меня такая чудесная внучка.
0: Вот если бы все люди в мире были бы такими добрыми, красивыми, как ты, дедушка.
2: Вон что она думает.
0: Когда я буду взрослой и буду замуж, то я буду за такого, как ты. Жалко, дедушка, что тебе нельзя уже стать молодым. А то я бы вышла замуж только за тебя.
2: Что поделаешь, милая моя. Здесь на земле молодость не возвращается. И человек сам в этом виноват. Раз он поверил больше сатане, чем Богу. Без грехопадения человек бы жил вечно, не старея.
0: Это было бы так чудесно, правда,
2: да,
0: дедушка?
2: Да. Человек не знал бы ни болезни, ни страданий, ни смерти. Но знаешь, Верочка, такую жизнь мы будем иметь в вечности с Господом.
0: Как хорошо, что Иисус хотел нас спасти.
2: Да, милая моя, слава Господу за Его к нам любовь. Ну вот, мы пришли к озеру. Наклонись-ка пониже, я хорошенько помою тебя.
0: Ой-ой. Фу, как много воды ты плеснул мне, дедушка, в лицо.
2: Ну ты же такая черная, как чернила. Смотри же, и лицо, и рот, и зубы черные, даже нос. Ты, наверное, столько же съела, сколько и собрала, а?
0: Мой рот черный, как грех, да?
2: Вот, во всяком случае, видно, чем он наполнялся.
0: Отцу небесному, наверное, тоже нас приходится много мыть.
2: Да, и так случается.
0: Человек боится, когда его ругают. Интересно, а Отец Небесный моет нас без руганий или как?
2: Да я над этим еще не задумывался никогда. Наверное, Отцу Небесному и приходится иногда нас поругать, если мы не хотим понимать, что поступаем неправильно. Но если человек уже сам осознал свои поступки и сожалеет о них, то Бог в таком случае никогда не ругает.
0: Но умывает начисто и утешает его.
2: Правильно. Я вот помню одного верующего старца, который теперь уже умер. Умирая, он говорил, когда я попаду на небо, мне нетрудно будет узнать Иисуса.
0: Конечно, у Иисуса ведь венец на голове.
2: Да, у него и раны на руках и на ногах, знак нашего искупления. Дальше он сказал, что Иисусу тоже легко будет узнать его. Угадай, почему?
0: Потому что Иисус так много раз умыл его своей кровью.
2: Совершенно правильно. Как ты угадала? Именно так и этот верующий говорил.
0: А мне мама говорила один раз, что Иисус знает каждого из нас полностью, потому что так много раз ему приходилось умывать нас своей кровью со всех сторон.
2: Правильно. Значит, Отец Небесный знает своих детей, а мы учимся познавать его через ту любовь, которую он оказывает нам. Разве не так?
0: Конечно, так.
2: Ну вот, сейчас ты, Верочка, намного чище стала. Теперь пойдем быстренько ко всем и поможем набрать полное ведро ягод. А потом домой и дома приготовим вкусный обед. Наверное, все проголодались теперь здесь в лесу.
0: Я, во всяком случае, очень даже.
2: Да и неудивительно.

«Отец Небесный знает своих детей», — сказал сегодня дедушка Каратаев. «Дети Божии, если вы знакомы с христианами или если вы регулярно слушаете христианские радиопередачи, то вы, по всей вероятности, многократно уже слышали это выражение. Через это выражение, которое найдется также в Библии, характеризуется отношение между христианином, верующим, и Богом. На основании чего можно сказать, что христианин – Христовый последователь, Божье дитя? Ведь никто физически не рождается от Бога и не появляется на свет без своих плотских родителей, отца и матери. Совершенно правильно. Каждого человека на эту землю родила его мать. Но когда говорят, что человек – дитя Божие, то здесь идет речь уже не о плоти и не о физическом рождении. Здесь имеется в виду духовное рождение. Наша плоть умрет через 70-80 лет и опять превратится в прах, а дух – та часть из нас, которая живет вечно. Но тот простой факт, что дух каждого человека вечен, не делает человека автоматически чадом Божиим. Библия говорит, что пока человек не встретится с Богом и не отдаст своей жизни Богу через личную веру, он находится в духовном мертвом состоянии. Человек, никогда не уверовавший и не открывшийся Богу, погибшее в своих грехах существо. Апостол Павел написал верующим: «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого». Также написано, что «все согрешили и лишены славы Божьей», что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь. Чтобы стать Божьим чадом, нужно родиться свыше, от Божьего Духа. И это рождение происходит через веру. Когда произойдет духовное рождение, то в человеке произойдет также перемена. Человек отдастся серьезно и всецело Богу, Богу, которого он, возможно, раньше хулил и которым пренебрегал. Его оценка ценностей, порядок жизни, приоритеты, цель жизни меняются. Через духовное рождение человек становится чадом Божиим, и после его обращения к Богу Бог называет это новое родившееся общение человека с собой усыновлением. Библия говорит: «Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Бог имел лишь одного единородного Сына, Иисуса Христа, который через Свою крестную смерть стал жертвой за грех каждого из нас. Все остальные, все христиане, уверовавшие в Иисуса Христа в течение всех веков, стали детьми Божьими через усыновление, через процесс, который Библия называет рождением от Духа. При рождении от Духа человек получает новую жизнь и новую натуру. При оправдании, о котором говорит Библия, человек получает новое положение пред Богом. И при усыновлении он получает новую позицию, новое взаимоотношение с Богом. Как сегодня, так и в дни апостола Павла в греческо-римском мире, усыновление было обычным явлением. Если супружеская пара не имела детей, то муж имел право взять себе сына, который становился его наследником. Возможно, мальчик имел еще живых родителей. Это не мешало процессу усыновления. После усыновления плотские родители больше не имели никаких прав на своего ребенка. Новый отец, усыновивший его, приобретал всю власть над ним. Апостол Павел говорит, что Бог поднимает человека из его прежнего состояния и через духовное рождение вводит его в свою, Божию семью, прощая ему все грехи и преступления его прежней жизни. Бог вводит его в свою семью как сына. Усыновление Богом никто не заслужил.
Только Божья любовь побудила Бога принять это благословенное для нас решение, наше усыновление. И в этом отношении Божья благодать аннулирует все человеческие заслуги. В Библии сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». «А как вы сыны, — продолжает апостол Павел, — то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего вопиющего, Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Христа». Но в процессе нашего усыновления Богом есть и человеческая часть. Наша часть — это уверование в Иисуса Христа и принятие Его как своего личного Спасителя. И такое уверование требует от человека полной отдачи. Оно требует его разум, чувства и волю. Человеку нужно знать истину о Евангелии. Ему нужно также сердцем согласиться с этой истиной. И чтобы принять Иисуса Христа и отдать себя полностью, всю свою жизнь Богу, требуется конкретный, определенный акт воли. Хотя вера, которую мы проявляем при уверовании и принятии Иисуса Христа, сама и не производит усыновления, но она приготовляет нас к Нему. Апостол Иоанн пишет: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Без нашего личного согласия Бог ничего никогда не совершит в нашей жизни. Джон и Мэри Мурфи были женаты уже более 10 лет, когда им предложили усыновить младенца, которого должна была родить девушка, не желавшая иметь ребенка. И так как у супругов Мурфи не было детей, они согласились взять себе ребенка. Они приняли это предложение как ответ на свои молитвы. Своей радостной новостью они поделились также со своими друзьями. Когда маленькая Сузанна родилась, все, как казалось, было хорошо. Девочка была прелестной, и приемные родители были рады младенцу. Но через несколько часов врач-акушер позвонил супругам Мурфи и рассказал им, что у маленькой Сузанны волчья пасть, дефект полости рта. Врач спросил: «Вы все еще хотите взять этого младенца?» Не колеблясь ни секунды, Джон ответил: «Да». И всем уже известно, что Сузанна — ответ на наши молитвы. Она — дар от Бога. Несмотря на этот дефект, мы ее любим и любим не меньше, чем без дефекта любили бы. Однако как раз перед тем, как супруги должны были взять младенца из больницы, возникло препятствие со стороны юристов. Мурфи жили не в том штате, где девочка родилась. Пресвитер церкви, которой принадлежали Мурфи и который был инициатором удочерения девочки, обратился за помощью к министру юстиции, самому высокому авторитетному лицу в штате. Министр сказал, что по закону, если Мурфи сразу возьмут младенца к себе домой, то не будет никаких претензий к удочерению. Супруги сразу же отправились в больницу и забрали маленькую Сузанну как свою дочку. Спустя несколько месяцев девочке сделали операцию. Операция прошла удачно, и Сузанна теперь совершенно здорова и счастлива со своими приемными родителями. Когда я прочел эту не такую уж и необычную жизненную историю, она напомнила мне о Божьей любви. Бог усыновил нас, когда мы были еще в погибшем состоянии, без надежды, ни к чему не годны, осужденные насмерть, с уродливым дефектом греховной натурой. Но Бог возлюбил нас и привлек нас к себе. И в то время, когда Бог влек нас, враг души нашей пытался воспрепятствовать процессу нашего усыновления, пытался удержать нас под своим рабством. Но Бог
через искупительную смерть Иисуса Христа устранил препятствия нашему усыновлению, и теперь каждый, уверовавший в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, становится членом Божьей семьи, омытым, исцеленным и одетым в Божию праведность, чадом Божиим. И мы можем всю вечность радоваться от того, что стали детьми Божьими, освобожденными от проклятия и от власти дьявола. Возможно, ты, мой друг, сейчас думаешь, а я лишен этой радости. Я не знаю ни Бога, ни Иисуса Христа. И судя по моей жизни, моим хозяином скорее является сатана, чем Бог. Возможно, глубоко в своем сердце ты чувствуешь желание измениться, стать на сторону Бога, стать членом Его семьи, испытать ту перемену жизни, о которой ты слышал. Мой друг, ты можешь это испытать. И ты можешь испытать это сейчас, там, где ты находишься. Мы сейчас будем молиться, и я прошу тебя помолиться вместе со мной. Вырази Богу желание своего сердца в молитве такими словами, какими умеешь. Пригласи через молитву Иисуса Христа войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и Богом. Готов ли ты это сделать? Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, слава Тебе за то, что мы можем прийти к Тебе без заслуг и добрых дел, такими, как мы есть. Благодарность Тебе, что Ты готов усыновить каждого, кто всем сердцем обращается к Тебе. Слава и хвала Тебе, о Боже, что Ты послал Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, на крестную смерть, и что, пролив Свою кровь, Иисус сделал возможным наше усыновление. Отец Небесный, я знаю, что Ты слышишь сейчас молитву моего слушателя. Дай ему испытать радость спасения и прощения грехов. Дай

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. В 3 главе Евангелия от Иоанна мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Святой Дух милостливо связал свои действия с двумя условиями – истиной и молитвой. «Проповедуйте истину, провозглашайте Евангелие Иисуса Христа, и Святой Дух по своему обыкновению наделит ваши слова силой, они тронут сердца людей. Если мы искажаем Его Слово, удерживаем часть истины, не стремимся быть верными, то не можем ожидать благословения Святого Духа. Но если мы с любовью учим о Христе распятом и провозглашаем благодать Божию во всей ее полноте, Святой Дух обратит внимание на проповедь истины и наполнит ее божественной силой. Дух молитвы, дух беспокойства о погибших душах – один из самых верных признаков того, что Святой Дух уже действует в людях. Что касается спасенного человека, то он слышит голос Святого Духа самым удивительным образом, в разное время по-разному. Сначала он услышал угрожающий шум надвигающегося урагана, который испугал его, заставил трепетать и лишил, казалось, всякой надежды. Он был подобен пожелтевшему осеннему листку, безжалостно сорванному с ветки дерева. Когда я впервые услышал голос Духа, то он казался горестным плачем ветра, носящегося среди могил вздохом увядших лилий. Все мои надежды рассеялись, как дым, как утренний туман. Мне был оставлен лишь плач о моем ничтожестве. Затем я услышал голос раскаленного восточного ветра, исходившего словно из огненной печи. Вам знаком этот стих? «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. В моей душе цвел прекрасный луг, краски всех оттенков украшали его, но дух

0: Божий подул на него и все иссушил, оставив после себя выжженную, пыльную степь, лишенную былой привлекательности и жизни. До такой степени священный ветер уничтожает все злое. Но слава Богу, что мы слышим и другой голос Духа, голос, несущий жизнь. Пророк воскликнул: «От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И Дух пришел, и мертвые восстали в великое воинство. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Подобное чудо произошло и с нами. Иссохшие кости наших скелетов соединились друг с другом, кость к кости, и плоть была наращена на них. А затем, благодаря божественному вдоху, мы начали жить. Да, и теперь, когда Святой Дух посещает нас, Он обновляет жизненные силы, и мы начинаем дышать полной грудью. Временами Святой Дух становится для нас ветром оттепели. Подует ветром своим, и потекут воды. Скованные цепями льда воды в реке неподвижны всю зиму. Но просыпается весенний ветер, и вот уже ручейки наполняют реки, а реки отдают свою силу морю. Так и Святой Дух нередко вызывает ледоход в нашей душе и дает радость освобождения. Он смягчает окаменевшее сердце и расплавляет заиндевевший дух. По звуку его голоса в людях пробуждаются чувства. Иногда его голос подобен звуку ветра, разносящему запахи, поднимающему в воздух наши спящие добродетели и разносящему их по саду. «Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». О, как сладко изливались из нашего сердца и святая благодарность, и любовь, и надежда, и радость, когда Дух Божий посещал нас! Как пахучая пыльца лежит, скрытая в цветах, и не распространяется, пока заботливый ветер не позовет ее за собой, так и сладостные добродетели кроются в обновленных душах, пока Святой Дух не даст свой голос, и они, узнав этот голос, выходят для встречи с Ним, и прекрасное благоухание изливается из нас. Да, братья, все это нам знакомо. Но мы также слышали и другой голос Святого Духа, голос, зовущий на битву Господню. Мы слышали, подобно Давиду, шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, вступали в сражение, и победа была на нашей стороне. Даже если мы и не слышали шума сильного ветра, сошедшего на апостолов в день Пятидесятницы, мы все же пережили то же воздействие Духа Божия, который не переставал действовать с того дня, но по-прежнему несет жизнь, силу, энергию и дает проповедникам Евангелия все необходимое для обращения людей. Во всем этом Святой Дух проявил себя как ветер. Голос Его слышишь. По всей земле проходит звук их и до пределов вселенной слова их. В-третьих, Святой Дух похож на ветер своей таинственностью. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы можем сказать про ветер, что он дует с той или иной стороны. Но мы не можем ткнуть пальцем в карту, сказав: «В этой точке родился северный ветер». Или «Западный ветер начал свой путь с этого места». Нам совсем немного известно о ветрах, об их происхождении и законах движения. Один известный ученый наблюдал за ветром в течение 30 лет в своем районе, но вынужден был отказаться от тех закономерностей, которые, как ему казалось, он установил в первые 3 года. В конце концов он пришел к выводу, что никаких закономерностей нет. Никто не может сказать, где начинается ветер. Язычники придумали какую-то пещеру, в которой якобы заточены ветры, и из которой их по одному выпускают. Но это всего лишь выдумка. Мы не знаем, где и когда ветер впервые расправляет свои крылья, в каком месте он спит во время штиля. Так и первое движение Святого Духа в душе человека, сокрытого во мраке неизвестности. «Вы знаете, что обратились, мой дорогой друг, и помните примерное время, Знаете о некоторых средствах, которые Господь использовал для вашего обращения? Внешние обстоятельства известны, но о том, как Святой Дух воздействовал на вас, вы можете рассказать не больше, чем о том, как пробивается жизнь из зерна, вырастая в тяжелый колос, или как древесный сок обновляется в стволе после зимней спячки дерева. Некоторые секреты природа не раскрывает нам, а действие Святого Духа является еще большей тайной, нежели законы природы. Ни один человек не может объяснить его суть ни себе, ни ближнему. Почему, мой друг, вы обрели благословение благодаря первой, а не второй проповеди, в то время как ваша сестра, наоборот, была задета второй проповедью, а не первой? Ясно, что это зависит не от проповедника, не от него исходит сила, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Временами вы ощущаете, что не только можете, но и должны молиться. Почему вы оказываетесь в таком состоянии духа? Я знаю, что значит с восторгом наслаждаться общением с Господом, но не могу дать отчет, как это происходит. Ибо на следующий день я повторяю все те же самые действия, но не испытываю никакого особенного чувства от присутствия Бога. Сегодня сердце разрывается от раскаяния во грехе, а завтра меня наполняет такое восхищение Христом, что грех почти забыт в размышлениях об искупленной жертве. Почему так происходит? Иногда на нас находит такое ощущение реальности смерти, что мы начинаем серьезно готовиться к последнему часу на земле. А в другое время мы совершенно забываем о смерти и уже сейчас начинаем жить, так сказать, вечной жизнью, словно воскресшие и находящиеся рядом со Христом. Но каким образом Дух Святой производит в нас такое действие? Кто объяснит? Можете ли вы проследить рождение капелек росы в утробе утра? Или указать путь молнии? Или объяснить, как грохочет гром в горах? Даже если вам удастся сделать это, вы не можете объяснить или угадать, когда и как Дух Божий входит в вашу душу. Не можем мы сказать, и куда Он уходит. Снова мы сталкиваемся с тайной. О, как зачарованный! Я думаю о том, что когда мы отпускаем истину на свободу с силой Святого Духа, то не знаем заранее, куда она направится. Ребенок срывает одуванчик с семенами, у которых есть специальные парашюты, чтобы передвигаться по воздуху. Он дует на него, семена разлетаются, и кто скажет, в чьем саду они опустятся и прорастут? Так бывает и с истиной, даже произнесенной устами младенца. Целые континенты покрывались незнакомыми цветами из-за того, что ветер случайно заносил их семена. Моряки обнаруживали на солнечных островах южных морей, островах, по которым не ступала нога человека, обилие самых разнообразных растений, семена которых ветер год за годом заносил туда. Разбрасывайте истину во все стороны, ибо вы никогда не знаете заранее, как Святой Дух распорядится ею. Отдайте ее на волю ветру, и вы найдете ее через много дней. Разбрасывайте живое семя обеими руками, на север, юг, восток и запад, и Бог даст истине крылья. Несите, несите, о ветры, рассказ, волна про него прогреми. Царит пусть Христова везде благодать, от края до края земли.
0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастеров», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
1: Однажды, будучи прикованным к постели, я получил письмо. Его написала сестра из Бразилии. Она писала, что, читая один из сборников моих проповедей, примирилась с Богом и решила сообщить мне об этом. Письмо было настолько нежным и трогательным, что я не удержался от слез. Но было в нем нечто, что поразило меня еще больше. Письмо было завершено другим почерком. Муж этой жены с прискорбием сообщал, что его жена умерла вскоре после того, как закончила это письмо, и что с еще не зажившей раной от потери он отправляет это письмо, радуясь, что слово о спасении достигло его любимую даже в такой далекой стране. Братья, вы никогда не можете предугадать, куда отправится сказанное слово. И вместе с ним дух. Паписты думали, что в Богемии они задавили любую мысль о Евангелии, жестокими указами расправившись с протестантизмом. Но недавно, когда они ослабили свой гнет, Евангелие было проповедано там, и, к всеобщему удивлению, из уединенных избушек в лесных чащобах, из разных городов Богемии стали выходить люди с древними Библиями в руках, желая познать ту драгоценную истину, ради которой умирали их отцы. Истина пройдет через все века. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Ее странствие не прекратится до второго пришествия Христа. Возвещайте, истина умереть не может. Гонители не могут убить ее. Она бессмертна, как бессмертен Бог, пославший ее. Преследователь не преградит ей путь. Ибо она божественна. Пока на земле есть хотя бы одна страничка из Библии или один живой человек, знающий Спасителя, папство всегда будет находиться в опасности. Антихрист никогда не одержит победу, потому что Святой Дух ведет против него войну мечом Слова Божьего. И кто знает, как далеко может быть внедрена истина среди приверженцев заблуждения. Дух ведет нас к победе над ложью, к уничтожению греха, но как, мы не знаем. Не знаешь, откуда приходит все и куда уходит. Если Святой Дух вошел в наше сердце, то мы не можем сказать, куда Он нас поведет. Я уверен, когда Вильям Крей отдал свое молодое сердце Христу, он и подумать не мог, что Дух Божий направит его в Индию проповедовать Евангелие на чужом языке. И когда Джордж Уайтфилд впервые был упоен жизнедающим Духом, он совсем не думал о том, что мальчик, прислуживающий в кабаке, будет однажды могущественно провозглашать Евангелие на обоих континентах и обратит десятки тысяч душ ко Христу. Нет, вы представить себе не можете, к какой цели несет вас этот благословенный ветер. Доверьтесь ему, не ослушайтесь небесного видения. Будьте готовы оказаться несомыми Духом Божьим, подобно пыльце в летнем ветре. О, дитя Божье, ты еще не знаешь, на какие высоты святости, знания и радости поднимет тебя Дух Божий. Не слышало того уха и не видел того глаз, что приготовил Бог любящим его. И хотя нам Дух Божий уже открыл это, но даже тот Сын Божий, который научен лучше всех остальных, не знает, к какой полноте приведет его Святой Дух. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он будет вести вас все дальше и дальше и доведет до совершенства. И вы будете с Господом Иисусом там, где и Он, и будете видеть Его славу. У меня осталось лишь несколько минут для второй части нашей беседы. Но мне и не нужно слишком много, потому что я не собираюсь говорить об этом долго. Этот стих говорит о рожденных от Духа. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. так бывает со всяким, рожденным от Духа. Рождение передает рожденному родительское естество, его природу. Рожденное от Духа подобно Духу, как и рожденное от плоти есть плоть, и подобно на плоть, его родившую. Дважды рожденный человек похож на Святого Духа, который дал ему жизнь. Он подобен ему во всех тех отношениях, о которых мы уже говорили. Что касается свободы, то вы можете сказать о нем, что он дышит где хочет. Дух Божий делает верующего свободным человеком, дарит ему свободу своей воли, которой он никогда раньше не обладал, наделяя сознанием свободы. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Но я не утверждаю, что каждый духовный человек поступает так, как ему угодно, потому что, увы, я вижу иной закон в членах, противоборствующий закону моего ума, который стремится вернуть меня в рабство закона греха и смерти. Но все же по-прежнему истина. Где Дух Господень, там свобода. Теперь можно молиться, а раньше мы не могли этого делать. Теперь можно восхвалять, хотя прежде вы не могли извлечь и одной ноты хвалы из своего неблагодарного сердца. Ныне вы можете взывать «Авва, Отче». Ныне вы можете приблизиться к Богу. Вы больше не подчиняетесь человеку. Вами не управляет священническая машина. Вы не находитесь под гнетом мнений своего ближнего. Господь освободил вас. Вы свободны идти туда, куда зовет Слово Божье, и на этом пути обретете еще большую свободу. О, братья, я не могу описать ту перемену, которую ощущает возрожденный человек, получивший духовную свободу. Когда вы были в рабстве у закона, привычек и греха, боялись смерти и ада, то были подобны человеку, запертому в венецианской темнице ниже уровня воды, которая была наполнена затхлым воздухом, и в которой узник едва мог сделать полдюжины шагов, прохаживаясь во мраке своей камеры. Но когда приходит Дух Божий, Он выводит душу из темноты на свет, из душного подземелья на свежий воздух. Он открывает перед вами дверь. Он помогает поступать по заповедям Божьим, и словно этого еще недостаточно, Он дает вам орлиные крылья и зовет воспарить на высоте, ибо Он освободил вас. Кроме того, человек, рожденный от Духа, не может скрыться. Изменение, затронувшее его, как-то проявляется, о нем можно узнать по голосу. Голос его слышишь. Самый нечестивый человек, живущий подле христианина, услышит этот голос. Тайная внутренняя жизнь не останется безгласной. Будут звучать и слова, ибо христианин не нем, но еще громче будут говорить дела. И помимо дел, сам дух и тон речи истинно возрожденного человека будут говорить, и нечестивые вынуждены будут слушать его. Голос его слышишь. А теперь обратите внимание на таинственность христианина. Если вы не возрождены, то вам неведома жизнь верующего, ибо он умер для мирской жизни, его нет с вами, его жизнь сокрыта со Христом в Боге. Вы не знаете, откуда он выходит по утрам, вы никогда не видели источников, ароматами которых благоухают его одежды, вы даже не подозреваете о плаче в молитве и радости от общения, которыми начинается его каждое утро. Да, вам не понять этого до тех пор, пока вы сами не будете рождены тем же духом. Неведомо вам также, куда духовный человек уходит. Посреди постигших его несчастий вы удивляетесь его стойкостью и спокойствию. Но знаете ли вы, куда он ходил, чтобы обрести такое редкое умиротворение? В час смерти он выглядит победителем. Известно ли вам, где он научился так радостно умирать? Нет, возрожденный не знает, где бывает верующий человек. У Всевышнего есть тайное убежище. И те, кто однажды побывал в нем, не покинут тени крыл Всемогущего вовек. Но плотской человек не заходит в эту потаенную комнату. Христианская жизнь — это тайна от начала и до конца, тайна для мирского человека и загадка для самого христианина. Он не может разгадать собственную загадочность, не может понять сам себя. Он знает лишь одно. «Я был слеп, а теперь прозрел». Он может добавить: «О Господи, я раб Твой! Я раб Твой и сын рабы Твоей! Ты разрешил узы мои!» И еще он знает, что когда явится его Господь, он засияет, как солнце. Вся его жизнь, ее начало и ее конец — тайна, но он благословляет Бога за то, что он обладает ею. Он идет своим путем, чувствуя, что хотя люди не знают, откуда и куда он идет, Господь знает это. И ему самому известно, что направляется он к своему Отцу и Богу. О, если бы у каждого из вас была такая радостная надежда! Да даст вам ее Господь во имя Христа!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна 3 главы 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
1: Здравствуйте! Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот, ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон, что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эллисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эллисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На! Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эллисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо, Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Элисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
5: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя? За что?
5: Так. Да достала меня одна училка, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
5: Слушай, Элисон, у меня идея. Давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
5: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
5: Ну и замечательно.
0: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
5: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
5: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
5: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
5: Ах, ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
6: Терри. А почему вы не распишетесь, а?
5: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
6: Угу.
5: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
6: А когда ей исполнится 18 лет?
5: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад. Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
6: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык.
5: Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуану. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
7: Ну да, даже слишком.
4: Терри!
7: А что? Ты что думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
7: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
7: А то! Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
7: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся. Да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
7: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
5: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
8: Послушайте! Вы послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
9: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
10: Мурашки по телу.
11: Ты думаешь, что все это правда?
8: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинация от наркотиков?
12: Точно, точно!
8: Ой, послушайте, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
12: Это точно! И когда это должно случиться, а?
11: В конце света.
12: А что будет, конец света?
13: Да, когда Иисус вернется на землю.
11: О, я вспомнил, точно, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
12: Да брось ты.
11: Я до 6 лет ходил в церковь, что? О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся. Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом. Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
9: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
11: А что такое печать Божья?
12: Не знаю, не мешай читать.
11: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
5: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
0: когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
0: А? Библию.
4: Да?
0: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
4: Угу.
0: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
4: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: А я...
4: Что ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
10: Алло!
14: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
10: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
14: Простите, я не понял.
10: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
14: Как вас зовут, я понимаю.
10: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
14: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
15: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
15: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы Ты стал моим Господом и Спасителем.
0: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
15: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
0: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на 7-м небе от счастья, как будто мне очистили душу.
15: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
7: Так это и есть печать Божья?
15: Да, Терри, да. Отныне он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
7: Спасибо вам, пастор.
15: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно Он умер ради твоего спасения.
7: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
4: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
7: «Элисон, я сегодня получил спасение».
4: «Что?»
7: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее».
4: «Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?»
7: «Как ты не понимаешь, Элисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем».
4: «Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны».
7: Нет, Элисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Элисон. И я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Элисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Элисон, поверь мне».
4: «Я верю тебе, Терри».
7: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором».
4: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником».
7: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Элисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
6: «Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
7: да,
6: и нажал на курок?»
7: «Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?»
6: «Да, помню».
7: «Вот. А я в нем ночевал некоторое время».
6: «Ну?»
7: «Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку».
6: «Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?»
7: «Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил».
6: «Да он мог застрелить тебя, Терри».
7: «Так вот я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
6: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
7: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
6: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
7: Папа, тебе тоже нужно спастись.
6: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
7: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
6: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
7: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
6: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
7: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эйлисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.

Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни, и поэтому не ждите. Пригласите Его войти

0: транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Пуш.

Книга известного молодежного пастора и проповедника Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Вот главная тема проповедей пастора Буша. Он был убежден, что Евангелие Иисуса Христа является самой захватывающей вестью. Хотите ли вы услышать эту весть? Это возможно. В этой книге Вильгельм Буш очень ясно, доступно, с множествами примерами отвечает на самые трудные вопросы, возникающие у молодежи. Бог – да, но для чего Иисус? Для чего я живу? Почему Бог молчит? И множество других насущных жизненных вопросов. В прошлой передаче мы рассмотрели вопрос «Бог – да, но для чего Иисус?» Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус сам сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Но в Божьи обители ведет лишь одна дверь. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Этой дверью является Иисус. Во-первых, Иисус есть откровение Бога. Если мне кто-нибудь скажет: «Я верю в Бога, но для чего Иисус?», я отвечу: «Какой вздор! Бог является сокровенным Богом, и без Иисуса мы ничего о Боге не можем узнать. В Иисусе же проявляется Бог». Во-вторых, Иисус – спасающая любовь Божья. Испытывали ли вы когда-нибудь богобоязнь? Если нет, то вы вообще еще не осознали всю реальность Божьей святости и своей греховности. Становясь богобоязненным, вы зададитесь вопросом: «Как мне устоять перед Богом? Где спасение от гнева Божьего?» Иисус – спасающая любовь Божья. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Тема нашей передачи – «Иисус – добрый пастырь». Иисус – властелин жизни. Я был молодым человеком 18 лет, когда узнал, что такое прощение грехов. Цепь рухнула. В одной песне поется: «Все прощены грехи». И в этом жизни слово для страждущей души. И в имени Иисуса прощение то готово. Я желаю, чтобы и вы испытали подобное. И идите к Иисусу сегодня. Он вас ожидает. Скажите Ему: «Господи, моя жизнь испорчена и полна пороков. Я всегда умалчивал об этом и хвалился. Сейчас я все приношу Тебе. Сейчас я хочу верить, что Твоя кровь смыла мою вину». Как прекрасно иметь прощение грехов! В 17 веке в Англии жил человек по имени Буньян. Этот Буньян годами находился в тюрьме из-за своей веры. Такое бывало во все времена. После Слова Божьего самым стабильным явлением в человеческом обществе являются тюрьмы. И там, в тюрьме, сей Буньян написал чудесную книгу, которая сегодня актуальна. В ней он описывает жизнь христианина как опасное, полное приключение путешествия. Она начинается так:

Один человек жил в городе под названием Мир. Вдруг он заволновался и сказал примерно следующее. «Здесь что-то не так. Я не имею покоя. Я несчастен. Мне нужно отсюда уйти». Он поделился об этом со своей женой. Она же заявила ему: «Ты нервничаешь. Тебе необходим отдых». Тем не менее, ничто ему не помогло. Беспокойство не покидало его. Но однажды он делает вывод: «Мне ничего не помогает, мне нужно уйти из этого города». И он бежит. В пути он замечает, что несет на спине какую-то ношу. Он хочет освободиться от нее, но не может. Чем дальше он идет, тем тяжелее становится ноша. Раньше он не замечал ее. Она была сама собой разумеющейся. Но чем дальше он удалялся от города Мир, тем тяжелее она становилась. В конце концов он уже едва мог передвигаться. С большим трудом он идет по тропинке в гору. Ноша его тяготит. Вдруг на перекрестке перед ним возникает крест. Почти потеряв сознание, он падает перед крестом, ухватившись за него, и поднимает свой взор. В этот же миг он чувствует, что ноша его отрывается и с грохотом падает под откос. Чудесное описание того, что человек может пережить у креста Иисуса Христа. «Я поднял в духе взор к кресту, где Агнец Божий мне предстал. На нем, проливший кровь свою, он за меня там умирал. К стыду я должен был признать, два чуда встретил я тогда: любви великой благодать и тяжесть моего греха». Прощение грехов. Иисус заплатил за мою вину. Цепь моих долгов снята. Я освободился от своей тяжести. Прощение грехов – это может подарить только Иисус. Я должен еще пояснить, почему я верю в Иисуса. Вы ведь все уже однажды испытали, каким бесконечно одиноким можно себя чувствовать и какой пустою бывает жизнь. Тогда вы вдруг ощущаете, что вам чего-то недостает. Но чего? Я вам скажу, вам недостает живого Спасителя. Только что я рассказывал, что Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за нашу вину. Обратите внимание на слова: «наказание мира нашего было на нем». Затем его положили в гроб, высеченный в скале. К гробу привалили тяжелый камень. А для полного спокойствия римский правитель приложил печать к камню и выставил стражу римских легионеров. Я представляю, что среди них были великолепные парни, воевавшие в разных странах: в Галлии, нынешней Франции, в Германии, Азии, Африке. Это были молодчики, покрытые шрамами. Итак, в предрассветный час третьего дня они стоят со щитом в левой руке, с копьем в правой руке и шлемом на голове. Римский легионер на страже, на него можно положиться. Но вдруг становится светло, как днем. В Библии сказано: «Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба». Иисус восстает из гроба. Это было так величественно, что воины упали без чувств. Несколько часов спустя Иисус встречается с бедной девушкой. Библия говорит о ней, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Эта девушка плачет. Иисус подходит к ней, но она не падает без чувств. Напротив, она радуется, когда узнает воскресшего Господа Иисуса, и говорит: «Равуни!» Она утешена, потому что знает, Иисус, добрый пастырь, жив и находится со мною.
Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи сегодня – «Иисус – добрый пастырь», «Иисус – властелин жизни». Знаете ли, Иисус мне еще нужен и для того, чтобы мне держаться за Его руку. Из-за своего вероисповедания я сидел в нацистских тюрьмах. Там у меня были такие времена, когда я думал, еще один шаг и начнется темное царство безумия, из которого нет обратного выхода. И тогда явился Христос, и все стало хорошо. Иначе я просто не могу объяснить это. В тюрьме подали транспорт, который должен был отправить людей в концлагерь. Людей, у которых не было никакой надежды. Некоторые из них были уголовниками, другие – безвинные люди, евреи. В один субботний вечер этих людей охватило отчаяние. Вдруг поднялся такой рев, что вы себе этого представить не можете. Дом полный камер отчаяния, где все кричало и стучало в стены и двери. Стражи нервничали, стреляли из револьверов в потолки, бегали взад-вперед, били и сгоняли всех в кучу. Я сижу в своей камере и думаю, так будет в аду. Мне не хватит слов, чтобы описать, что творилось. В этой ситуации мне вдруг приходит на ум Иисус. Он ведь здесь». Я рассказываю вам то, что я действительно пережил. Тогда я тихо, совсем тихо повторил в своей камере «Иисус! Иисус! Иисус!» И через 3 минуты все стихло. Понимаете, я воззвал к Нему. Этого не слышал ни один человек, только Иисус. И демонам пришлось удалиться, и тут я громко запел, что было строго-настрого запрещено. «Иисус, Ты радость, души моей благость, Ты моя краса! Ах, как долго страждет, в страхе сердце жаждет быть с Тобой всегда!» И все заключенные это слышали. Стража не проронила ни слова, а я громко пел. Если буря злая, мир весь потрясая, помощь мне, Иисус. Друзья мои, тогда я почувствовал, что значит иметь живого Спасителя. Всем нам однажды придется, я уже об этом говорил, преодолеть очень опасный путь – долину смерти. Меня однажды упрекнули. Вы, пасторы, всегда пугаете людей смертью. А я ответил – этим мне никого пугать не нужно. Мы же все этого страшимся. И тогда, умирая, как хорошо чувствовать руку доброго пастыря. Но мне говорят, и это неверно. Современный человек смерти меньше боится, чем жизни. Жизнь ужасна. Страшнее смерти. Друзья мои, можно и при жизни и иметь Иисуса. Я должен привести вам одну историю, которую я уже часто рассказывал. Она кажется невероятной, но произошла в действительности. В Эссене я познакомился с одним из промышленников. Он был таким, знаете ли, доброжелательным. «Господин пастор, как мило, что вы направляете детей на путь истины. Вот вам 100 марок за работу». Я сказал, а вы сами как? «Нет, господин пастор, у меня уже свое собственное мировоззрение». «Понимаете, добрый малый, но далек от Бога, как луна от Сириуса. Однажды я проводил венчание. Оно часто бывает немного грустным в огромной пустой церкви. Приходит жених с невестой, и, может быть, еще человек 10». Они выглядят немного растерянными в огромной церкви. А мой доброжелательный господин из промышленников – свидетель. Этого бедного человека в элегантном фраке с цилиндром в руках мне было искренне жаль.
Он теперь просто не знал, как себя нужно вести в церкви. Было заметно, как его мучили вопросы, преклонить ли колени? Может быть, нужно перекреститься? Как себя вести? Я ему немного помог, взял у него цилиндр и положил на сиденье рядом. Затем спели псалом. Об этом он, конечно, не имел никакого понятия, но, по крайней мере, делал такой вид. Вы себе можете представить этого господина? Человек мира сего. И вдруг случилось удивительное. Поскольку невеста была помощницей во время детских богослужений, то во время венчания с галереи донеслось пение около 30 девочек. Своими сладкими голосами они пели самый простой детский псалом, который, возможно, знаете и вы. «Я овечка у Христа, в сердце счастье полнота, пастырь мой о мне печется». И я подумал, что с этим человеком что-то случилось. Не заболел ли он? Он как-то съежился, закрыл руками лицо и задрожал. Я решил, что с ним что-то произошло. Мне надо вызвать врача. Но вдруг я замечаю, что этот человек плачет, причем безудержно. «Пастырь мой о мне печется, с ним так радостно живется», — пели дети. «Он в любви меня ведет и по имени зовет. Под его святым жезлом не нуждаюсь я ни в чем. Пажити его богаты». И вот сидит человек, крупный промышленник, и плачет. Тогда я понял, что произошло. Ему вдруг стало ясно: дети имеют того, кого у меня нет. Доброго пастыря, а я одинокий, потерянный человек. Мужчины и женщины, для вас самое большое достижение в жизни, когда вы подобны детям. Сможете сказать, что принадлежите к овцам Иисуса Христа. И имеете доброго пастыря. Это самое большое достижение в жизни. Стремитесь к тому, чтобы вы могли это сказать. Почему я верю Иисусу? Потому что Он мой добрый пастырь. Мой лучший друг, мой живой спаситель. Для чего нужен Иисус? Хочу сказать вам еще вот что. Иисус – властелин жизни. Несколько лет тому назад мы с молодежью отдыхали в Богемском лесу. После того, как уехали мальчики, мне пришлось еще один день подождать, потому что за мной должны были приехать на автомашине. И находился я в тот вечер в одном старом охотничьем замке, раньше принадлежавшем какому-то королю. Сейчас здесь жил только лесничий. Дом был полуразрушенным. Электрического света не было. Но была огромная жилая комната с открытым камином, в котором был зажжен огонь. Мне поставили керосиновую лампу и пожелали доброй ночи. На улице ревела буря. Дождь хлестал по елям, стоявшим вокруг дома. Самый подходящий сценарий для разбойничьих происшествий. А у меня как раз ничего не оказалось с собой почитать. На корзине камина я нашел брошюрку, которую читал при свете керосиновой лампы. Должен сказать, что ничего более ужасного я еще не читал. В этом повествовании один врач кипел яростью против смерти. На некоторых страницах было написано примерно так: «О ты, смерть, враг человечества! Целую неделю я боролся за жизнь человека и думал, что уже спас его. Когда ты, издеваясь, поднимаешься из-за ложа, протягиваешь руки, и все мои труды тщетны. Я помогаю людям, зная, что все это бесполезно, потому что ты придешь со своей костлявой рукой. О, смерть, предательница, ты враг!» Страницы полные ненависти к смерти, а затем самое жуткое. «О, смерть, ты точка, ты восклицательный знак,
А далее пишет буквально следующее. «О, проклятие! Если бы ты все-таки была восклицательным знаком! Но тогда я смотрю на тебя, ты превращаешься в вопросительный знак, и я спрашиваю себя, является ли смерть концом, или это еще не конец? Что дальше? Смерть, ты всеобщий вопрос». Вот оно как. А я вам скажу, что смерть – это еще не конец. И Иисус, который знает ответ на этот вопрос, сказал: «Пространен путь, ведущий в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь». Но жребий бросается уже тут, и я рад, что имею Спасителя, который уже здесь дает жизнь, является жизнью и ведет к жизни. Поэтому я о нем охотно возвещаю. Знаете, во время Первой мировой войны я неделями находился под Верденом, где тогда разыгралась одна из крупнейших битв. Между линиями фронта лежали трупы на трупах. Когда я думаю о том, что через сотню лет нас всех здесь не будет, я ощущаю ужасающее дыхание смерти. Чувствуете ли его и вы? И в этом смертном мире есть один, который воскрес из мертвых. И Иисус Христос говорит: «Представьте себе, я жив, и вы будете жить. Верьте в меня, придите ко мне, обратитесь ко мне, будьте моим достоянием, я введу вас в жизнь». Не чудесно ли это? И как только можно жить в этом мире смерти без Спасителя, который есть жизнь и ведет к вечной жизни? Я прочел на днях старое письмо, напечатанное профессором Геймом. Это письмо солдата-христианина, павшего в России во время Второй мировой войны. В письме написано примерно так. «Вокруг нас творится кошмар. Когда русские стреляют из своих орудий, нас всех охватывает паника. А мороз, а снег – ужасно. Но у меня нет страха. Если я погибну, то будет чудесно. Тогда я в одно мгновение окажусь на небе. Тогда буря стихнет, и я увижу своего Господа лицом к лицу, и Его слава осияет меня. Я не против погибнуть здесь». Вскоре после этого он погиб. Когда я читал это, то думал, как здорово, что молодой человек не боится смерти, только потому, что он знает Иисуса. Да, Иисус – властелин жизни. И своим последователям Он дает надежду на вечную жизнь. Однажды на церковном празднике в Лейпцигской ратуше состоялась встреча верхушки правительства с правлением церкви. Произносились речи, по возможности ни к чему не обязывающие, чтобы не слишком задевать больные места друг друга. Заключительное слово взял Генрих Гизен, тогдашний генеральный секретарь Германского евангельского комитета. Я никогда не забуду, как Генрих Гизен встал и сказал: «Вы спрашиваете нас, мои господа, что мы за люди? Я хочу вам это сказать одним предложением. Мы люди, которые молятся так: дай мне кротость, Бог Отец, чтобы был в небе мой венец». И он сел на свое место. Люди были буквально потрясены таким ответом. Во время 30-летней войны Пауль Герхард писал в своем стихе: «Хочу я постараться жить свято на земле, не мысля оставаться в этой чужой стране. Иду своей дорогой, ведущей к небесам, Отец готовит много мне утешения там». Желаю, чтобы и вы могли также пройти свой жизненный путь. Для чего же нужен Иисус? В конечном счете все еще раз зависит от того, познаете ли вы Его. В следующей передаче мы рассмотрим тему «Для чего я живу?».

0: Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Если Бог есть любовь, как вы твердите, как же может Он допустить, чтобы кто-либо из Его творений был наказан в аду?
3: Чего требует праведность Бога от всех моральных существ, им сотворенных?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину о Боге. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока или, лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение «Наш всемогущий Бог».

0: Сегодня мы продолжаем изучать свойства или атрибуты Бога. Как вы знаете, атрибуты Бога разделяются на природные и на нравственные свойства. К природным свойствам относятся неизменяемость, всеведение, всемогущество, вездесущность и вечность Бога. Каких нравственных свойств мы уже коснулись?
1: Мы изучали о святости и о любви Бога.
0: А теперь мы обратим наше внимание на третье нравственное свойство Бога – Его праведность. Праведность Бога – это то качество Бога, которое обнаруживается в Его отношении к Его творению – в соответствии с чистотой Его собственного естества. Святость Бога относится к Его характеру, к Его природе или сущности. Его праведность проявляется в Его отношении к Своему творению. Говоря о праведности Бога, есть ли что-нибудь дополнительное к нашему тексту в книге «Догматика»?
2: Вот мы находим следующее. Праведность или справедливость Бога есть свойство, которое является как бы продолжением святости Его по отношению к сынам человеческим. Святость есть сущность Бога в самом себе. Праведность и справедливость – выражение Его характера по отношению к человеку. В праведности Бога явлена Его любовь к святости и явлено свидетельство о том, что Бог всегда творит правду. В справедливости явлена Его ненависть к греху. Справедливость, как свойство Бога, беспристрастна. Она карает, но не мстит.
0: Священное Писание много говорит нам о праведности Бога.
1: Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. «Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Книга Ездра, 9 глава, 15 стих. «Господи, Боже Израилев, праведен Ты». Псалом 7-10 стих. «Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже».
2: И Псалом 7-12 стих. «Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий». Псалом 114-5 стих. «Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш». Псалом 144-17 стих. «Праведен Господь во всех путях своих, и благ во всех делах своих». Книга пророка Иеремии, 12 глава, 1 стих. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою». И Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих, слова нашего Господа Иисуса Христа. «Отче праведный, и мир тебя не познал».
0: Данные места Писания показывают Бога справедливым в самом себе и по отношению к человеку. От Бога исходит только полезное, справедливое и правое. Праведность Божья требует сообразности с моральным совершенством Бога от всех моральных существ и наказывает несообразность с этим Его совершенством.
1: Как проявляется праведность Бога?
0: Во-первых, праведность Бога проявляется в наказании грешников за грех.
2: Читаю Откровение, 16 глава, 6 стих. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Псалом 10, стихи 5 по 7. «Господь испытывает праведного, а нечестивого, и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника».
0: Нужно отметить, что это не есть только выражение страсти гнева, но сильное отвращение его святой сущности от всякого греха. Люди могут управлять на земле и творить неправду, но Бог управляет с небес и всегда творит правду. Он видит тех, кто поступает праведно, и тех, кто поступает неправедно. Его праведность с отвращением смотрит на грех, и в конечном счете зло будет наказано. Какое страшное слово «проклятие Божье»! Это страшное наказание, вечное разделение с Богом. Как послушны должны быть люди призыву Бога, ибо страшно грешнику впасть в руки Бога живого. Ни один грешник не сможет сказать в день суда, что он незаслуженно наказан. «Я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновный». Так сказал фараон Моисею. Исход, 9 глава, 27 стих. Признавая справедливость Божьего наказания за грех и ожесточение. Во-вторых, праведность Бога проявляется в приготовлении умилостивления за грех.
1: Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде.
0: Потом, в-третьих, праведность Бога проявляется в прощении исповеданных грехов и в очищении от всякой неправды.
2: Читаем первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: Обычно прощение грехов связывается с благодатью и любовью Бога, но не с Его праведностью и справедливостью. Данный стих убеждает нас в том, что если мы исповедуем наши грехи, то праведность и справедливость Бога является гарантией нашего прощения. Бог не может не простить и не очистить кающегося грешника. Потом, в-четвертых, праведность Бога проявляется в оправдании верующих в Иисуса.
1: Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 26 стих. «Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».
0: Потом, в-пятых, праведность Бога проявляется в награждении праведных за их верность.
2: В втором послании к Тимофею, 4 глава, стих 8, апостол Павел пишет: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Послание к евреям, 6 глава, 10 стих: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым.
0: Праведный судья не может оставить без награды верных детей своих. Придет время, и мы получим полную награду за все доброе, что мы сделали во имя Его. Гарантия этому – праведность Бога. Потом, в-шестых, праведность Бога проявляется в верности своему слову и своим обетованиям.
1: Книга Неемии, 9 глава, 7 и 8 стихи. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою, и заключил с ним завет, и ты исполнил слово свое, потому что ты праведен».
0: Великие трудности стояли на пути исполнения этого обетования, то есть овладения землей Хананской. Но так как Бог произносит слово и обетование, то ни небо, ни земля, ни ад не могут помешать их исполнению. Его праведность есть гарантия исполнения всех обетований. Рано или поздно народ Божий будет торжествовать в славе Отца Небесного. Наступит день, когда зло прекратится, и наступит великий покой.
2: Мне кажется, что перед тем, как приступить к следующей теме, хорошо сделать перерыв и прослушать пение молодежи из Советского Союза «Наш Бог – опора прошлых дней».

0: Следующее свойство или атрибут Бога, о котором мы желаем говорить, есть верность Бога. Верность Бога – это то качество Бога, которое указывает на Его постоянство в слове и в действии, так что на Него, на Бога, можно полагаться без всякого сомнения. Слово «верность» происходит от слова, корень которого значит «подпирать» или «поддерживать». Когда оно употребляется в отношении Бога, оно значит, что Бог есть Тот, на Кого мы можем опираться без всякого страха. Он есть Тот, кому мы можем положительно довериться. Послушаем, что Слово Божье учит о верности Бога.
1: Книга Второзаконие, 7 глава, 9 стих. «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Второзаконие, 32 глава, 4 стих. «Бог верен, и нет неправды в Нем». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие».
2: И второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: Слово Божье говорит нам о мере верности Бога. Верность Бога велика.
1: Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22 и 23 стихи. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя».
0: Верность Бога достигает небеса.
2: Псалом 35, стих 6. «Господи, милость Твоя до небес! Истина, или, как говорят некоторые переводы, верность Твоя до облаков». И Псалом 88, 3 стих. «На небесах утвердил Ты истину». Или, как почти все переводы говорят, «На небесах утвердил Ты верность Твою».
0: Верность Бога распространяется на все Его дела.
1: Псалом 32, 4 стих. «Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Псалом 118, стих 90. «Истина, другие переводы, верность Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит».
0: А теперь пришло время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Если Бог есть любовь, как вы твердите, как же может Он допустить, чтобы кто-либо из Его творений был наказан в аду?
0: Праведность или справедливость Бога требует наказания за грех. Бог есть любовь, но одновременно Он свят и праведен. Бог явил свою любовь, когда Христос на кресте принял наказание наше за грех. Но когда грешник, упорствуя, продолжает грешить и остается в своем неверии, праведность Божья требует наказания. Его праведность с отвращением смотрит на грех. И зло, и грех должны быть наказаны. Какое страшное слово! Проклятие Божье! Это страшное наказание, вечное разделение с Богом. Я повторяю, Бог есть любовь, но одновременно Он свят, праведен и справедлив. Его праведность заставляет Его наказать грех.
1: Чего требует праведность Бога от всех моральных существ, им сотворенных?
0: Праведность Божья требует сообразности с моральным совершенством Бога от всех моральных существ. Так как человек сам по себе не способен достигнуть этой сообразности, которую требует праведность Божья, Бог сам усмотрел способ даровать человеку эту праведность через крестную смерть и воскресение своего единородного Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Послание к Римлянам в 3 главе, стихи 23, 24 и 25 указывает нам это очень ясно. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Божьей, то есть благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». А потом послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем».

и полнота и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

любовь, когда бы всех земных народов, земли, морей и горных свод, и ангелов постиг я речь, но без любви я день вчерашний, я прах и тлень, кимвал звучащий, отживший век свой ржавый меч. Когда б пророческому оку открылось все, вблизи, вдали, а верой дивной и глубокой я изменял лицо земли и исправляла многих то, но нет любви, и я ничто. Когда б раздал я все именье, я сам остался ни при чем, отдал бы тело на сожжение, на истязание, на мученье, но не ходил любви путем, то никакой нет пользы в том. Любовь смиренна, терпелива, надеждой, верою полна, самозабывчива, правдива, не своевольна, не строптива, несет страдальцев бремена и покрывает все она. Умолкнут вещи и языки, глаголы избранных великих, излишним станет и мудрец, напрасны будут достижения людских умов изобретения. Всему, всему придет конец. Одна любовь лишь бесконечна и в час последний перейдет из мира скорби и забот туда, где в радости сердечной сольются ангелы с людьми в хвале источнику любви.

кто-то рискует жизнью, где-то за правду Божью, борется с суеверием, предубеждением, ложью. Кто-то со Словом Божьим едет, не зная испуга, прямо в котел людоедов. Мы же съедаем друг друга. Кто-то по уши занят тихим трудом для бедных, щедро делясь запасом вечных богатств заповедных. Кто-то с артипом в пальцах что-то сшивает туго. Мы же от нечего делать стали терзать друг друга. Кто-то со станцией мощной людям о Боге вещает, мыслями, сердцем, молитвой вести приготовляет. Кто-то за труд огромный часто унижен, обруган. Мы же от скуки, что ли, жизнь отравляем друг другу. В сердце моем молитва: Боже, прости безрассудных, Боже, наполни жизнь нам массой занятий трудных, чтобы в труде полезном не было места досугу, чтобы нам некогда было боль причинять друг другу.

Библия, как яркий светильник во мраке ночном, так Библия в мире сияет. От мира насилия и дружбы с грехом заоблачный мир призывает. О Боге, о правде вещает она, о вере, о жизни, о смерти. Премудрости Вышней безмерно полна. О, люди, вы ей только верьте! Как мана, сходившая утром с высот, питала голодных в пустыне, так праведник словом Господним живет, в любви он и в вере не стынет. Как воды живые из камня текли и жажду тотчас утоляли, так в книге божественной дети земли находят усладу в печали. Как молот она сокрушает скалу неверья, греха и порока, в уста обращенных влагает хвалу, спасет от бездны глубокой. Она освещает физический труд, она возвышает народы, где люди согласно Писанию живут, там царство любви и свободы. Как в зеркале, в Библии всякий себя увидит вполне и правдиво. Святые страницы не лгут и не льстят, о всем говорят справедливо. В невидим деяния прошедших веков, творенье и жизнь от начала, она своих верных среди мудрецов не раз и не два помещала. Враги истребляли огнем и мечом святое учение Христово, теперь оставляют его ни при чем, клеймят и бесстыдно злословят. Однако она, как бесстрашный Давид, сражает гордыни ученых, на грудах развалин теорий людских свои утверждает законы. В ней Бог говорит свою дивную весть простыми людскими словами. Ее недостаточно только прочесть, ее изучает веками. Ее толкователь — дух правды святой, смысл тайны тому открывает, кто с верой пойдет перед Богом с мольбой, кто слушать его пожелает.

Христос родился. Творец миров для нас стал тварью малой. Всесильный стал младенец в эту ночь. Душа его с восторгом ожидала, и он пришел, чтоб немощным помочь, чтоб возродить тоскующих в неволе, собрать всех тех, что разбежались врозь. С отцом сидел он рядом на престоле, а здесь ему приюта не нашлось. Мир погибал от злобы и разврата, толкали в бездну страшные грехи, приветствовали Господа ягнята неграмотные люди-пастухи. Какое беспредельное смиренье себя в ничто для мира превратить! Пусть это будет нам, как повеление, прощать, смиряться, верить и любить. Христос родился, пусть и сердце наше родится вновь и злобу отряхнет. С Христом в душе нам даже ад не страшен, лишь только с Ним достигнем мы высот.

юному другу. Мой юный друг, тебя, конечно, веселый мир к себе зовет, и ты к нему идешь беспечно, он радости тебе дает. Мой друг, промчатся юные годы, мирская слава пролетит, толпой надвинутся невзгоды, в косе седина заблестит. Мой друг, спеши, иль поздно будет, спеши Христа приобрести, тогда тебе не трудно будет с Христом все горести нести. Господь тебя стезей прямою через бури жизни проведет, и будет Он всегда с тобою и в свое царство приведет. Тогда ты испытаешь сладость от лицезрения Христа, и засияет в сердце радость, и славу воспоют уста.

Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы к нему уйдем без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек знаешь, как приятно отыскать Божией любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай», и свершится вмиг переселенье. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной.

за ним. На холмах зеленеет весна, запестрели долины цветами. Словно не было зимнего сна, леденящего сна с холодами. Разливают сады аромат, с гор повеяло легкой прохладой, и за облако ласковый взгляд посылает нам солнце в награду. Так светло на душе, тишина, это мир, что дается по вере, это радость воскресного дня, это в небо открытые двери. Разве можно теперь не запеть? В сердце зреют живые созвучия. Жить для Бога, любить и терпеть, что, быть может, прекраснее и лучше? Хоть порою согбен под крестом, на тропинке одни лишь преграды, но когда неразлучен с Христом, все является лучшей наградой.

Вперед на великое славное дело! Вперед на великое славное дело! Повстанцев погибших спасать! Через молнии, громы, без страха и смело стремись все вперед, Божья рать! Пусть нас окружает неверие людское, и пусть сатана нам грозит. Победа в одном лишь Христе, Он все злое от наших сердец отразит. От Господа много мы благ получили через Иисуса Христа. Он хочет, чтоб мы и других научили, чтоб смело открыли уста. Пусть только Господь, Он наш друг и учитель, примером нам будет всегда. От гордости страшной нам будет хранитель для пользы святого труда. Послушными будем всегда Его зову, сиянием мир просветим, прославим достойно мы милость Христову и верность Ему сохраним. Ответим на призыв Иисуса Священный, заветы Его сохраним, сердечной любовью, огнем освященной, вперед за Христом поспешим.

Война. Война, даже самая правая, нагоняет тоску и жуть. У нее всегда руки кровавые, и в глазах смертельная муть. Проливается кровь невинная, между прочим, и под шумок, и течет рекою длинною человечьего горя поток. На войне не сыскать виноватого, все по-своему как-то правы. Вопиет под сгоревшую хатою к небу кровь сироты и вдовы. Человек сатаною натравленный даже в братьях видит врагов. Разлилось по земле отравленной злобы море без берегов. Но бывает война священная, и победа слаще, чем мед, когда душою нетленною человек против зла пойдет. На сердечном поле сражения победа над злом нужна, и утихнут бунты, брожения, и забудется слово «война».

без Христа. Пройдет этот мир, пройдет, и похоти с ним пройдут, и победит лишь тот, кто вечность имел в виду, и не забыл ни на миг, сбежав с курорта беспечности, что этот растленный мир только преддверье вечности, похлебки единой ради, продав греху первородства, грешник опомнится в аде, увидев души банкротства, и осознает вскоре мучений наследником став, какое ужасное горе вечности быть без Христа.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Тихие беседы. Глашатай истины Божьей. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28:19-20. Эти слова сказал Иисус Христос Своим 11 ученикам на горе перед Своим вознесением на небо к Отцу Небесному. Ученики были избраны и призваны Иисусом Христом к этому труду. Попозже еще Иисус Христос лично избрал и призвал к этому труду Савла, апостола Павла, который, как никто из учеников Иисуса Христа, при помощи некоторых братьев понес Евангелие другим народам. Я ни в коем случае не хотел теперь вознести апостола Павла выше других учеников, думая, они все во всей полноте исполняли волю Иисуса Христа, неся Евангелие народам. Они все действовали в основном в Израиле, а потом Павел понес Евангелие за пределы земли обетованной. До рождения Иисуса Христа Бог говорил к людям через своих пророков, затем через Своего Единородного Сына Иисуса Христа, после Вознесения Иисуса Христа, через учеников и их последователей. Мы, дети Божии, также являемся последователями Иисуса Христа, если исполняем Его волю. У Господа во все времена были Свои пророки, апостолы. В наше время мы говорим служитель, миссионер, евангелист, проповедник. Это те, которые идут до краев земли, чтобы донести до всех народов Евангелие. Они призывают грешников к покаянию, неся им благую весть спасения через веру в Иисуса Христа. На сегодняшний день не каждый христианин может ездить по всему свету, проповедуя Евангелие. Это просто невозможно. Я думаю, это связано с избранием. Каждый возрожденный христианин имеет особенное признание от Господа. Когда человек кается в грехах своих перед Богом, получает от Него рождение свыше, а затем призывается и к труду на ниве Божией. Каждому Господь дает один талант или даже несколько. Ведь не каждый может талантливо петь, играть на инструментах, быть пресвитером, диаконом, миссионером. Но если Господь его к этому или к другому труду не призвал. Но я думаю, что во все времена не было ни одного христианина, которому Господь

не дал бы хоть один талант. Если мы не призваны быть миссионерами, которые едут в другие страны с Евангелием, то мы все можем их поддерживать финансово и в наших молитвах. Мы призваны быть светом Христовым в этом мире, каждый на своем рабочем месте, среди незнакомых людей, и особенно в церкви и своей семье. Каждый должен трудиться и приносить плоды. Ну а если Господь кого-то призывает быть миссионером-евангелистом, то, думаю, Он это откроет через Духа Святого и даст возможность это исполнить, попасть в другую страну. Нашу церковь несколько лет назад, а также этой весной, были миссионеры-евангелисты, супруги Григорий и Мариана. И каждый раз приходили души к покаянию Господу через их свидетельство о любви Божией к человеку. Многие искаявшиеся сегодня в вере и трудятся на ниве Божией. Еще были гости, семья из Украины. Они также несут Евангелие во все народы. Через их свидетельство, как Иисус их спас от вечной гибели, за последние 12 лет многие души во многих странах пришли к покаянию Господу. Несколько лет назад моя сестра Лиза подарила мне книгу Юрия Богачева «Из ада вырвала меня твоя рука». Я ее прочитал с большим интересом. Со временем Господь предоставил возможность услышать наяву их свидетельства, песни, стихи во славу Божию. Пусть Господь нас всех благословит и вдохновит, чтобы мы были верны Его призванию и не зарывали свои таланты. Господь однажды строго спросит с каждого, с полной ли отдачей мы все трудились на ниве Его, ибо время близко. Йоханнес Дерксен.

Невыдуманные рассказы. Крыло ангела. «Ибо я с тобою, чтоб спасать и избавлять тебя, говорит Господь». Иеремия 15:20. Зима была такая долгая, и хотя в домике, где жил Николка с родителями и сестренками, было тепло, уютно и не очень голодно, все равно мечталось о теплых днях. И к концу зимы семилетнему Николке стало ну совсем не втерпеж. Когда же отпустят их на свободу? Свободой называлось пасти домашнюю скотину, двух коров и теленка, которые, видно, не меньше Николки застоялись в своем хлеву, так как из него все чаще и чаще доносилось нетерпеливое мычание. И, наконец, этот счастливый день настал, а вернее вечер, когда батя сказал ребятишкам, чтобы они собирались на завтра пасти скотину. Николка решил эту ночь не спать, вдруг проспит, ведь он самый младший в семье. Еще чего доброго пожалеют, да и не возьмут с собой. Нет, этого он ни за что не допустит. Лучше совсем глаз не сомкнуть. Откуда ему было знать, что детский сон самый сладкий на свете и самый крепкий, и преодолеет даже твердое решение. Вскоре эти отяжелевшие веки смежились, и Николка забылся в теплой постельной неге. Ему снился просторный зеленый луг с высокой травой, синее-пресинее небо над ним, в котором затерялась радостная, нескончаемая песенка жаворонка. Николка самозабвенно носился по лугу, гоняясь за бабочками, вдыхая неповторимый запах лета. А вдали мычали коровы, и на них покрикивали сестренки. Коровы действительно мычали, и от этого Николка подскочил с кровати. Так и есть, все уже на ногах. Родители и сестренки хлопочут во дворе. Мама гремит подойником, а коровы мычат в предчувствии первого выпаса. Он кубарем скатился с кровати, аж чуть не заревел во весь голос, но потом подумал, что реветь пока не стоит. Никто никуда без него не ушел. Николка торопливо натянул на себя одежду, захлобучил на голову зимнюю шапку и распахнул дверь на крыльцо. Матушка, продолжая доить корову во дворе, ласково взглянула на него. — Ну, Соня, чуть не проспал первый поход, а шапка-то, шапка кверху ухом торчит. Никак по ветру сыночка держит. Тот и услыхал сборы, — проворковала нежно мама. От милого маминого голоса, от подлетевших откуда-то сестренок, которые начали его турзучить и трепать за вихри, сбросив ушанку с головы, Николка окончательно проснулся и зашелся с такой радостью, что невинные и счастливые слезинки скатились по щекам. «Ах, да чего хорошо! Как хорошо! Тепло-то как!» — выбивало сердечко в груди. Снег затаился только под забором в низинках, а проталинки парились под жаркими лучами солнца, нежно зеленея первой травой с желтыми головками лютиков. Казалось, что чистый прозрачный воздух звенит в этом голубом, умытом утре. Да он и правда звенел от птичьего многоголосия. И с этого утра для Николки настали счастливые дни. Весна хозяйничала вовсю. Снег сошел окончательно и бесповоротно. Все вокруг цвело, алело, искрилось, жужжало и пело. А вдали величавые горы в снегах охраняли эту красоту. Николка не мог набегаться на перегонки с теленком и насладиться свободой, волей, в общем, радостью бытия. В один из таких чудесных дней сестренки, пася коров, вышли к берегу бурного потока, который набрал силу отстоявшего снега, а теперь подпитывался ледниками, сверкающими где-то там наверху. Николка принялся за свою игру с теленком, как вдруг увидел на другом берегу потока, среди распускавшейся белым цветом яблоньки, ветку с прошлогодним ярко-красными плодами. Ни холода, ни ветры не расправились с ней. Маленькие яблочки аппетитно красовались среди нежной зелени и белых бутонов, маня
и дразня своей привлекательностью. Николка остановился на бегу и с изумлением посмотрел на это чудо. Его рот наполнился жадной слюной, когда он представил кисло-сладкий вкус плодов. Он тут же стал покручивать варианты их добычи. Опасливо покосился на мутный, стремительный поток крутыми берегами, который нельзя было ни перепрыгнуть, ни тем более перейти вброд. Плоды были очень соблазнительными, и он позвал сестренок и сообщил, что он их достанет. Сестренки, в момент оценившие грозящую опасность, запричитали и стали оттаскивать брата от берега потока, тем самым раззадорив его еще больше в осуществлении опасного мероприятия. Началась обычная детская возня. Две девчушки наскакивали на брата, как нахохлившиеся на сетки, а он отбивался от них, как мог. Наконец он вырвался и побежал вверх по берегу, навстречу потоку. Николка бежал в надежде увидеть узкое место или какой-нибудь камень, с помощью которого, может быть, перейти поток. А сестренки догоняли, опасаясь за его жизнь. И тут они увидели, как братишка странно взмахнул руками, и под ним стал оседать берег. Огромная земляная глыба, подмытая водой, обвалилась вместе с ним и погрузилась в страшный поток, который тотчас начал расправляться со своей добычей. Грязная волна начала кромсать отколотившийся кусок берега, заодно переворачивая и унося вниз по течению Николку. Сестренки ахнули и, заревев в голос, понеслись за братом вдоль берега. Они отчаянно кричали, звали на помощь родителей. Одна постарше стала обращаться к Богу: «Господи, спаси его!» А вода бесцеремонно уносила Николку, голова которого едва просматривалась в пенистых гребнях. Николка, очутившись в холодном стремительном потоке, крепко зажмурился и сцепил зубы и губы, понимая, что вода никак не должна проникнуть вовнутрь. Никого рядом с ним не было в этой смертельной опасности. Он вспомнил маму, которая была далеко, ее тихий нежный голос, говорящий ему: «Господь с тобой, угомонись!» Мамино лицо представилось так близко, любящие глаза внимательно смотрели на него, а губы шептали: «Господь с тобой!» И Николка понял, что мама говорила ему: «Кто сейчас может помочь и спасти?» Он напряг свой разум и, также крепко сжимая рот, мысленно обратился к Богу: «Господи, спаси меня!» А дальше случилось невероятное. Яркий свет пронзил мутный поток. Сквозь приоткрывшиеся веки Николка увидел серебристо-белое крыло ангела, которое легко выхватило его из воды и бережно опустила на зеленую траву на берегу. Боясь пошевелиться, мокрый Николка тихо лежал на траве, храня в себе тепло и свет, которое только что почувствовал. Он услышал, как вдалеке плакали и причитывали сестренки. «Чего это они?» — подумал мальчонка. «Ведь я живой и невредимый!» И в доказательство своей живости пошевелил рукой и ногой. Они легко подчинились ему, и он вскочил на ноги, вот только мокрая одежда была необычно тяжела. Наконец сестренки увидели его издалека и с удвоенной силой начали причитать и кричать. Не переставая рыдать, они прибежали к нему, вцепились в него и, не разжимая рук, как будто опять боялись потерять его. И, не веря своим глазам, что это он перед ними, их братик, живой и невредимый. Придя в себе, сестренки успокоились и выслушали рассказ Николки о чудесном ангельском крыле, которое спасло их братика. Они договорились между собой, что ничего не расскажут родителям об этом событии. Дети хранили свои обещания. Эту историю их родители услышали только тогда, когда взрослый сын Николай принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Когда он поведал в собрании о том, каким дивным образом в его детской жизни исполнились Божьи слова, сказанные через пророка Иеремию,
Я с тобой, чтоб спасать и избавлять тебя. Людмила Черникова, Россия.

Прозрение. Я отдаю тебе сердце из камня. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11:29. Человек мечется, ищет мира в сердце, но не осознает, что ищет Бога. Если вы хотите пережить с Ним встречу, задайте себе вопрос, готов ли я выйти на свет и предстать перед тем, кто знает обо мне все. Это больно, но кто не плакал о своих грехах, не может радоваться прощению. Поэтому просите Бога о том, чтобы Он дал вам покаяние. Без этого сокрушения вы никогда не сможете насладиться Божьим миром. Как же стать счастливыми и научиться хранить Божий мир? И в нашем женском общении мы пытались найти ответы на эти вопросы, делясь своим опытом и рассказами, которые помогли увидеть, как может быть потерян Божий мир. Вот некоторые из них. Когда я покаялась и в 22 года впервые начала читать Библию, то обратила внимание на место из Евангелия от Матфея 5:9. «Блаженны, то есть счастливы, миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Я тогда думала, что эти люди счастливы, потому что живут в мире со всеми ближними и с Богом. Может быть, поэтому написано «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Иакова 3:18. Несколько лет деньги стояли между мной и Богом. Дело в том, что мой муж экономил на всем, и был период, когда я носила одни и те же вещи по много лет. Начав работать, я наконец-то могла позволить себе купить все, что мне было необходимо. Отдать мужу свою зарплату означало для меня остаться вновь в заштопанных носочках. Но однажды я прочитала в Библии слова «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир», и поняла, что мои мысли полны пессимистичных прогнозов. Я увидела, что борюсь с Богом, отстаивая свое право иметь личные деньги или самозащиту в отношениях с мужем. Если есть что-то, за что мы держимся в этом мире и думаем, что без этого пропадем, мы перестаем жить по вере и уже не можем полагаться на Бога. «Отдай деньги мужу, и будешь иметь мир», — проговорил ко мне Господь. И я решил это сделать. Через 3 месяца мой муж обратился к Богу, и я увидела в нем заботливого друга. Посмотрите в свое сердце, за что вы держитесь в этом мире и думаете, что пропадете? Этого лишившись, не пропадете, но, доверив все Господу, обретете Божий мир. Я вышла замуж за неверующего человека. У нас родились дети, и я перестала посещать церковь. Но Господь не давал мне покоя и звал в свой дом. Зная негативное отношение мужа к верующим, я решила тайно, встав в воскресенье рано утром, уйти на служение. Но муж проснулся и, выйдя в коридор, спросил, «Ты куда?» «В церковь», — тихо промолвила я. «Туда ты не пойдешь», — прогремел приказ. «Нет, пойду». Поговорив до этого с братьями в церкви и заручившись их молитвенной поддержки, я приняла решение пойти до конца, иначе это препятствие может стать неопределимым. Муж распустил кулаки, но умывшись и переодевшись, я все равно пошла в церковь. Преодолев сопротивление, я обрела уверенность в правильности своего решения и мир в сердце. Твердого духом ты сохранишь в совершенном мире. Исход 26.3. Пришло время, когда муж перестал мне препятствовать посещать общение верующих. Затем он начал слушать Слово Божие, а недавно обратился к Богу с молитвой о прощении. Ждала я этого 10 лет. Я по характеру вспыльчивая и никак не покоряюсь мужу. Хочу в момент назревшего конфликта смолчать, но, оказываясь в его эпицентре, я не могу сдержаться, чтобы не ответить.
Недавно эта ситуация повторилась, и в первый раз, вместо того, чтобы вслушиваться в каждое изречение мужа, я начала молиться. Молилась, и тихий мир наполнил не только мое сердце, но и весь наш дом. Так я впервые промолчала и позволила Богу управлять ситуацией. Раньше я думала, что это муж должен учиться сдерживать себя, но в этот раз все произошло иначе. Возникла почти осязаемая тишина, которую ощутили все в доме, а муж подошел ко мне и сам извинился. Мое сердце в этот момент уже было полно прощения и мира. Мы бываем поглощены житейскими заботами настолько, что перестаем молиться, размышлять о Господе и думаем только о своей нужде. Недавно у нас сломалась машина. Муж пришел домой в панике. Я какое-то время сохраняла мир, но когда родственники начали перечислять проблемы, которые могут в связи с этим возникнуть, попала под их влияние. Через 2 дня приехала дочь из лагеря, полная мира и радости. Но и ее вскоре мы подзарядили. Машина. Только эта тема обсуждалась в нашем доме несколько дней, пока одна из сестер в Господе не принесла мне место из Писания. Смотрите, чтоб сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтоб день тот не постиг вас внезапно. Это слово было сказано вовремя, мы словно очнулись. Машину муж починил сам, и необходимость покупать новую отпала. Действительно, жить надо так, чтобы не зажимать душу клещами временных вещей, ибо она одна уйдет в вечность. Я никогда не думала, что маленький конвертик с деньгами, отложенными на крайний случай, был моей внутренней защитой. Я полагалась на него больше, чем на Бога, хотя до этого момента так не думала. У нас в семье возникла необходимость поменять машину, а значит, лишиться отложенных денег и влезть еще в долги. Почти на 2 суток я потеряла покой, прощаясь с этими сбережениями и планами, связанные с ними. Действительно, человек не узнает своего сердца, пока Господь не откроет ему. Вся проблема в том, что мы о себе думаем намного лучше, чем мы есть, и потому без Бога признать правду о себе никто из людей не может. Мы так привыкаем себя сравнивать с другими, что забываем о суде Божьем. Только Его Слово выводит нас на свет, и то, что сокрыто даже от нас самих. Да и в моем случае Господь выбил из-под ног опорки, благодаря которым я имела уверенность в своих силах и показал, что мне теперь не за что держаться, кроме Него. Он вел меня в свой свет, и я увидела, как мало у меня веры и как мелочно мое сердце. Это некоторые свидетельства, рассказанные на общении сестер из церкви Дегендорф, Регенсбург, прислала Марина Вигель. «Я отдаю тебе сердце из камня, в глыбах гранита зажато оно. Пусть твое судное, чистое пламя освободит и изменит его. Дай мне остаться без сил и надежды, в прах опустив моих мыслей в размах. Славой своей опали мои вежды, в дух через боль благодать не спаслав. Дай умереть, обливаясь слезами, в горьких водах, просоленных тобой, чтобы вернуться твоими глазами и полететь под твоей рукой. Дай позабыть пустословие стихию, сделай своими земные уста, чтобы кричать о спасении в мире и побеждающей силы Христа. Марина Вигель.

река забвения. Истекает живая вода и источника лет. Сколько людям добра принесла, сколько бед, сколько кануло весен и зим, сколько лет, сколько в небе ночном метеор прочертил рассыпающий след. Тыль оставил в прошедшем году ослепительный след, тыль надежду другим подарил или нет? Ты подумай, беспечный мой друг, у заветной черты, тыль звездою любви озарил твой земной небосвод суеты. У источников забвения реки мы с тобою стоим, что беспечно бегущим струям подарим. Поплывет ли прекрасный венок по волнам, или получит забвение река лишь печаль, раскаяние, как хлам? Бог сказал: выпускайте свой хлеб с щедротою по волнам, по пришествии многих времен я вам щедро воздам. Мы приходим к забвению реке в новогоднюю ночь, катит мирные воды свои, унося все минувшее прочь. Николай Клеенкин.

пророк. Он поднимал свой голос выше знамен, но не было в том проку. Еще никто, увы, не слышал в своем отечестве пророка. И часто с хрипом многогласным он посреди своих уроков мог лечь костьми. Быть так опасно пророком там, где нет пророков. И все ж на ниве Божью званный, в плечах слабак, могущий вере, Господней славой осиянный, свое отечество он верил. Не потому ль судьбой научен, он лик не прятал под забрало, и не его ли ветры жгучи, душа чужая, помирала, и прирастала, и любила, плоды взрастив на месте голом, поскольку сердце его было тем жизнь дарующим глаголом. Юрий Каминский, Украина.

Дорогие наши неписатели, жди меня. Он услышал их за то, что они уповали на него. Целый день идет дождь, летний, теплый, как парное молоко. Именно такой дождь напомнил ей детство. Застекленная веранда, струится вода, за расплывчатыми окнами качаются длинные ветви березы. Маленькая Анечка держит в руках кружку с парным молоком, потягивая через соломинку. Скоро стемнеет. Бабушка, подоив корову, кормит кур. Заканчивается хлопотливый, но неторопливый деревенский день. Затем, удобно усевшись на теплые бабушкины колени, она будет с ней молиться. Аня старается повторить слово в слово, торопится и не успевает. Бабушка говорит: «Принимай сердцем, не спеши». Она не совсем понимает, как это надо сердцем, но думать об этом некогда и старается не отставать. Самое лучшее еще впереди, когда Анечка, свернувшись калачиком под одеялом и устроившись под самое бабушкино ухо, будет слушать ее рассказы об Иисусе. Тогда, будучи маленькой девочкой, она думала, что всем детям на ночь бабушки рассказывают про Богу. Широко раскрыв глаза и вглядываясь в темноту комнаты, Аня видит сверкающее море, полоску берега. По песку идет Иисус и его друзья. Люди подходят к ним. А вот женщина бежит. Сейчас она прикоснется к его одежде и исцелится. Настоящие чудеса. И это не сказка. Это было на самом деле. И сейчас так происходит. Ей больше всего нравилось слушать, когда Бог исцелял хромых, слепых, прокаженных. Этой зимой, последней, выходя из класса, Аня увидела, как ее любимая учительница, опустившись на стул, резко прижала руку к сердцу. Лицо побледнело от боли. Подбежав, Анечка с любовью и состраданием, вглядываясь в ее глаза, не зная, как помочь, вдруг произнесла, что надо исцелиться. «Каким образом?» — спросила Ольга Ивановна. «Надо прикоснуться к Иисусу Христу», — вспомнила девочка. «Надо обязательно прикоснуться к Иисусу Христу». И еще раз настойчиво повторила Аня и заметила очень серьезный, слегка удивленный взгляд своего педагога. «Я не умею», — тихо ответила Ольга Ивановна. «Тогда я попрошу его, чтобы он сам прикоснулся к вам», — догадалась Анечка. Тогда она была первоклашкой, а сейчас каникулы. Впереди много вечеров, бабушкиных рассказов и молитв. Бабушка молилась о маме, о папе, о соседях, о друзьях, о государстве и даже о президенте республики. А еще она молилась об Анечкином будущем муже. Это было очень удивительно и не совсем понятно. Она совсем еще девочка, которая перешла во второй класс. С мальчиками Анечка дружит. Зачем за кого-то замуж выходить? Довольно часто, возвращаясь мыслями в далекое чистое детство, яркое и красочное, она только сегодня внезапно вспомнила именно о том, что бабушка вознесила к Богу ее будущего супруга тогда, когда она была еще лишь школьницей. Воспоминание, как открытое слабым электрическим током, прошло от макушки до конца ног. Почему оно было так надолго забыто? 30 лет прошло, давным-давно нет бабушки и мужа нет. Никогда не было. Есть братья и сестры во Христе, у многих семьи, а у нее, у Ани, только Бог. Ему она пишет письма, открывает желания и тайны своего сердца. Аня опустилась на колени в пушистый ковер и сильно зажмурилась, так сильно, что две крупные слезинки, появившиеся из-под ее длинных ресниц, стали похожи на капли дождя за окном, только соленые. «Господи, прошу, ответь мне, почему я до сих пор одна? Если ты сотворил мужчине помощницу, то для кого ты меня предназначил? Ты знаешь, что я хочу иметь семью, хочу успеть родить ребенка. Ведь не грех
то, что я хочу. Ты сказал, что не имеете, потому что не просите. А я прошу. Так часто и давно прошу. Но, наверное, тебе надоело об этом слушать. Прости меня за мою дерзость. Если ты решил, что мне нужно остаться одной, то пусть так и будет. Господь мой, я обещаю тебе больше не просить и не напоминать. Ты слышал все мои молитвы, и бабушкины тоже. Ты, Господь, и ты решаешь, а я принимаю твою волю на мою жизнь и смиряюсь, хоть мне и больно. Помоги мне примириться с твоим решением. Поддержи меня. Аминь. Вот и все. Теперь действительно все. Даже дождь перестал. Аня подошла к зеркалу, внимательно всматривалась. Те же самые большие серые глаза, в облаке длинных ресниц, красивая, словно отточенная линия бровей, прямой, чуть вздернутый носик, губы красивой формы, изящная фигурка, как у молоденькой девушки, маленькие, слабо заметные морщинки возле глаз. Вот они действительно появились, а в целом она та же Анечка, будто время не властно над ней. Пройдясь по волнистым каштановым волосам расческой, Аня привычно подняла волосы вверх. Скрутив их каким-то замысловатым узлом, она пришпилила волосы большой заколкой. По завитку остались у висков. Пригляделась, так лучше. Итак, с сегодняшнего дня она начинает новую жизнь. Она невеста Иисуса. Аня, встряхнув головой, как бы очнулась. Главное не думать, не мечтать. Иначе это желание ее сердца опять возьмет над ней верх. А этого больше не должно случиться. Вот и небо прояснилось, облака раздвинулись, выпустив из темницы солнце. Яркий солнечный свет мгновенно как бы согрел комнату и развеял грустные мысли. Брелок в виде круглого граненого стекла заискрился, а золотая рыбка внутри словно ожила и зашевелила длинным вуалеобразным хвостом. Впервые она увидела это, не зная, какой секрет сокрыт в этом неожиданном вчерашнем подарке. Аня подняла за колечко брелок и залюбовалась. Рыбка шевелила плавниками, открыла рот и казалась живой. Просто чудо! Вчера, сидя в последнем ряду, она слушала гостей из соседней республики. Проповедь была живая и захватывающая. Увлеченная Слово Божьим, Аня не заметила, как рядом подсел незнакомец. Заметив интерес, с каким слушает соседка, спросил, нравится ли. Так познакомились и разговорились. Иван оказался одним из гостей, рассказал об их городе, церкви, затем о себе. У него замечательная жена и двое чудесных малышей. Аня тогда грустно улыбнулась, а у нее ни детей, ни мужа. Затем неожиданно для себя самой Аня начала рассказывать о том, что мечтает иметь семью, ребенка. Но время проходит, унося молодость, и ничего не меняется. Сейчас, вспоминая диалог, Ане стало стыдно. Даже щеки загорались румянцем. Она так просто жаловалась на свое одиночество совершенно незнакомому человеку. А он внимательно слушал, давая ей возможность высказаться. Как она смогла так разоткровенничаться? Ведь он мужчина, хоть и ее брат во Христе. Полный любви и сострадания к ней, Иван сделал ей маленький подарок. Отстегнув брелок от ключей, он протянул его Ане. «Не унывай, ты будешь счастлива. Бог даст тебе все, ибо верен обещавший». Золотая рыбка в хрустальном шарике, открывая и закрывая рот, словно говорила, «Да, да, жаловаться грех». Алексей проснулся очень рано, когда за окном было темно. Он встал и прошелся по комнате. Странное состояние не покидало его. Отчего? Почему? Что же произошло? Этот сон, такой ясный, четкий, словно и не сон, а видение. Подойдя к мольберту, прикрепил чистый лист бумаги.
Рука художника сначала изобразила большие глаза, немного грустные, черные, длинные ресницы, и сделали их еще больше. Носик точенный, чуть сдернутый, красивого рисунка губы и контурные брови. Изящный овал лица. Вспоминая и уточняя, Алексей нарисовал необычный узел волос на макушке, два свободных завитка на висках. Они ей очень к лицу. Еще не все. Удивляясь тому, что делает, Алексей увидел в руке ее брелок, тот самый, который подарил другу Ивану перед его поездкой в Беларусь, круглый стеклянный шарик с золотой рыбкой внутри. Он нарисовал брелок в ее руках. Алексей внимательно разглядывал портрет. Он не знает эту девушку. Тогда почему так сильно и тревожно бьется сердце? Чем дальше он всматривался в лицо, тем ближе и понятней она становилась. Он не знает, как это случилось и почему, но Алексей знал главное. Он любит ту, которую нарисовал. Потрясенный, он опустился на колени. «Господи, где мне найти ее?» И весь растворился в молитве. Звонок в дверь нарушил его уединение. И Алексей пошел открывать. На пороге стоял Иван радостный, полный впечатлений от поездки. «Извини, что рано, не терпелось тебя увидеть», — обнимая друга, произнес Иван. Но Алексей, тактично перебив товарища, спросил неожиданно: «Ваня, а где мой брелок сейчас?» Иван, как будто споткнувшись, стал объяснять и извиняться. Он коротко рассказал, что подарил его девушке и таким образом выразил ей свою братскую любовь и поддержку. Иван не ожидал такого вопроса и чувствовал себя немного смущенным. Алексей подвел друга к мольберту и спросил: «Он у нее?» Иван во все глаза удивлением смотрел на знакомое лицо и молчал. Он был потрясен. «Да, брелок у нее!» — наконец услышал Алексей. «Ее зовут Анна. Поезжай к ней. Она давно тебя ждет». Галина Гайдаш, Беларусь. Пояснение. В рассказе использованы подлинные события. Имена изменены.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Снова крик о помощи. Побудил написать вам письмо номер газеты за январь 2010 года. Во-первых, хочу поблагодарить за мое опубликованное письмо. Ее вытащил случайно прохожий. От мамы пострадавшей девочки Анюты, о которой я вам писал, уже знаю, что им оказали посыльную помощь. Во славу Господу. Значит, ребенку будет легче, а это радует. Благодарю Бога за то, что Он слышит наши молитвы об этой маленькой девочке по имени Анюта и заботится о ней, отвечая на них. Теперь хочу написать вам об этом парне по имени Денис Б. Знаком я с ним уже давно. Родом Денис из Краснодарского края. Срок у него 10 лет. И кончится этот срок в 2014 году. Денис мне рассказал, что года два тому назад стало слабеть его общение с домом. Пишет и пишет письма, а впечатление такое, что бьется в закрытую дверь. В чем причина таких изменений и халатности с общением с домом? Для него непонятно. Даже мама практически перестала ему писать. То, что забыли те, кто назывался друзьями, его не сильно удивляет. Ведь с этим здесь сталкивается почти каждый. Последние полгода Денис испытывает сильное чувство одиночества, которое угнетает и давит непосильной тяжестью. Общение с окружающими не приносит облегчения. Он понимает свое состояние и хочет изменить свою жизнь. Не хочется ему возвращаться к старому и попадать сюда снова. Во многом Денис пересмотрел свои взгляды на жизнь и проанализировал свое прошлое, понимая, что заслужил наказание за горе, который причинил родным, близким и незнакомым людям своими поступками и преступлениями. Денис жаждет общения с людьми, знающими Господа. Он берет у меня христианские журналы и духовную литературу. Видно, что это чтение приносит ему радость. Я прошу помолиться за Дениса всех братьев и сестер. Вот так и получается, что снова крик о помощи. Но уверен, что оказание этой помощи угодно Господу и поможет привести еще одну душу Господу Иисусу Христу. Андрей Гладской, тюрьма, Кировская область, Россия.

Только бабуля пишет. Пишу из Брасовской тюрьмы. Зовут меня Николай. Сам я из Елгавы. Жизнь никак не удавалась. Хотя с раннего детства знал, то есть Бог и его сын Иисус. Родители познакомили меня с хорошими людьми, которые пытались помочь нам. Но в 9 лет я научился курить, пить, ну и, конечно, воровать. В семье с деньгами становилось все хуже и хуже. Родители мои тратили их на водку. Больше им не надо было. Я постоянно воровал, так как очень хотелось есть. Но в 15 лет я совершил еще большее преступление. И вот присудили мне 5 лет. Казалось мне, что если бы не посадили, то, может быть, еще хуже было бы. В тюрьме я покрестился, ходил в капеллу, молился за семью, просил у Бога помощи. Чувствовал, что что-то улучшится, и мне становилось легче. Отсидел я 3 года. За это время изменилось в лучшую сторону. Закончил там 7, 8, 9 классы. Работал. За хорошее поведение меня выпустили на свободу, условно-досрочно. Но как только вышел, меня как будто схватил сатана. Я опять начал пить и воровать. Искал работу, но ничего не получалось. И вот я снова в тюрьме. Отец тоже в тюрьме. Мать ушла к другому. Друзей нет. Только бабуля пишет. Прочитал вашу газету, много узнал про людей, об их жизни. Может, и мне кто-то напишет из братьев. Николай Пигненко, тюрьма, Латвия.

Письма из-за колючей проволоки. Ни марок, ни конвертов. В первый раз с одним номером вашей газеты я встретился в 2007 году, а в 2009 году с еще одним номером. Благодарение Богу прочитал. Теперь решил обратиться к вам с просьбой по возможности выписать мне эту газету. Поддерживать письменное взаимоотношение рад бы, дабы мешает. Нет ни марок, ни конвертов. Поэтому надежда на газету. Мне 53 года. Я на пожизненном. 10 лет назад прочитал об Иисусе. В четверо Евангелии. Бог дал мне осознать, на грани какой жизни я находился. Призвать Иисуса Христа стать во главе моего сердца. Через Библию Бог указал мне дальнейший путь, который еще надлежит мне пройти. И как Моисеем вознесен был змей в пустыне для исцеления верующего, так и сегодня Господь Иисус стоит у дверей больных грехом сердец. Верующий в Него и научившийся в завете Его навечно спасется. Флюс Галимов, тюрьма, Соликамск, Россия.

постигаю законы. На титульном листе вашего издания приведены мудрые слова Божьи. «Се стою у двери и стучу». Откровение 3.20. Истинно страждущий, заблудший, не единожды отступившийся, но уверовавший и обратившийся к Господу, однако очень одинокий, отбывший в местах лишения свободы уже почти 13 лет тюрьмы, а впереди еще 2 года и 5 месяцев, Александр Бойко. К Господу я пришел сознательно, исповедался и покаялся, и теперь всеми своими помыслами настраиваюсь на ведение добропорядочного, богоугодного образа жизни после освобождения. Усердно постигаю законы Божьи по Библии и учебным пособиям, любезно предоставляемым мне капелланом тюрьмы Жилисом Казимиром. Обучаюсь в 3 заочных библейских школах. Совсем недавно мне попала в руки ваша газета за май 2005 года, которая тронула меня до глубины души своей откровенностью. Благодарю Бога за то, что вы есть. Очень хотелось бы чувствовать себя членом вашей большой христианской семьи. Александр Бойко, тюрьма, Гродно, Беларусь.

0: почему меня не спросили. Получил от вас газету «Забытый Алтай» за февраль месяц. Кто-то, не спросясь меня, осуществил подписку на мое имя. А все-таки стоило бы посоветоваться со мной. Хорошую газету вы выпускаете, доброе дело совершаете. Оно и не может быть иначе. Ведь ради Христа я хотел бы получать ее, но у меня сейчас некоторые проблемы. Вот одна из них. Скопление литературы. У меня часто в камере, а я сижу один, бывает столько всяческой литературы, журналы, газеты, брошюры, книги, книжечки, что я просто и не в состоянии всю ее прочитывать, не говоря уже о том, чтобы всю ее усвоить. Складывать литературу в камере нельзя, поэтому многое я отдаю в библиотеку, даже и не прочитав. Что-то просматриваю наскоро, чтиво-то копится, что-то отправляю на свободу. Какие-то книжки остаются у меня надолго, а какие-то сразу отдаю. Так что сами видите, выписка еще одной газеты будет излишней. Теперь другая проблема. Возможно, очень скоро меня увезут с этого адреса, и газета потеряется. Я был бы рад получать вашу газету. Люблю читать хорошие вещи, но и не огорчился бы из-за лишней подписки. Евгений Кечин, тюрьма, Ямало-Ненецкий округ, Россия.
1: Ранее и не знал. На эту прекрасную и светлую христианскую тропу я встал совсем недавно. И многое мне еще неизвестно и непонятно. Но я знаю, что главное уже совершилось. А это то, что я на угодной Богу дороге. И направление мне дала газета «Забытый алтарь». Читая эту газету, наворачиваются слезы. Особенно, когда читаю о нелегкой судьбе людей. Хорошо понимаю их, и у самого была до сих пор очень трудная и полная несправедливости жизни. А в общем, это прекрасная газета. Она приносит огромную радость, она рассказывает мне о том, чего ранее и не знал. И еще, в настоящее время я самостоятельно учу английский язык, и мне хотелось бы переписываться с человеком, который владеет этим языком, и вести переписку на этом языке. Раивис Б. Йорунс. Тюрьма Елгава, Латвия.
2: Петь на итальянском. Меня интересует литература на итальянском, французском, немецких языках, с духовными песнями. Пока пою на украинском и на русском языках, но хотелось бы прославлять Бога и на других языках. Иван Батрак, тюрьма, Львовская область, Украина.
1: Они хорошие люди. Скоро, может быть, получится пройдут суды по условному досрочному освобождению. Хотел бы попросить вас помолиться обо мне. Прошу молиться о Сим, о Лее и ее дети, о Лесе и Надежде, которые мне много помогли когда-то. И прошу помочь мне найти или хотя бы передать сердечную благодарность семье, которая высылала посылку в город Щучинск, Григорьевой Надежде. Сам я тоже бывал у них. Спасибо им. Они очень хорошие люди. Максим Савин, тюрьма, Акмолинская область, Казахстан.

Где бы я сейчас была, читая свидетельство в вашей газете, легло и мне на сердце желание написать о том, как меня нашел Господь в этом мире и привлек к себе своей любовью. Я безмерно благодарна Господу, что Он не прошел мимо меня. Страшно подумать, где бы я сейчас была. Родилась и росла я в обычной семье. Мама, папа, сестра на 2 года младше меня и брат на 4 года младше. Я старшая из детей. До школы жили вместе. Настало время учебы. Школа находилась в 8 километрах от дома, и мама отдала меня в интернат, потому что транспорт тогда еще не ходил по тому маршруту. 6 дней училась, а в воскресенье приходила домой. Тяжело вспоминать те чувства, которые мучили мою детскую неокрепшую душу, чувства одиночества и тоски по дому, по маме. Особенно, когда все ложились спать, в комнате нас было 6 или 8 человек. Я накрывалась одеялом и тихонечко подолгу плакала от тоски по дому. Подушка моя была постоянно влажная от слез. Прошло 2 года. В школу пошла моя сестренка, и мне стало веселее. Потом еще 2 года, и в школу пошел мой брат. Я уже не чувствовала себя одинокой, но на мои детские плечи легла ответственность и забота о них. Прошли годы, и когда я уже заканчивала 7 класс, родители купили небольшой скромный деревянный домик. Мы были безмерно счастливы и рады, потому что домик находился недалеко от школы. С малых лет я очень любила шить. Шила одежду сначала куклам, а затем с 5-6 класса начала шить и себе. Мечтала, когда закончу школу, поступлю учиться на швею-модельера в техникум легкой промышленности. Но смерть отца разрушила мои планы. Зарплата у мамы была очень маленькая, она работала дворником, и ей стало бы еще тяжелее, оплачивая мою учебу, содержание и жилье в Риге. Мама второй раз замуж так и не вышла. Мне пришлось идти работать. Но работать я уехала из своего маленького городка в Ригу. Устроилась на головное предприятие фирмы «Латвия» швеей верхней одежды. Проработала около 8 лет. За это время вышла замуж, родила сына. Жили с мужем плохо. Он жил своей жизнью для себя. Постоянные попойки, гулянки, друзья. В семье скандалы и даже драки. Зарплаты домой не доносил. И жили на мою зарплату. Работать мне приходилось много. Были первая и вторая и ночная смены. Однажды в газете я увидела объявление – приглашение учиться на парикмахера на условиях конкурса аттестатов. Допускалась всего 1/4, остальные должны были быть 5. И вот загорелось во мне желание поступить на парикмахера, хотя особого интереса у меня к парикмахерскому искусству не было. Более того, было отвращение. Всегда удивлялась, как мастера могут копаться в грязных волосах. И вот, несмотря на то, что требовался аттестат с 5, я взяла свой с 3 и поехала подавать документы в это училище, никому не сказав. Приехала, народу тьма, отсидела в очереди целый день. Мне на тот момент было 24 года, сыну моему 4 года. Меня взяли. Парикмахером начала работать в 1988 году. В 1990 началась перестройка, и все госпредприятия в Латвии стали продавать. Передавать в частные руки стали и парикмахерские. Началось время смутное, и в это время я забеременела и решила ребенка оставить. Муж, когда узнал, с горя запил.
все его родственники и друзья, в том числе и родители, уговаривали меня сделать аборт. Я благодарна Господу, что помог мне устоять и сохранил это дитя. С мужем и так-то неважно жили, а после рождения дочери невыносимо тяжело было в семье. Разница между сыном и дочерью 10 лет. О, я благодарна Богу за сына! Как он мне помогал! Он своей сестре был и братом, и нянькой, и мамой, и папой, всем, кем можно было быть для такой крохи. Муж в постоянных запоях, не работал, и я, просидев с ребенком некоторое время, уже подумывала о работе. И тут через знакомых меня устраивают заведующей в одну парикмахерскую. Мастер была старше меня лет на 12. У меня уже был опыт работы, а у коллеги всего несколько месяцев после 3-месячных курсов. С радостью я делилась профессиональными тайнами. Терпя дома мужа, его оскорбления, побои, унижения, я находила утешение в работе. Коллега моя была ко мне дружелюбна, внимательна, сострадательна и открыта. Так мне казалось. Позже пришла еще одна, и мы стали работать втроем. Коллектив, как мне тогда казалось, был у нас дружный, сплоченный. Вдруг стала замечать, что мастер мне завидует. Зависть просто душила и не давала ей покоя ни днем, ни ночью. На какие страшные поступки может толкнуть человека зависть? Однажды пришла я на работу, а Алла, мастер, уже работала, кого-то стригла, а на столе у нее лежали 3 небольшие книги. Я подошла, не спрашивая разрешения, взяла верхнюю книжку и со словами: «О, что ты уже приобрела с утра пораньше?» села к себе в кресло и прочла «Заговоры сибирской целительницы». Имя и фамилию не помню. Стала читать. Как-то не по себе стало. А тут зашел клиент. Мне пришлось отложить книгу, и я стала работать. Алла, закончив свою работу, взяла книгу и все 3 книжки спрятала в сумку. Я тут же забыла про это. Через некоторое время Алла стала приносить на работу спиртное и непременно пыталась уговорить меня выпить хотя бы 50 грамм для поднятия настроения, так она говорила. Ей это удалось. То, что творилось со мной, когда я выпивала эти 50 грамм, не могу передать. Меня уносило с такой силой, что я забывала обо всем. О детях, о доме, о работе. Я жила в кошмаре, в аду на земле. Меня как будто кто-то тащил на аркане, заставляя делать то, что я ненавидела, говорить то, что не хотела, идти туда, куда я не знала. С бесами я разговаривала в любое время дня и ночи. Сутками не спала, потому что не могла. Приближение ночи для меня было чем-то самым страшным. После бессонных ночей я на работу уже подняться не могла. Стали учащаться прогулы. Искала, чтобы убежать от этого кошмара, который меня разрывал на части изнутри в спиртном. Ровно 2,5 года в моей жизни была такая тьма, что трудно описать. А началось с того момента, когда поддалась на уговоры выпить 50 грамм спиртного, которое Алла принесла из дома. Я была доведена до такого состояния, что чувствовала: вот-вот попаду в психиатрическую больницу. Иногда приходило просветление, и я понимала, куда качусь. Но не в моей власти и силе было остановиться. Очень много плакала, не могла понять, почему не могу остановиться и какая сила заставляет делать то, чего я не хочу и что ненавижу. И вот в один из таких просветов как-то утром
я встала с такой не физической, а внутренней болью, которая разрывала меня на части. Душа моя, израненная, истерзанная, рыдала и вопияла к Богу. Я уже не обращала внимания на боль физическую, я ее не замечала. Душевная боль в тысячу раз страшнее. Совесть не дает покоя ни днем, ни ночью. Чувство вины и стыда выжигает, как раскаленным железом, всю внутренность. Когда бремя грехов и вины наваливается такой многотонной тяжестью, что, кажется, вот-вот раздавит, и от тебя не останется даже мокрого места. Страшно, стыдно вспомнить то, что делала, говорила. И вот однажды утром я, отверженная, одинокая, отчаявшаяся и несчастная, в слезах и рыданиях подошла к окну и произнесла: «Господи, спаси меня, я погибаю». И слава Богу, слава Богу, слава Богу, Он услышал меня, не прошел мимо, протянул руку помощи на вопль моей израненной души. С этого момента Господь начал меня выводить на другой путь, на путь спасения, приближения к себе. Меня уволили с работы, и началось мое возрождение, мое воскресение из мертвых. Господь начал свою работу в моей жизни, в моем сердце. Для начала Он удалил от меня всех моих так называемых друзей. Зарабатывала я очень много. Когда деньги гремят в кармане, тогда и друзья находятся такие добрые, отзывчивые и сострадательные. Господь их просто удалил. Каким образом? Я очередной раз пережила предательство, позор, насмешки, только уже открыто, в глаза. Много слез было пролито, но Господь меня уже не оставлял. Он стал ко мне посылать своих детей, которые говорили мне о Христе, о спасении, о крови Его, которая омывает от всякого греха, проклятия и освобождает от всякой зависимости. Они говорили мне, что Господь меня очень любит и хочет принять меня к себе, в семью Божию, такой, какая я есть, чтобы очистить, осветить, удочерить, поставить на путь спасения и повести за собой. Меня? Такую грешную, грязную, вонючую, спившуюся до неузнаваемости за 2 года и сделать дочерью самого Бога? Это было что-то непонятное. Но сам Бог коснулся моего сердца. И я так возжаждала Божьей чистоты и святости, что побежала в церковь. Побежала, чтобы навсегда отдать свое сердце Господу, который все эти годы меня терпел, хранил и ждал. О, это был самый чудесный момент в моей жизни, который я никогда не забуду. Я, правда, только и смогла из себя выдавить: «Господи, прости меня», задыхалась от слез и рыданий. Но в тот же самый момент я почувствовала, как благость Божья влилась в меня и распространилась внутри. Мне не было жарко от этого необыкновенного тепла и небесного, неземного потока Божьей любви. У меня открылись духовные глаза, открылся разум к пониманию Священного Писания. До этого, сколько ни пыталась читать Слово Божие, ничего не понимала. Долгое время не могла надышаться окружающей природой. Открылось обоняние, удивлялась, как же я раньше не видела ту красоту, которая окружает человека. Бог излился в мое сердце такой необыкновенной любовью, которой я никогда в жизни не испытывала. Мне хотелось обнять весь мир и кричать: «Я люблю вас». Мне было легко, я парила на крыльях счастья и свободы от греха и вины, как птица. Почувствовала, что Господь меня простил и снял с меня вину. Ощутила это физически. В моем сердце был мир, Божий мир, который ни за какие деньги в этом мире не купишь. К
Какое чудо! Невозможно передать. В Библии это переживание называется рождением свыше. И вот уже 10 лет, как я со Христом, и Он со мной. Я в Нем, и Он во мне, в моем сердце. 10 лет я сплю, как младенец. Моя совесть меня не мучает, меня не мучает страх. Я не боюсь завтрашнего дня, не боюсь никаких испытаний и трудностей, потому что Он со мной. У меня мир с самой собой, с людьми и с Богом. Вот так Господь Иисус меня поднял, вырвал из этого болота. Как велика Его милость и любовь к нам, грешникам! Слухи, конечно, шли обо мне, что не погибла, не пропала, а живу счастливо. Через 2 года коллега, которая младше меня была, не выдержала, позвонила и напросилась в гости, чтобы убедиться, правду ли говорят. Пришла не одна, а с бывшей моей клиенткой. Я им рассказала то, что мне открылся Господь, и все, что я описала выше. А она, выслушав, говорит мне: «А ты знаешь, кто был в твоем падении заинтересован и кто сделал тебе все это?» Ответила, что знаю, что Алла была заинтересована меня уничтожить. Она подтвердила: «Да, именно так, это она». На что я сказала: «Ее ждет ад, если она не обратится к Богу и не покается». «Ты что, — говорит, — желаешь ей зла?» «Нет, — говорю, — зла я ей не желаю. Мне Господь помог ее простить. Но если она не покается и не оставит это, ее ждет ад». И та женщина говорит мне: «Ты у нее была первым подопытным кроликом и очень удачным, и она хочет выучить эти книги и практиковаться». Я была в ужасе от услышанного. «И ты, — спрашиваю я, — все это знала? Знала и все, что она творила по отношению ко мне, и молчала? Молчала и наблюдала?» Мне трудно было поверить в то, что я услышала. Не помню, что она ответила. Даже не ответила, а промямлила в свое оправдание что-то. Но этому я не придала уже значения. Вот таким путем пришлось мне пройти, чтобы встретиться с живым Богом. Как велика милость Его и любовь к моей бедной душе! Он спас меня от вечного ада, от вечного огня. Где бы я сейчас была, если бы не Господь? Надежда, Павелоне, Латвия.

не услышит слова ропота. Продлите подписку на газету теперь уже не моей сестре Марии Видергольд, а ее семье. Мария 17 февраля отошла в вечность Иисусу, на которого до конца твердо уповала. Она жила с мужем и детьми в Кулунде, в сибирской глубинке, далеко от центральных городов. Обратилась к врачам довольно поздно, сразу был поставлен диагноз «рак левой грудной железы 4-й степени». Когда она позвонила и сказала о своем диагнозе, печаль тяжелым грузом легла мне на сердце. Ведь у нее только один сын определен, а 5 детей еще дома. Марии был 53-й год, а мужу 54-й. Как они будут без нее? Как перенесут эту печальную новость? Хотела сразу что-то предпринимать. Думалась, неужели этот страшный диагноз постиг мою сестру? 20 лет назад умерла мама от рака, и вот теперь она. Мария относилась к своей болезни спокойно и с упованием на Бога. После нескольких утомительных поездок в Барнаульский онкологический центр, не видя смысла в длительном многоразовом обследовании с предложениями прооперировать без гарантий, она отказалась от операции и предала все в руки Божьи. Над ней помолились пресвитеры церкви, как написано в Библии. Она очень просила меня приехать к ней попрощаться. Благодарна Богу, что дал возможность побыть рядом с сестрой, вместе с ней и ее семьей читать Библию и молиться. Меня всегда удивляла ее твердая вера и упование на Бога. Она говорила: «Я ведь не умру, а только перейду. Мне у моей сестрички учиться надо». Видя ее страшную раковую язву, я внутренне приходила в ужас, стараясь внешне оставаться спокойной. На вопросы в молитвенном доме она отвечала: «Хорошо, слава Богу». На собрании вышла вперед и рассказала это стихотворение. Автор неизвестен. «Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, и на пороге скорбь и ужас. Не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу не верить? К нему иду с мольбой доверчиво. В знакомые стучу я двери. Стучу с надеждой, без смятения, Отцу веряя боль и хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. И не посмею недоверием набросить тень на волю Вышнего. Бог полон любви и милосердия. Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Что им сегодня допускается, ко благу завтра мне послужит». Верующие, зная о ее болезни, многие слушали со слезами. Осенью она удивлялась, что Бог еще продлевал жизнь. Говорила, когда весной сажала помидоры, думала: «Но мне они уже не пригодятся. А теперь они поспели и уже почти закончились, а я все еще живая». Ближе к Новому году она делилась, что задыхается и сердце сильно колотится. Но и тут: «Но я же не лежачая больная, а сидячая. Лежать не могу, задыхаюсь, а когда сижу, легче. Когда устаю сидеть, сползаю на пол, становлюсь на колени возле кровати, и где помолюсь, где подремлю или почитаю. Мне не холодно, у меня под коленками коврик теплый. Радовалась, что скоро увидит Иисуса. Слава Ему, великому и вечному нашему Иисусу Христу, который дает радоваться даже в скорбях, дарит светлую надежду навстречу и жизнь вечную». Элла Шрайер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, дорогие друзья, у ваших радиоприемников. Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни. Сегодня мы открываем программу словами из Библии, из 8-го псалма, 2 по 7 стихи.
1: «Господи, Владыка наш, имя Твое самое чудесное на земле, слава Твоя простирается в небеса. Уста детей и младенцев хвалу воздают Тебе, так, что Ты заставляешь врагов Твоих замолчать. Господи, я обращаю взор к небесам, сотворенным Тобою, вижу луну и звезды, созданные Тобой, и размышляю. Чем для Тебя так важны люди? О них Ты помнишь, почему? Чем для Тебя так важны люди? Их замечаешь, почему? Да, люди важны для Тебя. Почти

0: реальных, богатых и бедных, красивых и некрасивых, говорящих или молчащих. Иногда в спешке или неторопливо они проходят мимо, смотря на нас безразличным взглядом. Как мы для них, так и они для нас являются чем-то самым привычным на Земле. Но в то же время человек – это загадка, над которой до сих пор ученые и философы ломают себе голову.
1: Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Ивана Петерса на тему «Кто такой человек?» на основании Библии. Но прежде выслушайте песню.

Дорогой радиослушатель, задавали ли вы себе когда-либо вопрос «Кто я такой?» При поверхностном рассматривании человека можно прийти к заключению, что жизнь – это только постоянное чередование счастья и случайности, успеха и неудачи, радости и горя, болезни и доброго самочувствия. Мы не имеем абсолютно никакой возможности повлиять на наше существование. Каждый из нас рождается в определенное время и в определенных обстоятельствах. А длительность жизни ввиду тысячелетий и по сравнению с вечностью только мгновение. Одни из нас проживут короткое время, другие – дольше. Для одних жизнь будет тяжелой, для других – беззаботной. И беря все это во внимание, снова и снова перед нами восстает вопрос, какой смысл имеет моя жизнь. Некоторые справляются с этим вопросом,

и он не особенно тревожит их. Несмотря на то, что они не имеют на него ответа, они все же живут своим чередом. Для других этот вопрос безразличен, и они отвлекаются от этих мыслей тем, что берут от жизни все, что могут. Но есть среди нас и такие, которых этот вопрос так сильно тревожит, что они не находят покоя. И, не зная ответа на вопрос о смысле жизни, презирают ее или добровольно избирают смерть. Кто такой человек? Тысячи, да миллионы людей пытались дать ответ на этот вопрос. И в разные периоды истории на него по-разному отвечали. Проблема, однако, заключается в том, удовлетворяли ли эти ответы каждого человека лично. Часто появлялись люди, которые хотели дать другим смысл жизни изменениями общественных структур, введением определенных социальных порядков и многими другими действиями и путями. Однако один только тот факт, что все эти начала и эксперименты постоянно заменялись другими, свидетельствует уже довольно ясно о том, что они не имели успеха. Поэтому, дорогие слушатели, я сегодня хочу говорить об этом вопросе с определенной точки зрения. Через все поколения существования человека тянется одна красная нить, показывающая, что всегда, во всех обществах и в любых обстоятельствах, во всех слоях населения, независимо от наций и рас, существовали люди, нашедшие смысл своей жизни. И этих людей нельзя подразделять в известные нам категории. Мы склонны делать всегда то, что нам выгодно, или идти путем наименьшего сопротивления. Но тех, которые нашли смысл жизни в Боге, невозможно так характеризовать. Верующими могут быть люди любого происхождения, богатые и бедные, здоровые и больные, сильные и слабые. Даже мы здесь, в нашей студии, имеем этому многие доказательства. К нам поступают письма многих слушателей. Одни из них студенты, другие инженеры, другие учителя. И еще другие уже годами больные люди, парализованные, из человеческой точки зрения не имеющие никакой перспективы в жизни. Но несмотря на все эти наружные различия, их объединяет одна вера. Они верят в Бога, Творца человека и всей Вселенной. Верят в того Бога, который открывается нам в Библии. Все эти люди пришли к правильному заключению, что истинный смысл жизни – может дать только тот, кто сотворил жизнь. В первой главе первой книги Библии, в 26 стихе, мы читаем такие слова. «И сказал Бог, сотворим человека по подобию нашему и по образу нашему». И в этих словах Бога мы видим четыре важные и прекрасные истины. Во-первых, то, что человек сотворен Богом. Просто. И без попыток какого-либо научного доказательства Библия утверждает, что человек сотворен Богом. В 27 стихе 1 главы книги Бытие мы уже читаем «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот наше происхождение. Кто такой человек? Он творение Божие. И этот факт неопровержим. Никакие достижения человечества не могут опровергнуть его. Да, конечно, люди выражают свои сомнения в верности этого факта. Они ищут другие объяснения жизни. Но никто не может привести ни одного единственного факта, который бы доказал неверность библейского повествования о возникновении человека. И если нам ученые говорят, что человек произошел от примитивных преисторических существ путем эволюции и на протяжении многих миллионов лет, то это неверно. Почему? Спросите любого искреннего ученого, и он подтвердит вам это. Если он действительно хочет быть честным, то ему не останется ничего другого, как сказать, что он не знает, откуда
и как появился человек. Ведь одно только выражение, например, теория эволюции, говорит о том, что это не доказательство, а теория. Научнее в этой дискуссии звучит часто слово «гипотеза», но в действительности оно тоже означает только «предположение», а не законно, по правилам науки доказанный факт. Отвергая Бога как Творца человека, люди, конечно, ищут другое объяснение возникновению людей. Таким образом, одна теория заменяется другой. И в истории науки мы находим тысячи толстых томов, устарелых и опровергнутых новыми достижениями теорий и гипотез. Но повествование Библии о существовании человека никому не удалось опровергнуть фактами, потому что таких фактов не существует. А кто утверждает другое, тот не знает науки и не знаком с ее методами, предположений и гипотез. Конечно, дорогие слушатели, я должен здесь сделать важное замечание. Все мною вышесказанное о науке является не критикой. Я критикую только один тот факт, что так называемая наука употребляется некоторыми учеными для того, чтобы оправдать свое неверие в Бога. Наука сама по себе чрезвычайно интересна. Открытые ею тайны природы и возможности техники поразительны. Посредством науки мы можем взглянуть на состав материи и организмов. Как прекрасно увлекаться строением всего окружающего нас мира. Посредством достижения науки мы видим ее гармонию, закономерность и порядок. Как космический, так и микроскопический мир настолько увлекательный и поразительный, что можно всю свою жизнь провести, рассматривая эти чудеса и радоваться им. И знаете, чем больше я сам узнаю из этой науки, тем сильнее во мне крепнет вера в мудрого и всемогущего Творца, который способен создать такую красоту и гармонию в окружающем нас мире. И песня просто рвется часто из уст. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Да, наш Бог велик. Этот Бог есть Творец Вселенной, и Он же Творец человека. И сказал Бог, сотворим человека по подобию нашему и по образу нашему. Эти слова первых строк Библии звучат уже тысячелетия и являются ободрением и утешением для многих миллионов людей. Они ободряют нас, потому что свидетельствуют нам о том, что мы не только продукт случайности или какой-то эволюции, но сам великий и всемогущий Бог хотел, чтобы мы существовали. Дорогой слушатель, Бог хочет, чтобы вы жили на земле.

Второе, что я хочу заметить на основании прочитанных слов из первой книги Библии, это то, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Таким образом, человек при сотворении был совершенным во всем. Не было в нем ничего отрицательного, слабого или безобразного. Первый сотворенный Богом человек был, несомненно, красивым и совершенно чистым в своем характере. Он был венцом творения Божия, и Бог хотел с ним иметь постоянное общение. Это мы видим из дальнейшего описания в Библии. Бог поселил человека в Едемском саду, и в этом месте они имели общение. Трудно нам представить себе сегодня ту гармонию, в которой жил Адам, Ева и Бог. Они видели своего Творца лицом к лицу, говорили с Ним и участвовали в завершении творения. Им Бог поручил дать имена всем животным, птицам и растениям. Это все свидетельствует о разуме и интеллигенции первых людей. Жалко, что такая гармония в определенный момент была нарушена. Это произошло в то время, когда человек впервые нарушил гармонию, созданную Богом при творении, и совершил запрещенное Богом. Многим из нас известна эта история. Таким образом, человек со своей стороны нарушил связь с Богом и потерял качество, вложенное в него при творении. Человек потерял бессмертие. И это третье, что мы извлекаем из текста, который мы выше прочитали. Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. И раз человек был сотворен чистым и совершенным, то он имел и бессмертие. Но с одним условием. В стихах с 15 по 17 второй главы книги Бытия мы читаем: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И именно эта трагедия произошла. Человек переступил рамки поставленных Богом законов, и его непослушание ввергло все человечество в состояние, в котором мы находимся до сегодняшнего дня. Из этого же текста, дорогие, мы видим, что добро и зло существовало уже до сотворения человека. Каким образом и почему? Об этом Библия говорит очень мало. Только то, что тогда уже существовал враг Божий, дьявол. Он соблазнил человека к непослушанию. Ложью и коварством он коснулся творения Божия, и с того времени человек находится под его влиянием. Он назван в Библии лжецом и отцом лжи. Он человека-убийца от начала. Однако спрашивается, как было это падение возможным? Почему всемогущий Бог не предотвратил эту ужасную участь человека? Я не утверждаю, дорогие радиослушатели, что имею окончательный, удовлетворительный и совершенный ответ на эти вопросы. Но одно мы из этого происшествия ясно видим. И это четвертый факт, о котором я хочу сегодня говорить на основании текста о сотворении человека по образу и подобию Божию. Бог сотворил человека свободным и способным принимать собственные решения. Конечно, он мог бы сотворить себе бессмысленное существо, неспособное к самостоятельному мышлению. Но ведь истинное достоинство человека скрыто именно в том, что он свободен. Бог не хотел роботов, только исполняющих запрограммированные программы. Истинное и глубокое общение между кем-либо возможно только на базе добровольности. И подобие человека с Богом заключается в свободе. Бог свободен во всех своих решениях, и эту же свободу Он вложил в человека. Но даже несмотря на то, что человек по собственному желанию
переступил порядки Божьи. Бог со своей стороны уже тогда предусмотрел выход из этого состояния. И завершен был этот выход тем, что Сын Божий, Иисус Христос, пришел на землю, чтобы вернуть человека в его прежнее состояние. Мы по причине наших грехов осуждены на смерть. И кладбище вокруг нас свидетельствует о верности этого состояния. Мы умираем по причине наших грехов. А Иисус Христос пришел на эту землю безгрешным. Таким образом, смерть не имела над ним власти. Однако он добровольно пошел на смерть вместо нас, вместо меня и вместо тебя, дорогой слушатель. Бог так ценит свое творение. И в доказательство этому отдал в жертву ради нашего спасения самое дорогое, что имел, своего единородного Сына. Ввиду этого факта меркнут все сомнения и мнимые аргументы. Бог любит человека. Мы его творение, и он хочет иметь с нами общение. Принимая верой Иисуса Христа, человек освобождается от власти дьявола и тем самым от вечности в аду, в вечном отлучении от Бога. Бог восстанавливает с таким человеком общение и вводит его в вечность, которую предусмотрел для каждого из нас, уже там, при сотворении мира и человека.

0: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и вопросы направляйте по адресу миссии «Волна надежды».
1: До скорых встреч в эфире. Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателей этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр.
0: Брат Петра, Андрей, был рыболовом из селения Вифсайда, расположенного на берегу Генесарецкого озера. Он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы покаяться в своих грехах и ожидать обещанного Христа. Доверившись свидетельству Крестителя, Андрей пошел за Иисусом и познал его сокрытую славу. Сердце Андрея переполнилось радостью, и не в силах удержать свое открытие в тайне, он немедленно поделился им своим братом. Он не стал заговаривать с незнакомцами на улицах, а поспешил к своему младшему брату, Симону, поскольку знал, что Симон ищет Бога, кается и жаждет вечной правды. Андрей увидел своего пылкого брата. «Мы нашли Мессию, обещанного Спасителя Господа, Агнца Божьего», — выпалил он. Петр, разумеется, сперва осторожно отнесся к словам брата, сомневаясь в них, но Андрей не оставлял его в покое, потому что увидел в Назарянине славу Христа. Он тянул и уговаривал брата, пока тот не согласился. Вот еще сомневаясь, Петр встал и пошел с Андреем к Иисусу. С волнением переступив порог, Симон увидел Христа. Христос же еще раньше видел его своим духом. Едва Симон зашел в дом, Иисус назвал его по имени, свидетельствуя, что он знает его сердце до всех подробностей, и все его планы, надежды и сомнения ему известны. Иисус познал мысли Петра и дал ему новое имя – Кифа, что на арамейском языке значит «камень», а на греческом – «Петр». Иисус знал все прошлое, настоящее и будущее этого опрометчивого ученика. Еще прежде, чем впервые увидел его, ведь Господь всезнающий, и от него не сокрыты даже самые глубины сердца человеческого. Петр быстро понял все и тотчас капитулировал перед любовью Иисуса. Так Иисус с великим долготерпением и неиссякаемой благодатью начал превращать изменчивого рыбака в твердый камень. Симон сам по себе не был праведным или добрым, но во Христе Иисусе он стал основанием церкви. Как мы видим, первым учеником Иисуса был не Петр, а Андрей. Именно он привел Петра, ставшего впоследствии ведущим учеником Христа. Второй ученик, бывший с Андреем, тоже привел ко Христу своего брата. Иоанн Богослов не упоминает ни имени того ученика, ни имени его брата. Он оставляет это в тайне. Зная обычай Иоанна скрывать свое собственное имя и имя своего брата Иакова, мы догадываемся, что речь идет здесь именно о них. Получается, что Петр был ни первым, ни вторым учеником Христа. Первыми учениками Иисуса были Андрей, самый старший по возрасту, и Иоанн, самый младший. С них и началась церковь. В первых стихах Евангелия от Иоанна мы видим славу Христову, как рассвет новозаветней зари. Первые уверовавшие в Иисуса ученики думали не только о себе, но и о своих братьях, причем они не устраивали евангелизационных собраний на полях и улицах, а отыскивали своих родных и близких и приводили их ко Христу. К Кроме того, они не бегали за атеистами или политиками, а шли к ищущим и жаждущим Бога, кающимся и сокрушенным людям. Здесь мы узнаем также, что значит проповедовать Евангелие благодати не по какой-либо человеческой инициативе, а просто так, из радости в Иисусе. Первые ученики не открывали богословских школ и не писали своих биографий, а устно свидетельствовали о своих особых переживаниях с Иисусом. Они видели Иисуса, слышали Его слова, прикасались к Его рукам, ощущали Его дух, веровали в Него, познавали Его и глубину Его любви. Именно в таком близком общении с Иисусом кроется сила их свидетельства. А встретился ли ты с Иисусом в Его Евангелии? Пытался ли ты привести к Нему своих родных и близких? Проявил ли ты долготерпение и настойчивость по отношению к Ним? Вопрос 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 46 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри».
0: Все, о чем мы читали в предыдущих стихах, случилось за 4 дня. В первый день к Иоанну Крестителю пришли иудеи из Иерусалима. На следующий день Иоанн объявил Иисуса Агнцем Божьим. На третий день у Иисуса появились первые 4 ученика. А на 4-й день он призвал Филиппа и Нафанаила, и они тоже стали учениками. Филипп не сам по себе пришел к Христу. Христос его нашел. Надо полагать, Филипп еще прежде слышал от Иоанна Крестителя, что Христос уже пришел и находится среди них. И когда на 2-й день Иоанн указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий», то Филипп весьма изумился. В тот день он не осмелился подойти к Господу. Конечно, он желал познакомиться с Ним, но считал себя недостойным общения с Божественной Личностью. И вот теперь сам Иисус подошел к нему и, повелев ему «иди за Мною», прекратил все его колебания. Иисус имеет право избирать себе людей, ибо Он сотворил их, возлюбил и искупил. Он видит нас еще задолго до того, как мы принимаем Его. Собственно говоря, не мы сами выбираем и принимаем Его, а Он ищет, находит и призывает нас служить Ему. Невозможно идти за Христом, если Он не призовет нас, и только лишь по Его воле можно служить плодотворно. Если кто-то служит, не будучи избранным для какой-то цели в Царстве Божьем, то этим он вредит не только себе, но и другим людям. Если же кто-то слышит голос Христа и повинуется Ему, то такому человеку Христос обещает всю жизнь заботиться о нем и быть его опекуном. Вскоре после того, как Господь призвал Филиппа, он отправился благовествовать. Филипп нашел своего друга Нафанаила и сообщил ему, как другие ученики: «Мы нашли Мессию». Он не говорил: «Я нашел Мессию». Он смиренно причислял себя ко всей общине христиан. Очевидно, когда ученики были дома у Иисуса, он рассказал им о цели своей миссии. Он назвал себя просто сыном плотника, хотя Иосиф был лишь его приемным отцом, взявшим его на свое попечение. Скорее всего, Иисус не рассказывал им о своем рождении в Вифлееме. Обо всем этом ученики тогда еще не знали. Нафанаил же был знатоком Торы, много раз исследовал Писания Моисея и пророков и досконально разбирался в обетованиях относительно Христа. Он знал, что грядущий произойдет из рода Давида и родится в Вифлееме, и что он будет одновременно царем своего народа и Господом. Конечно, Нафанаил никак не мог поверить, что Христос родится в доме какого-то Иосифа, где-то в забытой Галилее. Тем более, что о Назарете шла плохая слава, как о городе, в котором было много воров, злодеев и распутников. И к тому же в Ветхом Завете относительно него не было никаких божьих обетований. Кроме того, Нафанаил помнил недавний мятеж в Назарете и его окрестностях против римлян, которые подняли так называемые зелоты, ревнители иудейского национализма и религии. И хотя мятеж был подавлен, из-за него было пролито немало крови. Для Филиппа все это не играло особой роли, так как он был в восторге от личности Иисуса. Он настолько был уверен в нем, что даже все основанные на Писании доводы Нафанаила не могли переубедить его. Не желая вступать с ним в полемику, Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Эти слова звучат как девиз благовестия, призывающих людей по-настоящему познать истину и указывающий им путь к этой истине. «Пойди и посмотри». Довольно спорить об Иисусе. Нужно иметь общение с Ним и на собственном опыте познать Его и Его силу. Мы свидетельствуем не о каких-то отвлеченных понятиях, а о человеке, о личности, о самом Господе. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за радость, наполняющую наши сердца. Она исходит из сладости общения с Тобой и влечет других к Тебе. Наполни нас любовью и желанием терпеливо свидетельствовать о Тебе. Прости нам нашу нерешительность и смущение и помоги смело провозглашать Твое имя. Вопрос 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Эти народы, поклоняющиеся идолам, вызвали гнев Божий и стали его врагами, включая и Идумею, которая как бы символизирует всех врагов Израиля, которые назначили землю мою во владение себе. Итак, сам Бог обращает лицо свое против тех народов, которые забрали себе землю его. Сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Да, именно с презрением, прогнав израильтян с их земли. И Господь говорит: «Вот, я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой, а вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю. Ибо они скоро придут, ибо вот я к вам обращусь». Стихи с 6 по 9. Какое обетование! С кем Господь в этом противостоянии? С Израилем, потому что они народ завета, и Господь приведет их к спасению. «Ибо вот, я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши. И узнаете, что я Господь, и приведу на вас людей, народ мой, Израиля, и они будут владеть тобою, земля, и ты будешь наследием их, и не будешь делать их бездетными». Стихи с 9 по 12. А далее Господь говорит: «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Стихи с 22 по 23. Это о грядущем спасении Израиля. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Стих 24. Это происходит уже на наших глазах. И вот что будет потом: «Окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Стихи с 25 по 32. Далее читаем: «В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот, еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо, и узнают, что я Господь. Стихи с 33 по 38. День этот грядет, возлюбленные. Многие обращались ко мне с вопросом, не свидетельство ли это конца времен. Я не думаю, что трагедия 11 сентября – это начало апокалипсиса. Мы знаем библейские признаки конца. Израиль уже занимает свою землю. Человечество движется к единой мировой религии с Антихристом во главе. В книге Откровения предсказана массовая гибель людей, однако не от мечей, луков и копий будут гибнуть люди, а от оружия массового поражения. Кроме того, в 9 главе книги Даниила сказано о том, что на Ближнем Востоке будет такая неспокойная обстановка, что потребуется вмешательство миротворца, и этим миротворцем будет Антихрист. В разгар конфликта на Ближнем Востоке у Антихриста будет идеальная возможность для того, чтобы прийти и установить ложный мир. Итак, я привел три причины, по которым произошла эта страшная трагедия. Естественная – это испорченность человеческого сердца. Историческая – ненависть арабов по отношению к Израилю и многовековой конфликт из-за этой земли. Религиозная – исламская теология допускает уверенность в спасении от ада только в случае мученической смерти в священной войне. И, наконец, есть еще одна причина – богословская. Почему это произошло? Почему погибли люди? Потому что возмездие за грех – смерть. Душа согрешающая, она умрет. Иезекииля 18:20. Вопрос не в том, почему Бог допустил им погибнуть, а почему Он допускает, чтобы мы жили, вы и я. Мы так привыкли к Божьей милости и благодати, что нас шокирует Его справедливость. Иногда Бог отнимает свою благодать, происходит ужасная катастрофа. Это напоминание о том, чего мы все давно заслужили. В Америке каждую неделю умирают 50 тысяч американцев. Беспокоит ли это нас? Нисколько. Мы продолжаем спокойно жить, даже не задумываясь над этим фактом. Удивительно. До тех пор, пока мы не видим разбившихся самолетов, сошедших с рельс поездов, разрушенных зданий, мы чувствуем себя прекрасно. Смерть как будто где-то на расстоянии от нас. Мы думаем, что имеем право жить, что наша жизнь зависит только от правильной диеты и физических упражнений. Но это не наше право, это Божья милость. И если Бог позволяет случиться ужасной трагедии, не стоит пытаться ставить под сомнение Его справедливость. Лучше поблагодарим Его за данную всем нам благодать. В 13 главе Евангелия от Луки сказано: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Стих 1. Пилат послал своих солдат убить этих людей. В следующем стихе мы читаем: «Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Ему еще не задали этого вопроса, но он знал, что лежало на сердце у тех, кто был с ним. Наверное, они размышляли: как же так? Ведь они были религиозными людьми, выполняли свой долг, приносили жертвы в храме. Почему Бог допустил, чтобы Пилат смешал их кровь с жертвами? Вероятно, они были грешнее других. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Стих 3. В этом весь смысл. Люди умирают, но отсюда не следует, что они хуже других. Те люди, которые погибли во взорванных зданиях в Нью-Йорке, были не хуже других. Нет и еще раз нет. Иисус Христос сказал, что Бог не потому позволил Пилату послать своих солдат убить этих галилеян, так как они были грешнее других. Дело не в этом, а в том, что вам нужно покаяться, иначе навеки погубите свою душу. И затем в 4 стихе мы читаем: «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Иисус отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Стих 5. Мы все грешники, и всех нас ждет смерть. Но пока вы еще живы, для вас звучит призыв: покайтесь в ваших грехах, примите Христа, чтобы, когда настанет тот день, вы не погибли. Далее Христос приводит притчу о бесплодной смоковнице. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Стихи с 6 по 9. Бог мог бы в любой момент сказать: «Сруби ее», сказать, имея в виду вас. Однако по своей милости Он ждет, не принесем ли мы плода, и Он призывает покаяться и принять дар прощения и спасения во Христе. По статистическому прогнозу, 2,5 миллиона американцев умрут в этом году, а когда-нибудь умрут все. Не думаете ли вы, что настало время более серьезно задуматься о вопросах жизни и смерти, покаяться и призвать Господа, чтобы Он спас от вечной погибели? Вы живете взятой взаймы жизнью. Иисус Христос как бы говорит о нас Отцу: «Оставь ее и на этот год». Настало время всем проповедникам прекратить ораторствовать впустую, заниматься психологической болтовней и развлекать своих прихожан анекдотами. Надо проповедовать о жизни и смерти и спасать погибающих. Настало время для истинного свидетельства о Христе. Что может быть важнее? Я скажу вам, с чего начать. Покажите свою любовь мусульманам и несите им благую весть. Им нужен Христос. Они не враги ваши, они поле для вашей миссионерской деятельности. Все, что вы должны испытывать по отношению к ним, как к людям, пребывающим в заблуждении и идущим в погибель, это любовь и сострадание. Расскажите им о Спасителе, о прощении. Я думаю, мы все пришли к ясному осознанию того, что мир, в котором мы живем, уже не таков, каким был совсем недавно. Пришло время задуматься о вечности. Джон МакАртур.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу.

мужским членам, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, —

0: или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшиеся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. Первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, первый день покой, и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш.
1: и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
0: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество». Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее». В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену. А если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Этот мотив праздничной еврейской песни говорит о том, что израильтяне – это народ, который любит праздники. И это не случайно, ведь еще во времена пребывания в Синайской пустыне Бог через Моисея повелел соблюдать им праздники в течение всего года. До сих пор еврейский календарь содержит все те праздники, о которых говорится в книге «Левит». Одним из Божьих повелений, о котором мы будем говорить сегодня, было повеление соблюдать субботу. Тогда, в то время, для израильтян это не было заповедью обременяющей. Ведь, пребывая в рабстве у египтян, они работали на протяжении всей недели, без отдыха и выходных. И установление субботы было проявлением милости Божьей к своему народу. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы порассуждаем о соблюдении святости. И здесь во многом нам могут помочь заключительные стихи 22 главы книги «Левит» с 31 по 33. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь». Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Бог призывает израильтян свидетельствовать о Нем. Однако они не должны были поодиночке идти свидетельствовать во все концы земли, как призывает нас сегодня Христос. Они были призваны служить Богу всем народам с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Поэтому святое имя Бога должно было прославляться в каждом их действии. Что же должно было служить побудительным мотивом для повиновения израильтян Богу? На основании только что прочитанных стихов доктор Боннер перечисляет 5 причин. Первая. «Я Господь». Вторая. «Чтобы я был святым среди сынов Израилевых». Третья. «Я Господь, освящающий вас». Четвертая. «Я Господь, который вывел вас из Египта». И пятое – «Я ваш Бог». Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас». Верующие сегодня свободны в выборе своих действий. Однако свобода не означает вседозволенности. В своем служении мы должны ревностно равняться на святость и праведность Бога. Бог говорит нам: «Я Господь, который вывел вас из Египта». Бог спас нас, друзья мои, своей благодатью. Он спас нас не для того, чтобы требовать от нас платы за это. Тогда его спасение не было бы благодатью. Мне трудно согласиться со словами песни: «Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне?» За благодать не надо платить, надо просто принять эту благодать Божьего спасения. Но позвольте задать вам вопрос. Вы любите Бога? Вы хотите служить Ему? Жена устраивает праздничный ужин в честь дня рождения своего мужа вовсе не потому, что это ее обязанность. Она делает это потому, что любит его. Так и настоящий верующий будет служить Богу, потому что любит его. Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Ответьте же теперь, ваш ли он Бог? Если да, то вы представляете его людям своим поведением, и мир очень внимательно следит за вами. Сегодня многие люди, желая узнать о Боге, читают не Библию, а книгу нашей с вами жизни. Так что же они читают в этой книге, друзья мои? Итак, мы с вами начинаем изучение 23 главы книги «Левит». Речь в ней идет о священных празднествах и о календаре, который был установлен Богом на все времена. Священные праздники – это время радости. Скорбели только во время одного из них – Великого Дня Очищения. Все остальные праздники были ознаменованы радостью и ликованием. Бог хотел, чтобы пред Его лицо приходили только ликующие и радостные люди. Считается, что слово, обозначающее дни этих праздников, значило в переводе «усмотренное», «установленное время». Иногда это слово переводят как «постоянное время», но лучше всего, пожалуй, перевести его как «священная пора». Подробности об этих праздниках приводятся в других местах Писания, тогда как в книге Левит они даются в строгом порядке, который имеет особый смысл. Сначала перечисляются 7 праздников, исключая субботу. Суббота не была праздником. Она служит отправной точкой во времени. Число 7 здесь, как и в книге Откровения, встречается часто. Им измеряется время. Суббота – это 7-й день. И всего перечислены 7 праздников. Пятидесятница – это праздник 7-й недели. За 7-м новолунием следовал День Очищения, а праздник Кущей – это праздник 7-го месяца. В 25 главе мы узнаем о субботнем годе и о юбилейном годе, которые оба связаны с числом 7. Насчитывалось также 7 дней опресноков и 7 дней жизни в кущах во время праздника Кущи. Эти дни народа Божьего служили двоякой цели – практической и пророческой. С практической точки зрения праздники выполняли социальную и экономическую функцию. Они собирали все 12 колен для поклонения и общения. Все мужчины были обязаны прийти в Иерусалим для поклонения на 3 праздника – на Пасху, на Пятидесятницу и в праздник Кущей, о чем говорится в 16 стихе 16 главы книги Второзакония. Как видим, все это служило объединению и сплочению народа. Люди приходили из всех областей царства, делились мыслями, занимались торговлей и обменом. Невыполнение этих указаний явилось одной из причин, по которым вся нация разделилась на Северное и Южное царства. Большинство праздников были обусловлены сельскохозяйственной жизнью страны и особенно сбором урожая. Это касается прежде всего праздника первых плодов, Пятидесятницы и Кущи. Таким образом, Иегове поклонялись и на пшеничном поле, и на виноградниках, и в садах со смоквами. Хвала Богу переплеталась и объединялась с работой людей так, что освещался даже их пот. Основная цель этих праздников состояла в том, чтобы пророчески изобразить будущее. Каждый из этих праздников уже нашел или обязательно найдет свое выражение и должное осуществление во времени. Хотя большинство из них уже осуществилось. Об этом мы обязательно скажем. Что касается нас, то мы более не должны соблюдать эти праздники и юбилеи. Христос исполнил их все. Вот как говорится об этом в 16 и 17 стихах 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Хочу отметить, что не все праздники упоминаются в этой главе. Субботний год и юбилейный год будут рассмотрены в 25 главе, а праздник Новомесячий в стихах с 11 по 15 из 28 главы книги чисел. Давайте кратко рассмотрим содержание этой главы о священных праздниках. Стихи с 1 по 3 говорят о священном времени субботы. 4 и 5 стихи говорят о празднике Пасхи. Стихи с 6 по 8 говорят о празднике опресноков. Стихи с 9 по 14 говорят о празднике первых плодов. Стихи с 15 по 22 говорят о празднике Пятидесятницы. стихи с 23 по 25 говорят о празднике труб. Стихи с 26 по 32 говорят о великом дне очищения. И, наконец, стихи с 33 по 44 говорят о празднике кущи. Я читаю начало главы о священных праздниках и о субботе. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание». Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вы, наверное, уже заметили, что Бог всегда адресует свои указания вполне конкретным людям, и всегда полезно запомнить то, к кому именно Он обращается в данный момент. В данном случае обращается Он к Моисею, который должен будет все передать народу. Хотя в праздниках будет фигурировать скиния, священники особо не упоминаются. Люди должны собираться вместе, и праздники должны стать неотъемлемой частью израильского календаря. Каждая священная пора, каждый праздник имел свой особый, присущий только ему смысл. А все вместе они раскрывают полные и пророческие отношения Бога с миром во времени. Каждый праздник символизировал какое-то великое событие в том плане, который Бог усмотрел для земли. Пасха, распятие и смерть Христа. Опресноки – наше общение со Христом через Его смерть. Первые плоды – воскресение Христа. Пятидесятница – возникновение Церкви. Праздник труб – возвращение Израиля в свою землю. Это должно произойти в будущем. Великий день очищения – то, что Христос совершил для нас на кресте. Кущи – время, когда Израиль будет жить в своей земле. Это должно произойти в будущем. Отмечавшаяся каждую неделю суббота не может быть полноправно названа одним из праздников. Она была установлена еще до Моисея и уходит корнями к эпохе сотворения. В книге Второзакония, 15 стих 5 главы, приводится еще одна причина, по которой израильтяне должны соблюдать субботу. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Когда евреи были рабами в Египте, им приходилось работать каждый день, и потому суббота оказалась связанной с их освобождением. После того, как они вышли из Египта, они должны были один день в неделю уделять поклонению. В этот день прекращался всякий труд. Когда ранняя церковь выбирала день для того, чтобы собираться вместе, то обычно они собирались в воскресенье, первый день недели. Потому что именно в этот день наш Господь восстал из мертвых. Именно в этот день мы получили полное избавление. В 25 стихе 4 главы послания к римлянам сказано, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Суббота принадлежит ветхому творению, а мы – новому. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. И мы славим Христа в воскресение, в день, в который Он воскрес. Суббота была точкой отсчета времени для Израиля. В субботу прекращался всякий труд и всякая работа. В этот день люди ждали встречи с новой неделей и со множеством новых дел. Суббота также пророчески предвосхищала искупление. Человек потерял покой в первом творении, но через искупление он снова обретет покой. Вот что сказано об этом в стихах с 9 по 11, 4 главы послания к евреям. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Наш покой наступит исключительно через искупление Христова. Для народа Божия существует покой. В чем он заключается? В прощении наших грехов. В 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и искупление – вот две стороны субботы. Субботний день не был праздником. Он связан с неделей, а не с годом. И был не торжеством, а просто установленным временем. Прочтем теперь, что пишут про священный праздник Пасхи 4 и 5 стихи 23 главы. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». В первый месяц, в четвертый день месяца, вечером, Пасха Господня. Описание этого праздника дается в 12 главе книги «Исход». А здесь Пасха упоминается как часть Божьего календаря. Данный стих ясно показывает, что праздники начинаются не с субботы, а с Пасхи. Во втором стихе 12 главы книги «Исход» Бог сказал: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Эта священная пора является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Вот как говорится в 7 стихе 5 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас». Праздник Пасхи уходит корнями к историческому событию, посланной на Египет смерти первенцев. Бог повелел израильтянам заколоть агнца и помазать его кровью дверные косяки в своих домах. Израильтяне должны были оставаться в своих домах, зажарить агнца и есть его. А ангел смерти, поразивший Египет, проходил мимо всех дверей, помеченных кровью. Когда мы с вами дойдем до 9 главы книги чисел, мы узнаем, как Израиль отмечал Пасху, расположившись лагерем у горы Синай. Праздник Пасхи подошел к своей кульминации в ночь ареста Господа Иисуса Христа, который, совершив вечерю со своими учениками, установил новый праздник на угасающих углях старого. А в 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем о том, как агнца убивают. И я полагаю, что Пасху также будут соблюдать в Царстве Божьем. Вот что написано в 16 стихе 22 главы Евангелия от Луки. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике опресноков, стихи с 6 по 8. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работаете. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте». Хотя этот день и считается отдельным праздником, он, тем не менее, тесно связан с Пасхой. Праздник опресноков наступал в первые дни недели на следующий день после Пасхи. Исторически он прямо связан с Пасхой, о чем мы читаем в стихах 14 по 28, 12 главы книги «Исход». Начиная со дня, следовавшего за Пасхой, опресноки нужно было есть в течение 7 дней. В Евангелиях от Матфея и Марка Пасха и опресноки рассматриваются как один праздник. Закваска здесь, как, впрочем, и везде, является символом зла, а опресноки символизируют общение со Христом посредством Его искупления и святой жизни верующего. Никакой работы делать в этот день не разрешалось. Все должны были отдыхать от своего тяжкого будничного труда. Приносились жертвы, которые перекликаются с жертвами всесожжения, хлебными жертвами и жертвами за грех. Первый и седьмой день недели опресноков были днями священного собрания. Пасха символизирует смерть Христа за наши грехи. Придя один раз ко Христу, мы уже не должны более нарушать общение с Ним и заставлять Его снова умирать за нас. Мы должны оставаться чистыми, исповедуя наши грехи. Наш Господь сказал в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это означает, что ценность и значение крови Христа сохраняется для верующего и после того, как он спасется. Седьмой стих 1 главы 1 послания Иоанна гласит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас непрерывно. Вот в чем значение праздника опресноков. Прочтем теперь просвященный праздник первых плодов, стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. Праздник этот невозможно было соблюдать до тех пор, пока Израиль не вышел из пустыни и не вошел в землю обетованную. Посеяв пшеницу, израильтяне внимательно следили за тем, когда появятся первые ростки. Как только они появлялись, их немедленно срезали и складывали в сноп. Сноп этот затем приносили в скинию, и священник приносил его Господу. День, в который это происходило, точно не указывался. Быть может, это был первый день праздника опресноков, а может быть и последний. Важно, что это происходило в первый день недели. Дело в том, что Христа называют начатком или первенцем. Прочтем 20 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И далее 23 стих. «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». А время воскресения Христа ясно указано в первом стихе 28 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». В первый день недели Христос, первенец, был воскрешен из мертвых. Мы продолжим изучение 23 главы книги Левит на нашем следующем занятии. Всего вам доброго!
0: Сегодня мы говорили о том, почему израильтяне должны были соблюдать заповеди Божьи. Дело в том, что в качестве избранного народа они должны были свидетельствовать о Боге. Они были призваны служить Богу всем народам, с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Точно так же и в наши дни люди читают книгу нашей жизни, которая порой не очень ясно свидетельствует о Боге. Мы также говорили о праздниках, которые предписывалось соблюдать народу израильскому. И все эти праздники имели глубокий пророческий смысл. Интересно отметить, какой смысл приписывается субботе авторам послания к евреям. Суббота – день покоя. И в прообразном понимании наш покой заключается в искуплении и прощении грехов благодаря жертве Иисуса Христа. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Те люди, которые пытаются своими силами обрести спасение, никогда не обретут покой. Истинный покой можно найти только в тесном общении с Иисусом Христом. Мы уже не раз упоминали о значении Пасхи. Этот священный праздник является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Подобно пасхальному агнцу, кровь которого защищала дома евреев от поражения ангела-губителя, так и нас, верующих в Иисуса Христа, Его кровь защищает от вечной погибели. Народу израильскому нужно было довериться Богу, чтобы получить спасение. Так и нам необходимо верою принять дар Его спасения. Праздник опресноков, когда ели пресный хлеб без закваски, символизировал собой святой образ жизни верующего. Нет такого человека, который мог бы сказать, что он никогда не согрешил. Думающий так обманывает сам себя. Поэтому всем нам нужно прощение и очищение. Считают, что пресный хлеб знаменовал собой безгрешную человеческую природу Христа. И поэтому кровь Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофе, может очистить нас от грехов. В этом и состоит значение праздника опресноков. И, наконец, вознесение первого снопа было предзнаменованием воскресения Иисуса Христа. Эту церемонию предписывалось совершать в первый день недели. А мы знаем, что в первый день недели Иисус Христос воскрес из мертвых. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о нем как о первенце из умерших, и этот смысл первенства заключался в празднике вознесения первых колосков жатвы. О значении остальных праздников еврейского календаря мы поговорим в следующей передаче. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует вновь коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: жителю Дортмунда Ивану Гернер 16 сентября исполнилось 55 лет. И в связи с этой примечательной датой для него сегодня в нашей программе прозвучат стихотворения Светланы Шатохиной, а затем 47 и 48 стихи из 6 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Поздравляем с днем рождения». У тебя день рождения осенью, а осенью особенное небо, яснее синь, насыщеннее цвета, и даже убежденный старый скептик, как в детстве, может верить в чудеса. А осенью особая природа, палитра красок будоражит ум, деревья будто сказочные своды, звенящих капель приглушают шум. Весь воздух чище, видимость прозрачней, и душу лучше чувствуешь в груди. В безмолвии решается задача, зачем Господь дает земные дни. Они даны нам Богом не впустую, мы стали на земле Его детьми, чтоб выбрали стезю Христа святую, любовь и свет Иисуса в мир несли.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есмь хлеб жизни.

0: Сегодня, 18 сентября, Рудольфу Гузе из города Лага исполнилось 60 лет. Братья и сестры из братских общин Детмольда поздравляют Руди с юбилеем. И для него сейчас прозвучит стихотворение под названием «Мне многое понять не суждено». «Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть. Но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь, что с Ним всегда на жизненном пути, куда бы ни вела моя тропа. И если нету сил вперед идти, дорогой злой душа истощена, меня Он нежно на руки берет, объемлет сам, любя, со всех сторон, к небесной цели бережно несет, Христос не нанесет душе урон. Он взял мои болезни и грехи, и дух мой сокрушенный исцелил, наносит сам судьбы моей штрихи, своею кровью Он меня купил. И я не свой, Христу принадлежу. Он насыщает душу, дух и плоть. Лишь в нем плоды добра я приношу, цвету, как древо при потоках вод. Он пастырь, не нуждаюсь я ни в чем. Покоит Бог на пажитях своих. Нарек меня Господь своим детем, заботится о днях моих земных. Одежды мне спасения даровал, ведет меня в небесный вечный дом. По имени меня Отец назвал, укрыл от бед Он под святым крылом. Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть, но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.
0: Это был 21 стих из послания Иуды. Песня на слова жительницы Детмольда Кати Панчак под названием «Новый день» сегодня тоже звучит для Рудольфа Гузе по поводу его юбилейного дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Жителю Детмольда, брату Ивану Ремпель, 20 сентября исполняется 57 лет. И для него прозвучат сначала коротенькое стихотворение, а потом 14 и 15 стихи из 10 главы Евангелия Иоанна. И песня, которая называется «Спасибо, Господь, спасибо, что живу». Ты меня подними над проблемами выше, чтобы мог осознать совершенство дороги, чтоб увидел я сочность рассвета за крышей, яркость красок зари в вышине на востоке, чтобы смог любоваться палитрой природы и увидеть, что тени имеют границы, и понять, от тебя жизни все эпизоды дополняют судьбы моей строчки, страницы. Только ты, мой Господь, знаешь все совершенно, управляешь ты всем и во все сам вникаешь, посылаешь стабильность, даешь перемены, всеми днями моими любя управляешь. Подними сам меня над проблемами выше, безмятежно мне быть в твоих нежных ладонях. Звуки мира тогда с каждым днем только тише, и я вижу, что нет в моей жизни урона.
1: Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец».

0: 21 сентября – день рождения у брата из города Лемга Артура Шульц. Ему будет от роду 56 лет, и для него в этой программе прозвучат стихотворения, 24 и 25 стихи из 8 главы послания к римлянам и песня. Она называется коротко «Призвание». «Я просто поверю тебе, что так надо, что знаешь ты лучше и видишь ты шире, сам знаешь все камни, где спрятал награды, и знаешь концы всех путей в этом мире. Ты знаешь, Господь, что еще не случилось, что скрыто от глаз в переулках событий, где ложь и история объединились, изгибы судьбы от тебя не сокрыты. Ведь ты безначальный, объемлющий, сущий, ты знаешь все звезды, глубины морские, ты видишь, где горы становятся круче, во власти твоей все стихии земные. И все абсолютно под вечным контролем, за днями царей также ты наблюдаешь, сердцам всех живущих ты биться позволил, и ты, вечный Бог, всем дышать позволяешь. Ты знаешь, как лучше, ты знаешь, как надо, сбывается слово твое суверенный, и даже средь бурь и туманов ты рядом, спасаешь всех детей ты своих от гиены.
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения.

0: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
1: Псалом 18, стих 2. Я вижу, что наш мир устроен так, что каждый день природа славит Бога. Рассветный луч, когда пронзает мрак, и ход по небу солнца золотого. И пение птиц, и широта полей, и желтый лист, сорвавшись с тонкой ветки, во враге притаившийся ручей, и сочные осенние ранетки. Все прославляет Господа Творца и существует по Его законам, и бег планет, года и месяца, молекулы и атомы ионы. Вещает твердь, вещает небосвод о красоте величии Господнем. По милости Его земля живет, и только с Ним мы от греха свободны.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она опять подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении этой программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». О.О. Унгмен поспешно взобрался по верхним ступенькам, ведущим в то место, где она была укрыта. Неужели это та подушка, в которой спрятана драгоценная рукопись? Дон едва мог дождаться и узнать, так ли это. Но как Маунг Швай Гонг смог завладеть ею? О.О. положил на пол перед ними мокрый грязный сверток. Любой посчитал бы его омерзительным и не захотел бы прикасаться к отвратительному предмету. Взяв нож, Дон распорол подушку. Во все стороны разлетелись перья, и там внутри, неповрежденной в непромокаемой обертке, лежала рукопись в целости и сохранности. Бог действительно использовал своего слугу Маунг Швай Гонга, робкого, но намного сильнее, чем он сам осознавал. Может быть, ученому было известно о содержимом свертка, который он нес? Этого им уж никогда не узнать. Они понимали только то, что Господь чудесным образом через множество страданий привел своих слуг к истинной вере. Когда Коу Чил вернулся с базара, он удивился великой радости на лицах своих друзей. В заятии они вместе преклонили колено и поблагодарили Господа. Затем, подкрепившись едой, которую приготовил Коу Чил, они начали очищать территорию и восстанавливать здание миссии. Церковь Иисуса Христа в Рангуне будет расти. Джадсон работал с новыми силами. Рядом с ним была Анна. И вдруг он заметил, что повторяет по-бирмански стихотворение, которому впервые его научил О.О. Унгмен. «Я свободен от гнева, свободен от упрямства. Мой дом не имеет крыши, но и страстей бушевавших во мне больше нет. Так пусть же льет дождь, если тебе угодно, о небо». Вот и закончилась замечательная повесть о жизни и служении в Бирме отважного миссионера Адонирама Джадсона и его жены Анны, которая была его неизменной помощницей и спутницей. А сегодня будет новый золотой стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, 11 глава, с 24 по 26 стихи.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». Глава первая. В селе Лужище. Тихо притаившись под ветвями могучего дуба, росшего на крутом берегу Днепра, стояла старая изба. Словно чего-то боясь, она тесно прижалась к самому стволу векового дерева. Недалеко от оврага, по отлогому холму того же берега, находилось довольно значительное село Лужище. Посреди села была высокая каменная церковь с двумя тяжелыми куполами. Церковь эта называлась Покров Пресвятые Богородицы. Над западными дверями церкви была нарисована большая икона Покрова. Богоматери на иконе смотрела на дорогу, где за вербами находился сельский шинок. На северной стороне церкви, утопая в зелени прекрасного сада, стоял большой деревянный дом батюшки. Каждое воскресенье утром люди приходили в церковь помолиться Богу, кое о чем потолковать, а после обеда шумными толпами собирались под вербами около шинка и, разумеется, проводили день, как большинство формальных христиан. В остальные дни недели церковь была заперта, и около шинка валялись только старики. Молодежь же занималась своей работой и лишь по вечерам собиралась к шинку прополоскать горло да поговорить о делах. Еврей Хаим, открывший шинок в Лужищах, хорошо поправил свое состояние и возле шинка устроил еще чернобокалейную лавку. В лавке продавались все предметы первой необходимости для крестьян. Одним словом, шинкарь заботился о благе народа. Отец Митрофан, сельский батюшка, сидя под яблоней у себя в саду, не раз говорил: «Надо бы непременно построить школу. Вон там, на пригорке, в Липках». Добрый батюшка, возможно, построил бы школу, ведь он очень заботился о своих прихожанах. Но все как-то не хватало у него времени. Один раз мужики, собравшись к батюшке, спросили его о школе. Но он ответил, что давно уже решил бы это благое дело. Да все не хочется ему беспокоить Святейший Синод и просить разрешения. Так вопрос о школе был отложен в долгий ящик. Лужище было большое и богатое село. В избушке под могучим дубом жил сельский пастух, сухорукий, с козлиной бородой Семен. Он рано просыпался и, выйдя из хаты, поднимал голову кверху и любовался густо навитыми воробьиными гнездами в ветвях старого дуба. Многих воробьев Семен заприметил и по перьям узнавал, из какого гнезда этот житель. Налюбовавшись вдоволь, он по узенькой тропинке через овраг направлялся в село. Как только он поднимался на горку за оврагом, становился на самом возвышенном месте и начинал трубить в козий рог: «Выгоняйте скотину на широкую долину, на широкую долину, на попову десятину». Услышав звук трубы, все село во мгновение ока оказывалось на ногах. Женщины и дети гнали скот в стадо, мужики и подростки ехали в поле пахать, девчата торопились полоть огороды, и только один батюшка мог спокойно еще всхрапнуть на зорьке. Хотя отец Митрофан и оставался в кровати, но все же резкие звуки рожка часто будили его, так что он за много лет также выучился Семеновой песенке и нередко приводил примеры в своих проповедях из жизни этого скромного пастуха. Отец Митрофан был человек строгих правил, высокого духа. Он не позволял наступать себе на ногу. Крестьяне, подходя к нему, должны были уже издали снимать шапку. Только дети и не считались с этим правилом. Завидят батюшку на улице, закричат «Поп!» и все кто куда в рассыпную. Батюшка также поправил свое состояние. Купил 30 десятин хорошего чернозема за селом, 2 десятины усадьбы недалеко от церкви, да 10 левады с лозой там же. К тому же он выстроил каменный дом с 18 комнатами на купленной усадьбе. Словом, Господь благословил отца Митрофана куда лучше, чем Хаима. Семен нанялся пастухом одновременно с назначением отца Митрофана в Лужище, в тот самый год, когда Хаим открыл там свой шинок. Пастух был веселый человек, идет бывало по селу, а дети как заметят его, так и пристанут. «Дядя Семен, спой песню! Дядя Семен, расскажи сказочки!» И он всегда пел им песни и рассказывал сказки, какие только знал. А дети его за это очень любили. Многие из них сами научились пастуховым сказкам и рассказывали друг другу, прибавляя при этом. «Это дядя Семен меня научил!» Разумеется, Семенову сказочку и песенку нельзя было равнять со сказочкой и песенкой Хаима, как и стадо Семенова не было так щедро, как стадо отца Митрофана. Поэтому пастух ничего не смог приобрести себе в Лужищах. Что заработает за лето, то за зиму проезд с женой и двумя детьми. Хаиму мужики носили деньгами и куриными яйцами, а попу платили за разные требы деньгами, кроме церковной земли и луга. И только осенью, когда поедет отец Митрофан по селу, так мужики несут ему кто ржи, кто пшенички мерочку, а кто гречушки, словом, кто чем богат. Добрый батюшка всему этому был рад. Семену же за его труды платили только зерновым хлебом, большей частью рожью, как самой дешевой. Бедный сухорукий старик половину зимы носил к себе домой на плечах свою плату из села. Много лет прошло спокойно. Был доволен своим приходом отец Митрофан, был доволен Хаим и был доволен Семен. Но надо же было случиться беде. В одну весеннюю ночь отцу Митрофану не спалось. До зари батюшка просидел на балконе своего дома, слушая пение соловьев, которые в большом количестве водились в Поповской ливаде. На рассвете он услышал какую-то песню. Это пастух заиграл на своем рожке 22-й псалом. Батюшка пришел в недоумение. «Неужели это пастух играет псалом? Это что-то неладное в селе творится. Возле шинка почему-то не так трется народ, как бывало прежде, а пастух так даже научился играть псалмы». Свежий аромат весенних цветов проникал в батюшкину душу. Соловьи с большим старанием выводили свои удивительные трели, стараясь перепеть один другого, точно чтобы получить батюшкину похвалу. На вербе начала куковать кукушка, и иволга тоже затянула свою убогую арию. Батюшке становилось досадно, что дивное пение соловьев заглушают эти грубые птицы. А тут в это мгновение над головою отца Митрофана будто нарочно раздался крик черного ворона. «Карр! Карр! Издохни ты!» — сердито проворчал огорченный батюшка. Вдруг опять раздался звук рожка и пение пастуха. Напрягая слух, батюшка различил слова 22-го псалма. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
1: «Так я и думал», — прошептал батюшка растерянно. «С селом что-то неладное творится».
0: Что же случилось? В Лужище приехал какой-то сапожник Штунда, Терентий, и, ничего не сказав отцу Митрофану, начал проповедовать мужикам Слово Божие. Батюшка скоро заметил, что в шинке стало меньше посетителей, но спросить Хаима о причине этого постеснялся. Поразмыслив о положении, он пригласил станового пристава, собрал в сельскую сборню мужиков и там начал переписывать тех, кто перешел в Штунды. Вместе с большинством селян и пастух тоже оказался Штундой и даже научился читать. За 2 года прибывший сапожник привлек к Слову Божьему большую часть селян. Многие из них научились читать и купили себе новые заветы. Становой пристав тут же сильно избил сапожника и отправил его в уездную тюрьму. А отец Митрофан начал ежедневно увещевать крестьян, в чем ему помогали урядник и стражники, и избивали увещаемых, кого кулаками до потери сознания, а кого кнутом. Однако, несмотря на это, верующие усиливались с каждым днем. Отцу Митрофану ничего не оставалось, как просить помощи у своего начальства, что он и сделал. Подошла зима. Снег прекратил выгон скота в поле, и сухорукий пастух занялся сбором заработка. Воробьи тоже разлетелись по теплым крышам, и никто, кроме Семена, с семейством не выходил к могучему дубу. Проснувшись рано утром, Семен вышел во двор. Все было завалено снегом. Открывши наружную дверь сеней, старик полез в сугроб и оттуда, взглянув на огромное дерево, сказал: «Благодарю тебя, Господи, за этот дуб. Если бы не он, то избенку бы во враг снесло. Чудеса, право! С вечера было все тихо и ясно, а к утру вот что! Катерина!» — крикнул он своей жене в избу. «Надя сегодня не пойдет на село, все снегом занесло. Мы с ней дома почитаем». Из сарая донеслось мычание коровы. «Погоди, родная!» — ответил ей Семен. «Сперва дверь твою надо откопать. Вишь, как ее завалило». Взяв лопату в левую руку и подперев конец ручки ее правым плечом, Семен начал откапывать снег. Из избы в это время вышла его жена Катерина со словами: «Погоди, родимый, дай-ка мне лопату. Куда тебе тут с одной рукой управиться?» И, взяв лопату из рук мужа, она большими глыбами начала отбрасывать в сторону мягкий снег. Спустя короткое время корова с аппетитом жевала пахучее сено, а Катерина, присев возле нее, доила молоко в деревянное ведро. Пастух Семен и его худенькая 13-летняя дочка Надя, сев за стол, начали по складам читать Евангелие, так как на село к верующему брату Терентию, который в своей хате учил ребят читать и писать, пройти было совсем невозможно. Катерина наварила картофель и поставила на стол. Все семейство стало вокруг стола. Семен громко помолился, прося у Господа благословения на пищу. После этого принялись за еду, во время которой Катерина рассказала свой сон. «Видела я, — начала она, — на нашем дубе гнездо лесной горлицы, а в нем двое птенцов. Вот как у нас с тобою, — сказал Семен, указывая на детей. «Нет, Семен, ты не шути, тут важный сон, — перебила его жена. — И вот откуда ни возьмись, три ястреба, а клювы и когти у ястребов были в крови. Вдруг вижу, ястребы направились на гнездо, и одна из старых горлиц упала на землю мертвой, а другая исчезла неизвестно куда. Ястребы же схватили птенцов и улетели. Тут я проснулась и дальше ничего не видала. Этот сон вещий, ведь и в Писании сказано, что старцы сновидениями вразумляемы будут. В каком это месте, я не помню, а только знаю, что в Деянии святых апостолов». Прошло несколько дней, и вдруг в избу Семена пожаловали незваные гости: батюшка Митрофан, становой пристав и урядник. Эта почтенная власть получила свыше приказ отобрать детей от штунт.
1: «Видишь ли, мой милый, — начал тихим голосом батюшка, обращаясь к пастуху, — когда ты соблазнился на этот баптизм английский, то святым синодом был издан указ отобрать деток твоих и воспитать их в монастырях, чтобы они были детьми Святой Православной Церкви». Урядник, взяв Семеновых детей за руки, повел их из избы. Бедная мать упала на колени и, подняв обе руки кверху, только крикнула: «Господи, защити!» и в обмороке повалилась на пол. Урядник вывел детей во двор и усадил их в сани. Поп и становой пристав вышли из избы, спокойно разговаривая между собой, как будто ничего особенного не случилось. Семен молча стоял посреди избы с широко открытыми глазами, и только неистово тряслась его козлиная бородка. Когда Катерина пришла в себя, то увидела, что в избе кроме нее был только один Семен, лежавший без дыхания на полу. Больше никого не было. Бедный пастух получил разрыв сердца и умер. Катерина побежала в село к братьям, но почти везде застала то же самое. Везде у штунды отбирали детей. А кто противился этому, тех пристав тут же арестовывал и припровождал в уездную тюрьму. Одни кричали, другие плакали, а многие от тяжелых переживаний заболели. Через несколько дней в Лужищах все утихло. Некоторые из заподозренных в штунде поспешили назад в православие и, получив своих деток обратно, в радостях пошли к Хаиму и хорошенько наклюкались. Нашлись и такие, кто после этого пошли по улицам с площадной бранью на верующих. Но зато и некоторые православные, видя гонения за Слово Божие, уверовали, присоединились к гонимым и тоже потом лишились своих детей. Когда миновала зима и на горке опять зазеленела трава, Семена уже не было, и никто больше не играл псалмов Давида на козьем рожке. Новый пастух играть не умел. Он становился на той же горке, где стоял когда-то Семен, но вместо игры кричал только «Выгоняй!». Хаим торговал теперь плохо и всегда жаловался, что мошенник Штунда, сапожник, испортил ему дело. Он говорил: «Если бы не чернопоколейная лавка, то хоть вешайся!» Отец Митрофан стал очень злым и сварливым, потому что боялся, чтобы не опечатали его церковь, так как штунды сильно развивались на селе. Семенова жена, оставив свою избу, перешла к одному из штунд. И лишь осиротевший могучий дух, свидетель беззаконий, одиноко стоял на горе и по временам, точно злобясь на несправедливость людскую, начинал сильно шуметь ветвями. Да воробьи целыми днями неумолчно щебетали в его ветвях, как бы отпевая своего любимца Семена-пастуха. Глава вторая. Маленькая Надя. После разгрома штундов-баптистов в селении Лужище, взятая полицией у сельского пастуха Семена, дочь Надя скиталась сначала по разным арестантским и другим учреждениям, пока, наконец, не была определена на воспитание в один из киевских женских монастырей. Там ее поручили старой монахине, матушке Гликерии. Неописуемая радость была у матери Гликерии, когда ей привели прислугу. Матушка была старая 60-летняя монахиня, очень тяжелого телосложения. Давно она просила настоятельницу монастыря дать ей служанку, так как не в силах была ухаживать за собой. Хотя прислуги и давались старым монахиням, но это были свободные девицы. Захочет – поможет, не захочет – целый день ее не найдешь.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Все более трудным и непонятным явлением бывает, когда истина Божия определяется политическим, национальным или, хуже всего, социальными явлениями. Тогда вообще нет истины Божией. И, конечно, нет истины Божией, если человек ее соединяет с личностью, авторитетом или коллективом. Явление это, в плане евангельском, ненормальное. Христова евангельская истина одна. Она выше и важнее всех исторических явлений и понятий. «Ибо познайте истину, и истина сделает вас свободными», сказал Иисус в Иоанна 8 главе. «Ибо я есмь истина, путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6.
1: И что бы человек, христианин, ни делал, мыслил, творил, создавал, он должен помнить эти святые слова Откровения Божия. Мы молимся, просим Господа о здоровье, счастье, благополучии, успехе, о деньгах. Согласно ли то с истиной Божией? Вот вопрос. И если мы не получаем ответа, задаем лукавый и напрасный вопрос. Где же Бог? Почему Он не исполнил наши просьбы? Так думают многие христиане в кавычках, забывая самое главное. Господь заботится о нашем вечном спасении, а деньги, счастье, здоровье — это лишь временное, земное состояние. Мы уходим в тот вечный и бессмертный мир только с нашими духовными качествами, добрые мысли, слова, дела, а все остальное остается на этой земле.
0: Многие этого не осознают и не понимают. И в этом трагедия и страх смерти. Многие боятся смерти, ибо не верят и не ощущают вечности. Не доверяют словам Господа, который сказал: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Господь берет от нас в другой мир наших любимых и родных, часто невинных младенцев, и мы, рассуждая нашим человеческим разумом, возмущаемся. Мало того, богохульствуем, обвиняя Бога. И не подумали мы, что Господь совершил это для их и для нашего спасения. Часто в истории так называемые христиане ненавидели и убивали христиан, молились о победе над нашими врагами, часто тоже христианами. Предавали анафеме других братьев-христиан. Что это? Чью молитву Господь должен исполнить? Молитву во имя истины Божией или же во имя эгоистического «я» человеческого?
1: Мытарь и фарисей стояли в одном храме и молились одному Богу. Но их молитва имела противоположный характер. Оказывается, что молитва каявшегося грешника, мытаря, была ближе к Богу, чем молитва формально праведного эгоиста-фарисея, номинального христианина. Так бывает и в нашей жизни.
0: Молитва только во имя истины Божией и нашего спасения имеет истинное назначение. Господь всемогущий и любящий знает, что необходимо для жизни и спасения каждого человека. Ясно и определенно сказано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». К сожалению, мы наблюдаем в обратное, и в этом состоянии трагедия и раздвоение нашей жизни. Сейчас люди много пишут и говорят о свободе. Каждая система, политическая или философская, проповедует свою свободу. Но что бы люди ни писали или не говорили о ней, одно можно с уверенностью утверждать: нет свободы без истины Божией. Свобода только там, где истина Божия. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма.
1: Нам многие скажут: да, но это лишь отвлеченная философия. Возможно. Но тогда проверьте свою веру, свою жизнь. Проверьте себя каждодневным опытом. У вас в доме семейная драма, разлад между родителями и детьми. Вы лишились работы. Летите самолетом или едете на автомобиле. Или просто идете по улице вечером в наше неспокойное.

0: спокойное время. Всякие страхи одолевают вас. Всякие человеческие мысли вас преследуют.
1: Но если нет уверенности, а вера является уверенностью в истине Божией, в милости и в помощи Божией, все напрасно. Вы погибли духовно и психологически. Так гибнет современная молодежь. Но если вы уверены в истине Божьей и тем самым в помощи и любви Божьей, вам нигде и никогда не страшно. Вы в руках всемогущего Бога.
0: Поэтому следует каждому христианину задуматься и проверить себя этим опытом. Ибо это уже не философия, а личный, повседневный опыт нашей веры. Только истина Божия дает смысл и радость жизни. Нет другого пути. Все остальное не только лишь относительно, но и трагично. Мы сейчас являемся сами свидетелями всей трагедии и бессмысленности наших дней. Тупик наших дней не политическо-социальный, а чисто духовно-идеологический. Человек раздвоился и разделился горизонтально и вертикально.
1: Человечество, во многом и формальное христианство, отошло и не ощущает более истины Божьей. Повторяется вопрос Пилатова, современника, где и что есть истина? И даже богословы говорят, Бог умер. Материализм и безбожие заменяют истину Божию. Сатанизм стучится в наши дома. Мы стоим перед новым эоном нашей истории и нашей культуры, новым испытанием и новым соблазном. Хочется верить, что современная, временная свистопляска демонических сил кончается. Человек признан к новой, вечной и бессмертной жизни. Только вопрос, ответили ли вы на этот Божий зов?

0: тут у нас еще один вопрос. Между прочим, вопрос, который часто задают люди ищущие, то есть ищущие смысла жизни и наполнения ее. Вопрос такой. Как возникает вера в Бога?
1: Говоря о возникновении веры в Бога, следует обратить внимание на две стороны таковой веры. Одна сторона божественная, а другая человеческая. Во-первых, вера есть дар Божий. Сам Господь уделяет каждому человеку веру. Он дарит ее человеку. Обо всем этом сказано в Библии. Например, апостол Павел свидетельствует об этом в послании к Ефесянам такими словами. «Вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 2 глава, 8 стих. Об этом же он упоминает и в 6 главе этого послания. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Опять «с верою от Бога». Вера исходит от Него. Далее, началом и концом веры является Иисус Христос. Взирание на Христа, страдающего на Голгофе, размышление о Его страданиях укрепляет веру. В послании к евреям, в 12 главе, об этом сказано так. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Еще один фактор с божественной стороны. Вера является плодом Святого Духа. Святой Дух – это одно из трех лиц Божества. Через него Бог действует на нашу совесть, на наше эмоциональное воспринятие.
0: Но тогда возникает попутный вопрос. Если вера есть дар Бога, то какую же ответственность может нести человек, не имеющий веры?
1: Бог желает, чтобы все люди и вся тварь верили в Него и не противились Святому Духу. И поэтому человек несет ответственность за то, что не дает в своем сердце место Духу Святому, исходящему от Бога, который может обогатить его жизнь живой верой в Бога, Творца и Спасителя. Здесь мы обращаем внимание на вторую сторону вопроса, как возникает вера в Бога, то есть на человеческую сторону. В послании к Римлянам, 10 главе, сказано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». А еще лучше, давайте прослушаем это место в контексте, то есть в общем смысле.
2: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к Римлянам, 10 глава, с 8 по 17 стихи.
1: Также и многие другие места Священного Писания подтверждают, что вера возникает от слышания. Например, еще в Деяниях апостолов, 4 главе, когда апостол Петр и Иоанн проповедовали, тоже сказано: «Многие же из слушавших слово уверовали». Они слушали, потом уверовали. Итак, вера возникает или происходит от чтения и слышания слов Божьих.
0: А Слово Божие имеет как раз чудесное свойство. Внимая ему, у человека зарождается вера. А чтобы эта вера росла, тому способствует молитва и общение с Богом.
1: Говоря о происхождении веры, мы еще вкратце обратим внимание на результаты веры. Во-первых, через веру мы обретаем спасение от вечной погибели, в чем, кстати, нуждается каждый человек. Но спасает нас не вера вообще, а вера в Спасителя Иисуса Христа. Вера является средством приближения к Богу. Нас спасает от гибели Иисус Христос. Христос посредством веры. Как об этом сказано в Евангелии от Иоанна. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Он дал власть быть чадами тем, которые приняли Его верою, но приняли в первую очередь Его посредством веры. Еще один важный результат веры. Вера дарует покой, мир, уверенность и радость. Об этом свидетельствует Библия и опыт миллионов христиан. На что важно обратить внимание, это последовательность. Во-первых, факты, потом вера, потом уже и чувства. Таков Божий порядок. Сатана, враг Божий, хотел бы изменить этот порядок и поставить чувства на первое место, и таким образом смущать детей Божьих. Но мы будем твердо держаться Божьего порядка. Во-первых, факты. Затем покоящаяся на фактах вера, а затем уже и чувства, утверждающиеся на вере. Пока сохраняется этот порядок, все будет хорошо. Но если вера будет утверждаться на чувствах, тогда она начнет колебаться.
0: Такой пример. У паровоза главное назначение пара – приводить в действие колеса. Это не гудка работа. Если же недостает пара, необходимо добавить воды и топлива. Так и веру надо питать фактами, а не чувствами.
1: А фактом является распятый Иисус Христос, Сын Божий. Вера в Него приносит спасение, а уверенность в спасении приносит радостное спокойствие и нерушимый мир в сердце. Это уже чувство.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Избирая путь истины».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что если враг нападает на нас, мы должны учиться наставлять свои сердца в истине и действовать на ее основании независимо от того, что говорят наши эмоции или разум. Когда я поддаюсь усталости, слабости или плоти, когда мой разум и эмоции принимают ложь, я стараюсь остановиться и найти истину, которая сможет преодолеть эту ложь. Я говорю истину самой себе, иногда вслух, и если необходимо, множество раз, до тех пор, пока истина не заменит в моем сердце ложь. Я взываю к Богу о благодати и силе, чтобы действовать по истине. Множество раз я становилась свидетелем невероятной силы истины. Она успокаивает бушующие внутри меня эмоции, упорядочивает мои мысли и жизнь. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Свидетельство Сандры – подтверждение тому, что вера в ложь разрушает свободные отношения с Богом и людьми. «Я не верила, что Бог по-настоящему любит и принимает меня. Считала себя ничтожеством. Я стала стремиться к совершенству, не зная ни минуты покоя, стараясь заслужить одобрение окружающих. Мне казалось, что я могу угодить Богу только если буду идеальной христианкой. Я верила, что если я согрешу, то Он не примет меня. Я оказалась плохой христианкой, потому что знала, что я не без греха. Мой неправильный образ мыслей принес мне только осуждение и рабство. Моя гордыня проявлялась двояко. Во-первых, я отрицала свой грех, так как боялась признать, что не могу быть совершенной, а допустить мысль, что Бог меня не примет, я не хотела. Во-вторых, я надеялась, что мне удастся стать праведной своими силами, несмотря на то, что я всегда терпела поражение. Поэтому я не могла поверить, что Бог может принять меня. Я не могла выбраться из этого замкнутого круга. Попытка, поражение, грех, чувство вины. Поэтому я не могла по-настоящему ощутить прощение, свободу и радость в общении с Богом. Я пыталась заслужить одобрение окружающих, а потому изо всех сил старалась всем угождать. Я стала человекоугодником и всегда всем отвечала «да». Я редко задумывалась о том, какие отношения с людьми предлагает мне Бог, потому что одобрение окружающих стало для меня главным источником самоуважения. Мои отношения с людьми зачастую были нечестными, потому что я старалась никого не разочаровывать и избегать конфронтации. Я носила маску, под которой скрывала свои истинные чувства. К тому же я не хотела нагружать людей своими проблемами. Я чувствовала себя очень одинокой, потому что никто не знал меня по-настоящему, и я стала испытывать горечь и гнев по отношению к людям, которые использовали меня, хотя на это их провоцировало мое собственное поведение. Я не могла смириться со своими недостатками. Каждую ошибку или недостаток я считала крахом всего и доказательством своей ничтожности. Я постоянно ставила перед собой недостижимые цели и неизбежно терпела поражение. Я требовала от себя абсолютного совершенства и безжалостно критиковала себя, когда мне не удавалось его достичь. Это было ужасно. Требования, которые я предъявляла к самой себе, стали невыносимыми, и в 30 лет я погрузилась в ужасающую депрессию. Несколько месяцев назад я осознала, что нахожусь в рабстве, и мне нужно освободиться от тирании ложи, в которую я верю. Однако я долго не решалась попросить Господа о помощи, потому что чувствовала, что если я признаю свою слабость и греховность, Он сразу отвергнет меня. Однажды Сандра побывала на конференции, где услышала об опасности лжи и о силе истины. В ее сердце снова зажегся свет, у нее впервые появилась надежда. Во время конференции Святой Дух обличил ее в пренебрежении Словом Божьим. Его слово истина, и если я хочу разрушить твердыни сатанинской лжи в своей жизни, то оно должно пропитать всю мою жизнь. Я действительно верю, что в этом моя единственная надежда. Но это произойдет только если я буду постоянно наполнять свое сердце и разум истиной Божьего Слова. Я решила каждый день читать Библию и размышлять об истине. И я прекрасно понимаю, что обновление моего разума — долгий процесс. Будут открываться все новые ложные убеждения, и мне придется побеждать их Словом Божьим. Я знаю, что Писание обладает сверхъестественной силой.
Я держусь за его обетование. Истина освободит меня. Слушая наши передачи, обнаружили ли вы, что поверили в ложь и стали строить на ней свою жизнь? Если это так, то в вашей жизни есть одна или несколько областей порабощения. Это могут быть очень серьезные, глубоко укоренившиеся в вас проблемы или же вопросы, которые кажутся вам незначительными. Возможно, вы отдали врагу эти области своей жизни и уже долгие годы жаждете избавления. А может, вы впервые узнали о существовании подобных проблем. В любом случае, на пути к свободе вам необходимо сделать как минимум 3 шага. Первый. Определите область или области вашего порабощения или греховного поведения. Второй. Определите ложь, которая лежит в основании этого. Третий шаг. Замените ложь истиной. Истина может преодолеть любую ложь. Именно это сатана и пытается скрыть от вас. Он отчаянно старается сделать все, чтобы вы не верили в это. Но как только вы познаете истину, поверите в нее и начнете действовать, двери темницы распахнутся, и вы окажетесь на свободе. Истина может освободить нас. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Она может защитить наш разум и сердце от ложных убеждений и эмоций. Бывают моменты, когда я чувствую, что меня буквально осаждают гнев, ошибочное мышление, страх, желание контролировать все и вся, обида. И тогда я бегу к истине и укрываюсь в ней. Божье Слово обещает нам: «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Псалом 94 стих. Истина может осветить нас, очистить наш разум, сердце и дух. Перед тем, как взойти на крест, Иисус напомнил своим ученикам об очищающей силе его слова. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 3 стих. 2 главы спустя сказано, что он молился так: «Отче, освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». 17 глава, 17 стих. Часто с Писанием в руках я молюсь: «Отец, пожалуйста, омой меня Твоим Словом, Слово Твое есть истина. Очисти истиной мое сердце, очисти мой разум». Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Избирая путь истины». Недавно я была свидетелем того, как копившиеся в течение долгого времени эмоции выплеснулись наружу. Один человек незаслуженно упрекнул меня. Это было очень больно. Я была в шоке. Я пришла домой и стала плакать. Я никак не могла успокоиться. В течение нескольких часов враг сеял хаос в моих мыслях и чувствах. Я могла думать только о том, как неправ был тот человек и как глубоко он меня ранил. Я позволила желанию отмстить за обиду пустить корни в моем сердце. Я воскресила другие, старые обиды, которые, как я думала, давно прощены, и задалась целью оправдать себя и доказать свою невиновность. Мои эмоции вышли из-под контроля, и я злилась и жалела себя.
Сейчас я понимаю, что поверила целому ряду лживых утверждений, например, таких. Он злой человек и пытался навредить мне. Я заслуживаю лучшего обращения и не обязана такое выслушивать. Тот человек был виновен на все 100%, я же совершенно невиновна. Я не могу простить этого человека. Он нанес мне непоправимый вред. Наши отношения невозможно восстановить. Этот человек заставил меня злиться. У меня есть право злиться. У меня есть право вступиться за себя и рассказать ему правду. Я просто не могу оставить все как есть. Я не могу изменить своих чувств. Вера в эту ложь принесла мне долгие часы душевного смятения и борьбы. На следующее утро я открыла свою Библию и начала читать с того места, на котором остановилась накануне. Я прочитала 5 и 6 главу Евангелия от Матфея. Здесь мне пришлось лоб в лоб столкнуться с истиной. Блаженны кроткие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5, 7, 9, 39 и 44 стих. И 6 глава с 14 по 15 стих. Теперь я стояла перед выбором. Буду ли я верить лжи, или же приму истину? Тут-то и началась настоящая борьба. Мне было обидно. Я хотела вынашивать эту обиду. Захотела злиться. Хотела причинить боль обидчику. Но сердцем я чувствовала, что такое решение приведет меня только в рабство. Склонившись перед Богом, держа перед собой открытую Библию, я выбрала истину. Я знала, что должна была простить. Должна была отпустить обидчика с миром и не держать на него зла. Я чувствовала, что не смогу простить, но знала, дело было не в том, что я не могла простить, а в том, что я не хотела прощать. Я знала, что если я хочу ходить в истине, то должна отказаться от права мстить и лишать этого человека своей любви. Я начала повторять истину самой себе, вразумлять мое сердце. Я напомнила себе о последствиях непрощения, о милости, которой лишусь, если не буду оказывать милости другим, и о благословении, которое получу, если повинуюсь его заповедям. Я знала, что нельзя ждать желания простить, что необходимо выбрать послушание Богу. Я знала, что мои эмоции улягутся. Когда я стала на коленях, внутри все еще продолжалась война. Но я все-таки подняла белый флаг. По сути, я сказала Господу: «Ты победил». Я отдала себя и того человека в руки Господа и согласилась простить обидчика. Как бы это ни было трудно, я согласилась распрощаться с обидой. Эмоциональное освобождение пришло не сразу. В течение некоторого времени я еще чувствовала обиду, иногда испытывала желание вернуться к своим чувствам или как-нибудь незаметно отомстить. Но по Божьей милости я продолжала говорить истину своему сердцу и жить в ней.
Из послушания Божьему Слову я начала искать возможности восстановить отношения и созидать жизнь того человека, который меня обидел. В последующие недели мои чувства последовали за волей. В свое время Бог дал мне более полное понимание ситуации. Он пролил свет на причины моей реакции и указал на некоторые глубинные проблемы моего сердца, о которых я не подозревала и которые необходимо было решать. Я благодарна Богу за то, что Он любит меня достаточно сильно, чтобы дирижировать моими обстоятельствами и выявлять существующие проблемы. И я благодарю Его за то, что Он использовал ту ситуацию, чтобы приблизить меня к образу Христа. Свобода от рабства — это сладкий плод познания истины, веры в истину и образа жизни, основанного на ней. Как же нам познать истину? Мы должны помнить, что истина — это не просто идея или философия. Истина — это Личность, Господь Иисус Христос. Он говорил о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус проповедовал людям не какую-то религиозную систему. Он проповедовал им Себя. Тем, кто считал Себя Его последователем, Он сказал: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31, 32 и 36 стих. Истинную свободу можно обрести только в общении с Господом Иисусом. Иисус — это живое Слово Божие, открыл Себя в Писании, записанное Слово Божие. Если мы хотим знать Его, если мы хотим знать истину, то должны посвятить Себя чтению, изучению Слова Божьего и размышлению над Ним. Это ничем нельзя заменить, и этот путь нельзя срезать. Враг постоянно атакует нас ложью. Чтобы победить этот обман, мы должны наполнять свой ум и сердце Христом, должны впитывать Его Слово. Но недостаточно просто знать истину. Мы должны подчиняться истине. Это значит, что при необходимости мы должны быть готовы поменять свой образ мыслей в соответствии со Словом Божьим. Миллионы людей, считающих себя христианами, на самом деле обманываются. Они живут не по-библейски. Их жизненные ценности, их реакция на происходящие события, их отношения с людьми, их решения и приоритеты свидетельствуют о том, что они обмануты и мыслят по-мирски. Неверно полагать, что определенная точка зрения верна только потому, что так все думают. Или потому что мы сами всегда в это верили, или потому что этой позиции придерживается известный христианский автор, или потому что так нам посоветовал добрый друг или душепопечитель. Свои убеждения мы должны сверять со Словом Божьим. Это наш единственный авторитет. Жизнь в соответствии с истиной — это сознательное отвержение лжи и принятие истины. Вот почему псалмопевец молился: «Удали от меня путь лжи, я избрал путь истины». Псалом 118, 29 и 30 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос. Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Послание Ефесянам, 4 глава, 14, 15 и 25 стих. Цель нашей передачи — чтобы женщины обрели свободу в истине. Это желание звучит в последних стихах послания Иакова.
Если кто из вас уклоняется от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Послание Иакова, 5 глава, 19-20 стих. В наши дни идея обращения грешников от их ложного пути кажется людям странной и непонятной. Девиз нашей постмодернистской культуры — терпимость. А это значит следующее. Ты можешь жить, как хочешь, но не пытайся давать мне советы. Моя жизнь тебя не касается. Когда эта ложь укоренилась в нашей культуре, многие верующие перестали отстаивать истину, потому что боятся заработать репутацию нетерпимых и ограниченных людей. Позиция многих христиан — «живи сам и дай жить другим». Проявляется она не только по отношению к миру, но и к верующим, которые не ходят в истине. Они не хотят раскачивать лодку, не хотят прослыть строгими и придирчивыми. Кажется, что легче просто оставить все как есть. Мы должны помнить, что истина Христова, истина Его Слова делает людей свободными. Это и есть благая весть, и это очень важная весть. Наши знакомые и близкие иначе просто не смогут освободиться из рабства тьмы, обмана и смерти. Если мы их действительно любим, то с молитвой решительно будем стремиться вернуть им Божий взгляд на жизнь. Мы должны познать истину, поверить в нее, подчиниться ей и жить по ней, даже если она мозолит глаза нашему обществу. Мы должны смело, убежденно и состраданием провозглашать истину, стремиться обратить грешников от их ложного пути и вернуть на путь истины тех, кто от него уклонился».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Жизнь и смерть». «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», так говорит нам Слово Божие. Вы услышите также пение мужского хора «Живые письма». Хор исполняет гимн «Разбойник на кресте». Итак, пожалуйста, призовите своих друзей, детей, родных, близких, чтобы они также послушали нашу радиопередачу, и Бог благословит вас всех, потому что это полезно для каждого живого человека.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский, мы вновь встречаемся на волнах радиоэфира. И я сегодня предлагаю вам место Священного Писания из книги Второзакония. Речь будет идти о жизни и смерти. Это первое место, и второе место из Нового Завета, книги Филиппийцам. Читаю 30 главу, 19 и 20 стихи книги Второзакония. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Последние стихи 30 главы я прочитал из книги Второзакония. А вот что говорит нам апостол Павел в послании Филиппийцам. Первая глава, книга Филиппийцам, 21 стих. Павел апостол говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот сегодняшняя тема нашего с вами общения – жизнь и смерть. «Жизнь и смерть, — говорит Моисей, — предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое».

то мы встречаем историю о сотворении человека. Триединая Троица, Бог Отец и Сын и Дух Святой, создав человека, наградили его духом, душою и телом. Эти три субстанции жизни говорят о том, что человек предназначен для чего-то особенного. Человек получил тело для того, чтобы похоронить его в земле. Но Господь дал человеку еще и дух, и душу. Это то, что принадлежит самому Господу Богу и что должно возвратиться к Нему. О животных мы читаем, что душа каждого животного в крови его, а кровь и плоть не наследуют Царства Небесного. Но Господь сделал так, что человек имеет бессмертную душу. И этой душой должен руководить высокий дух, дух от Бога. Итак, человеку, венцу творения, Господь дал великое предназначение. Это разделить с ним славу его в небесах. Давайте мы посмотрим на первую мысль. Что же Бог дал человеку? Каждый человек может спросить: «Господи, а что ты дал мне?» И Господь может сказать: «Я дал тебе жизнь, жизнь вечную, чтобы ты разделил свое счастье со мною в небесах». Но, как выразился один человек, жизнь – это сложная штука. Может быть, жизнь. Жизнь – то самое дорогое, что имеет человек. Однако многие люди, пережив большие испытания, страдания, возможно, говорят о жизни как не о самом дорогом, а о каком-то приходящем, о каком-то ненавистном даже. Представьте себе такую ситуацию, что как-то на дороге встретились два старых друга. Они знали друг друга еще с юности. Прошло уже много времени, и они встретились. Первый говорит второму: «Привет, дорогой! Как я тебя давно не видел! Как ты изменился! Как повзрослел!» «Да что повзрослел? Мне кажется, я сильно постарел. Но как твоя жизнь? Как твои дела? Как семья? Как работа?» «Какая семья? Какая работа? Жизнь моя, жизнь как в колесе». Вот опять начинаю все сначала. Был бизнес, была семья, был дом. «Так что же случилось?» — спрашивает его друг. «Да то, что случается всегда и везде. Жена ушла к другому. Я развелся со своей женой, но суд присудил ей все. Все пошло прахом, я остался ни с чем. Кому я нужен? Все бессмысленно. Для чего я жил? Кому копил? На кого работал? Почему в людях такая ненависть, обман и горе? Почему? Я решил, что жить бессмысленно на земле. Надоело мне жить, хоть бы умереть». Очень известная картина, не правда ли? Один ли человек мог бы рассказать такую историю? Наверное, нет. Тысячи и тысячи, миллионы могли бы рассказать то же самое, что я рассказал сейчас вам. Все знают, что они умрут. Об этом никто не спорит. И к этому, кажется, каждый относится спокойно. Умирают все, и я умру. Но вот вопрос: когда я умру? И где я умру? И при каких обстоятельствах я умру? Вот это беспокоит меня немножко. Да, это правда, неизвестность всегда тревожит душу человека. Стоит вопрос. Каждый человек может спросить себя, хочет он умереть или не хочет. О, это уже серьезнее. Если даже и тяжела жизнь, почему-то человек не очень спешит умереть. Один другого спрашивает: «Страшно тебе умирать?» «Да, страшно. Я боюсь». «Так чего же ты боишься? Боишься боли? Но ведь есть безболезненные выходы». «Не в боли дело. Вопрос стоит в том, что будет со мною потом. По ту сторону жизни. Вот чего я боюсь. Боюсь смерти». Смерти? Что такое смерть? Слово Божие нам говорит: человеком положено однажды умереть.

а потом суд. И душа каждого человека знает об этом. Со смертью никто не хочет знакомиться раньше времени. Душа грешника боится смерти, потому что грешникам смерть страшна. Если жизнь – это подарок от Бога, то смерть – это приобретение в Едеме. Смерть для верующего человека, для верующего Христа, не страшна, так как человек верующий переходит от смерти в жизнь. Так учит нас Писание. Вот почему апостол Павел говорит: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Я часто вспоминаю дорогого моему сердцу брата Юрия Сергеевича Грачева, с которым мне приходилось служить Господу в городе Куйбышеве. Очень многие христиане знают эту светлую личность Юрия Сергеевича Грачева, который много-много лет провел в тюрьмах, в лагерях, но остался верным своему Господу. Он написал несколько книг, такие как «Персида», «Выродовые бездни» и другие книги. Однажды, в 1973 году, я встретил его в городе Душанбе. У меня была поездка, и у него была тоже миссионерская поездка по азиатским городам и селениям. Я увидел его, у него был землистый цвет лица, очень усталый, больной вид. «Юрий Сергеевич, что с вами?» «Заболел я, сильно заболел, и мне нужно домой». Да, действительно, он сильно устал, он очень перетомился, он еще не знал, что носит в себе смертельную болезнь. Он служил Богу, как не мог служить, может быть, никто из нас. В Душанбе мы провели собрание, и это, пожалуй, его было последнее собрание. В это время много покаялось, и в том числе моя двоюродная сестра. После этого Юрий Сергеевич возвратился в Куйбышев, и я потом приехал и навестил его, когда он уже лежал больным. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение» – вот был лозунг его духовной жизни. Для него смерть не была страшной. Он ждал этой смерти. Он знал, что он умрет. И он с радостью уходил к своему Господу. Пришед домой, я увидел его лежащим на кровати. И он говорил мне: «Витя, время отшествия моего настало». Много друзей, которые проживали по всему Союзу, приезжали к нему, прощаясь с ним. Все знали, что он имеет рак легких, и он должен умереть. 27 декабря, уже после Рождества, в 1973 году, закрылись навечно глаза нашего дорогого брата Юрия Сергеевича. В то время я работал с гранитом и мрамором, и потому мне пришлось делать памятник нашему брату. Я выбил на памятнике такие слова: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Это было его желание и желание родных. Каждый год в дату смерти мы приходили к нашему дорогому брату Юрию Сергеевичу еще и еще раз вспомнить, как он провел свою прекрасную, полную страдания жизнь. «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот что всегда мы читали на памятнике, когда уходили от его могилы. Друзья мои, смерть для неверующего человека – ужас. Но смерть для верующего человека – это радость. Моя мать рассказывала, как еще молодым человеком умирал ее старший брат Семен. Все родственники и молодежь, окружившие больного, видели, как он со слезами радости и торжества поднял руки свои к небу и сказал: «Отдай скорее, Господи, перейти к Тебе». А рядом, в соседнем доме, также умирал человек. Умирал старик Ярыш. Но как ужасно он умирал. Почему он так умирал? Потому что он ненавидел верующих людей. Он ненавидел Бога. Он всегда страшно ругался в его адрес. Этот человек всегда наводил ужас на всех, которые окружали его.
Когда смерть пришла к нему, он кричал: «Не пойду! Не хочу!» В своей борьбе со смертью он согнулся крючком. Он кричал, он возмущался, он проклинал, но так он и умер. Печально то, что и в гроб-то его нормально положить не могли. Его так, сидя, и похоронили, потому что не могли выпрямить его в гробе. Душа его не хотела идти в ад. Но с приходом смерти тела душа не умирает, мы знаем. Написано, Бог не хочет смерти грешника, ждет покаяния. Вся Библия пронизана идеей спасения рода человеческого. Бог не хочет дать грешнику погибнуть. Бог дал человеку шанс спастись. И этот шанс человек сам должен употребить. Бог все сделал для спасения человека. Он из любви своей отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Духа Святого, который хранит искру жизни в послушании Богу у каждого верующего человека. Христос создал Церковь Святую, храм Бога Живого, ковчег спасения, куда человек может прийти и увидеть свое состояние. Бог оставил обетование через свое Святое Писание, как гарантию всякому верующему в Христа человека, который обратится к нему с покаянием. Другими словами, Бог сделал для спасения человека все. Буквально все. Осталось только одно. Выбрать человеку свой собственный путь, свою собственную будущность. Человек по своей собственной воле, данной ему от Бога, может избрать жизнь себе или смерть. Слово Божие говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Павел апостол избрал, и он сказал, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Итак, дорогой человек, слушающий сегодня нашу радиопередачу, ты знаешь, что Бог дал для тебя. А теперь подумай, что ты даешь Богу взамен. Ты можешь рассуждать так, а разве Бог нуждается, чтобы я Ему что-то дал? Разве Ему нужен я для чего-то? Разве Ему мало всего того, что Он имеет? Друг мой, в Деянии апостола мы читаем, Бог не требует служения рук человеческих. Ему не нужно, чтобы ты для Него что-то делал. Но Бог ожидает от тебя взаимности отдать сердце свое Ему, потому что Он любит тебя. Он ожидает взаимной любви от тебя. Как любящий Бог, Он создал нас для служения себе в небе. Но нам нужно доказать свою любовь к Нему здесь, на земле. Нам нужно учиться этой любви, любить Его, любить людей. Вместе с жизнью Он дал человеку свободную волю избирать путь жизни. Павел апостол говорит, в 12 главе Римлян мы читаем, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Бог определил для каждого человека определенный отрезок времени. И Господь хочет, чтобы человек не растрачивал попусту время, данное ему Богом. Жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Так поем мы в одной нашей песне. Один человек когда-то сказал так, «Мало делать правильные поступки, надо еще и распознавать время, в которое надлежит их сделать. Мы не можем сесть в лодку, которая уже проплыла мимо, или в ту, которая еще не пришла». Екклесиаст говорит, «Всему свое время, и время наше, оно ограничено». Господь говорит, «Жизнь или смерть предложил я тебе, что же ты изберешь?» Мы всегда жалуемся, друзья мои, что наших дней немного, а ведем себя так, как если бы этим дням не было конца. Посмотрите, пожалуйста, на свои фотографии в молодости. Сравните их со своим изображением в зеркале сегодня. Время расписалось на лице нашим морщинами зрелости или, может быть, старости. Стоит вопрос. Сколько времени жизни каждый из нас растратил попусту? Давид Брайнард, великий миссионер среди американских индейцев, прожил всего 29 лет жизни. Но сколько он потрудился! Как он любил людей!
Сколько плода Господь получил через его труд. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на себя. Не то имеет значение, сколько ты живешь, но то имеет значение, как ты живешь. В служении Богу ты приобретаешь жизнь. В служении себе приобретаешь только одно – смерть. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Для меня жизнь – Христос, еще раз утверждает апостол Павел, а смерть – приобретение. Следующая мысль. Как ты распоряжаешься с тем, что дал, что подарил тебе сам Господь Бог? Твои личные способности, твои личные таланты. В притче Иисуса Христа говорится о талантах, как о серебре. Один пришедший получил от господина 10, другой 5, третий 1 талант, но каждый из них распорядился талантами по-своему. Первый сказал: «Господи, вот твои таланты, которые ты дал мне, и 10 других талантов, которые я приобрел тебе». Второй к 5 прибавил еще 5, а третий обвинил хозяина своего. Он сделал так, как сделал ленивый раб. На кого ты похож больше? На первого? На второго? Или на третьего, того, который закопал талант в землю? В нашем понимании таланты – это то, что мы получили от Господа Бога при рождении. И каждый из нас имеет способности или к пению, или к музыке, или к проповеди, или к беседам, к молитве, к общениям, к утешениям. Нет бесталантных людей в церкви. Нет, нет. Каждый из нас что-то имеет. Но как мы распоряжаемся тем, что Господь дал нам? Прочтите об этом в 12 главе послания апостола Павла Римлянам, когда он говорит о каждом служении, которое мы можем употреблять для славы нашего Господа. Итак, ты можешь петь, но тебе лень каждый раз ходить на спевку. Ты можешь проповедовать, но ты не желаешь систематически заниматься с Библией. Ты можешь иметь какое-то служение, но ты сидишь на последней скамье, оправдывая свое бездействие отговорками. Я болею, я недостоин, я очень занят, я уступаю другим, я скромный человек, а Господь говорит в Слове Своем: лукавый и ленивый раб, ты знал волю Господина своего. Я дал тебе талант, но ты закопал его. Как ты будешь оправдываться передо мной? В своем бездействии ты на пути к смерти. Избери жизнь, дабы ты жил и потомство твое. Если не ради себя, но ради детей своих. Ведь посмотри, дорогой друг, что ты сеешь здесь в жизни, то ты пожнешь в недалеком будущем в своих детях. Твое материальное благосостояние – это тоже дар Божий. Это то, что называется неправедным богатством в Писании. Неправедное богатство не дает тебе права жить с Богом в небе. Нет, нет. Не можешь ты служить двум господам, Богу или Мамонне. Бог ведет каждого человека к жизни вечной в небе, а Бог Мамонна ведет к вечной смерти в аду. Что ты изберешь? Господь говорит: избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Ты не можешь служить пастором, не можешь быть регентом, но зато ты преуспевающий мастер, преуспевающий бизнесмен. Подумай о том, как ты можешь послужить своему Господу. Подумай о том, как трудятся служители церкви, возможно, безвозмездно, как они живут, как они оплачивают свои квартиры, сколько у них преимуществ перед тобою. А может быть, сидя на своем коне благосостояния, ты смотришь на всех свысока, но посмотри на тех, кто нуждается, у кого столько проблем, у кого много беды. Бог дал тебе мастеровые руки, Бог одарил тебя талантом организатора, но Бог хочет, чтобы ты свои средства направил для Господа своего, потому что это твой дар, и ты им должен служить Господу. Не забудь одно, если ты не будешь отдавать для Господа, Господь, принадлежащее Ему и данное тебе, как будто в рент, отберет у тебя все до последнего цента. Однажды Господь смотрел, как в сокровищницу люди богатые и бедные в храме ложили свои пожертвования. Две лепты вдовы были очень высоко оценены Господом. Это может быть хорошим уроком для каждого из нас. И последнее. Совет Господа – послушаться голоса Его.
Жизнь и смерть, Господь говорит, предложил я тебе. Избери жизнь. Откажись от смерти. Прими Иисуса Христа. Принять Христа и Его Святое Слово – это значит избрать жизнь. Это значит служить Ему, как служит верный раб. Это значит приобрести вечность, и не просто вечность, вечность в великой славе с Господом. Один человек, принимая спасение, принимал совет апостола Павла, который сказал ему: «Спасешься ты и дом твой». Сегодня Господь говорит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», то есть дом твой. Дорогой друг, подумай о том, что Господь предлагает тебе. Не думаешь ли ты о том, что Господь всегда будет говорить тебе слово призыва? Настанет момент, когда Он навеки умолкнет, и тогда ты лицом к лицу встретишься с той смертью, которая уведет тебя в ад. Но зачем избирать тебе такой печальный путь, такой печальный конец? Служи Господу, отдай сердце Ему, и будь счастлив, и пусть Бог благословит тебя во все дни жизни твоей, чтобы, когда ты предстал перед Господом, ты бы не был бы ленивым и лукавым рабом. Посмотри на крест Иисуса Христа. Он отдал самого себя, отдал на смерть, чтобы ты вечно жил. Он очень любит тебя, Он приглашает к тебе. Он говорит: «Приди ко мне». Он видит, что ты нуждаешься в Нем, но ты не можешь справиться со своей бедой, и Он предлагает тебе свою помощь. И говорит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Господу нашему принесем в молитвах наших и в служении нашем искреннюю благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня красивый солнечный день. В лесу недалеко от дома Каратаевых Ирина Сергеевна с детьми и дедушкой собирают чернику. Недалеко от Сережи и Веры, прячась и прыгая в траве, играют Мишка с Пушком.
1: Вот это да!
2: Как много здесь ягод!
1: Прямо как в сказке!
3: И какие крупные!
4: Да,
3: о, прелесть!
4: Действительно много!
1: Черт, на этой полянке мои ягоды! Сережа, не собирай здесь, иди дальше!
2: Какие странные эти девчонки!
1: Вот мальчишки, они-то и странные.
3: Ну ладно, дети, не спорьте. Всем ягод хватит. Смотрите, как их много вокруг.
4: А Мишки-то теперь здесь раздолье. Вон как бегает там.
3: Да, ой. Попал на волю.
4: Действительно.
2: Ему хочется все вокруг обижать.
4: Да, вот уже ему это принадлежит такая.
3: И за Пушком надо следить. Смотрите, если он потеряется в лесу, тогда слез и обид не оберешься ведь. Так что, Сережа, давай, смотри, вот опять побежал. Ну смотри, смотри, убежит ведь.
1: Пушок тоже найдет дорогу домой, как и Мишка.
2: Сомневаюсь, ведь он намного глупее Мишки. Точно так же, как девчонки глупее мальчиха.
1: А вот и неправда. Они просто немножко другие, чем мальчишки.
4: Да, это ты сказала
3: правду. Ну, собирай, Сережа. Собирай, собирай. Что ж ты стоишь?
4: Нужно просто научиться уважать индивидуальность другого и его право быть иным.
3: Да.
1: А коты и собаки умеют уважать друг друга?
2: И ничего они не умеют. А они просто существуют.
4: Во всяком случае, они хорошо научились ладить между собой.
3: Да. Хотя инстинкты у них ведь совершенно разные
4: да.
3: иногда.
2: Вот, например, когда кот машет хвостом, он хочет сказать: «Берегись, а то я отцарапаю тебе». А вот собака, виляя хвостом, говорит: «Я люблю тебя, будем друзьями».
3: Да, это правильно.
1: А Мишка еще не может переносить, когда Пушок вдруг бросается на его хвост.
3: Ну, правильно. Кто же такое потерпит?
4: Да, это-то верно.
3: Да. А, по-моему, животных нужно было оставить дома, дети.
4: Да,
3: с ними
4: это
3: в лесу
4: было
3: так
4: бы...
3: много возни.
4: Это было бы лучше.
3: Да. Смотрите, вам и ягоды собирать некогда. Все время только и бегаете за ними по всему лесу.
2: Да, но они так радуются, что они могут быть на свободе.
4: Да, это правда, они радуются.
1: Мама, правда, кошки такие же умные, как и собаки?
3: Ну, во всяком случае, некоторые из них.
2: Конечно, если только сравнивать вашего умного кота с глупой собакой.
3: Ой, ну что-то ты, Сережа, агрессивно настроен против кошек.
4: Да, это видно, да.
3: Сам же Пушка-то спас.
1: А помнишь, как папа рассказывал, что у него в детстве был очень умный кот?
2: Ну и что? Все равно собаки умнее кошек. Я такую интересную книгу прочитал про одну собаку. Она даже понимала настроение своего хозяина.
3: Да, таких историй сколько угодно. И про кошек, и про собак, и про других животных.
4: Да, их только учить
3: да.
4: надо.
3: Не рассказывали даже про умных крыс. Не то, что про кошек и собак.
2: Про крыс?
3: Да, про крыс. И знаете, они очень хорошо утешали одного человека, когда он был в одиночестве. Этот человек даже дал крысам клички, и они откликались на них.
4: Вон как.
3: Да, это интересно было. Когда ему было очень грустно и одиноко, он звал своих крыс и начинал с ними разговаривать. Вот так.
1: Как интересно. А что он им говорил?
3: Ну, рассказывал все, что у него было на сердце. И даже песни пел. Да.
4: Действительно, очень интересно.
3: Да. Да, вот так.
1: Ну, а крысы что делали?
3: В том-то и дело, что они сидели и внимательно все слушали. Вот. И когда человек рассказал им все свои горести и все свои тяжести, которые были у него на сердце, он говорил им, ну, а теперь до свидания. И они сразу же уходили к себе в нору.
1: Вот видишь, Сережа, что ты теперь скажешь?
2: Ничего.
3: Давайте дома продолжим эту тему. А сейчас пойдем вон на ту горку собирать. Вы тоже не ленитесь, собирайте как следует. А то вон как мало мы еще насобрали, только на донышках.

0: смотри, моя корзиночка уже полная.
1: Ну, молодец, Верочка.
2: О, Верочка, вот
1: ты быстро
2: молодец.
1: Собираешь.
0: Давай я пересыплю тебе ведро и еще пойду собирать.
1: Давай, вот молодец. Ну, Сереж, а твое лукошко тоже уже полное?
0: Да нет, у Сережи только полкорзины еще.
2: Да неужели? Немножко больше, наверное.
3: Конечно, только и бегай, и следи за этими животными.
1: Ну вот, а я ж говорила вам, не берите их с собой. А теперь вот и ягод некогда собирать.
2: А мне показалось, что тебе даже нравится за ними смотреть.
1: Да.
2: Для тебя это гораздо интереснее, чем ягоды собирать.
1: Так, наверное, оно и есть.
3: А я не виноват, что моя спина не выдерживает плохого долгого сгибания.
2: Но правда ли это, молодой
1: старичок? Верочка, Верочка!
2: Ой, как же это случилось, Верочка!
1: Ну вот, весь наш труд на смарку.
2: Повалилась прямо на ведро.
1: Ой, Вера, ну на кого ты теперь похожа? Не девочка, а черничный пирог. Сережа, ну еще и смеешься. Здесь нет ничего смешного.
3: Да, ну ты посмотри, какая Вера смешная.
0: Теперь эти ягоды рассыпались, и моя любимая карточка в чернике.
1: Ну, ладно, не плачь. Ой, горе еще, черника-то так плохо отстирывается. Я же говорила, что не берите животных в лес. Вот сколько раз мне уже вот об этом надо
2: напоминать.
1: Говорить.
2: Да, да.
1: Никто даже слушать меня не хотел. Теперь сами видите, что из этого вышло. Ну и как тебя, Вера, угораздила упасть, ну прямо в ведро?
0: Я ничего не могла сделать, Мишка уронил меня.
2: Но не плачь, Верочка.
1: Да, ну
2: все
1: так.
2: Будет хорошо. Ты, Ирина, не ругай ее.
1: Ой.
2: Она же не виновата в этом несчастье.
1: Не виновата, да.
2: Пойдем-ка к озеру, я помогу тебе помыться, да и кофту застираем. А за ягоды не беспокойся, в лесу ягод хватит. Наберем еще, да и с этих рассыпанных, может, немножко.
1: Сереж, не уходи,
2: соберем.
1: Прочь. Давай-ка собирать. Собирай вот рассыпанные. Собирай сюда.
2: Да, попробуй немножко собрать.
1: Ну, давай.
3: Вот не повезло. Неужели нам надо снова набирать полное ведро?
1: А как же?
3: Я-то думаю, что мы уже домой пойдем. Я голодный, как волк.
1: Ведро, Сереж, надо обязательно добрать. Так что давай, поднажми немного. Мы ведь недавно кушали, когда же ты, Сережа, успел проголодаться опять?
2: Да, потрудимся.
1: Только что поели.
3: Правда, я страшно хочу есть. Что эти бутерброды? От них только еще больше аппетит появляется.
1: Ну, ничего, придется потерпеть. Дедуля, а кофту не стирайте. Лучше дома как следует постираем.
2: Ну, хорошо, Ирина, не буду.
1: Ничего не поделаешь, Сережа, ничего не поделаешь, придется потерпеть. Давай-ка, собери до конца. Вот видишь еще, какая кучка здесь ягод. Собирай.
0: Дедушка, я так рада, что ты мой дедушка.
2: Очень приятно слышать. Я тоже очень рад, что у меня такая чудесная внучка.
0: Вот если бы все люди в мире были бы такими добрыми, красивыми, как ты, дедушка.
2: Вон что она думает.
0: Когда я буду взрослой и буду замуж, то я буду за такого, как ты. Жалко, дедушка, что тебе нельзя уже стать молодым. А то я бы вышла замуж только за тебя.
2: Что поделаешь, милая моя. Здесь на земле молодость не возвращается. И человек сам в этом виноват. Раз он поверил больше сатане, чем Богу. Без грехопадения человек бы жил вечно, не старея.
0: Это было бы так чудесно, правда,
2: да,
0: дедушка?
2: Да. Человек не знал бы ни болезни, ни страданий, ни смерти. Но знаешь, Верочка, такую жизнь мы будем иметь в вечности с Господом.
0: Как хорошо, что Иисус хотел нас спасти.
2: Да, милая моя, слава Господу за Его к нам любовь. Ну вот, мы и пришли к озеру. Наклонись-ка пониже, я хорошенько помою тебя.
0: Ой-ой. Фу, как много воды ты плеснул мне, дедушка, в лицо.
2: Ну ты же такая черная, как чернила. Смотри же, и лицо, и рот, и зубы черные, даже нос. Ты, наверное, столько же съела, сколько и собрала, а?
0: Мой рот черный, как грех, да?
2: Вот, во всяком случае, видно, чем он наполнялся.
0: Отцу небесному, наверное, тоже нас приходится много мыть.
2: Да, и так случается.
0: Человек боится, когда его ругают. Интересно, а Отец Небесный моет нас без руганий или как?
2: Да я над этим еще не задумывался никогда. Наверное, Отцу Небесному и приходится иногда нас поругать, если мы не хотим понимать, что поступаем неправильно. Но если человек уже сам осознал свои поступки и сожалеет о них, то Бог в таком случае никогда не ругает.
0: Но умывает начисто и утешает его.
2: Правильно. Я вот помню одного верующего старца, который теперь уже умер. Умирая, он говорил: когда я попаду на небо, мне не трудно будет узнать Иисуса.
0: Конечно, у Иисуса ведь венец на голове.
2: Да, у него и раны на руках и на ногах, знак нашего искупления. Дальше он сказал, что Иисусу тоже легко будет узнать его. Угадай, почему?
0: Потому что Иисус так много раз умыл его своей кровью.
2: Совершенно правильно. Как ты угадала? Именно так и этот верующий говорил.
0: А мне мама говорила один раз, что Иисус знает каждого из нас полностью. Потому что так много раз ему приходилось умывать нас своей кровью. Со всех сторон.
2: Правильно. Значит, Отец Небесный знает своих детей. А мы учимся познавать его через ту любовь, которую он оказывает нам. Разве не так?
0: Конечно, так.
2: Ну вот, сейчас ты, Верочка, намного чище стала. Теперь пойдем быстренько ко всем и поможем набрать полное ведро ягод. А потом домой и дома приготовим вкусный обед. Наверное, все проголодались теперь здесь в лесу.
0: Я, во всяком случае, очень даже.
2: Да и неудивительно.

«Отец Небесный знает своих детей», — сказал сегодня дедушка Каратаев. «Дети Божии, если вы знакомы с христианами или если вы регулярно слушаете христианские радиопередачи, то вы, по всей вероятности, многократно уже слышали это выражение. Через это выражение, которое найдется также в Библии, характеризуется отношение между христианином, верующим, и Богом. На основании чего можно сказать, что христианин – Христовый последователь, Божье дитя? Ведь никто физически не рождается от Бога и не появляется на свет без своих плотских родителей, отца и матери. Совершенно правильно. Каждого человека на эту землю родила его мать. Но когда говорят, что человек – дитя Божие, то здесь идет речь уже не о плоти и не о физическом рождении. Здесь имеется в виду духовное рождение. Наша плоть умрет через 70-80 лет и опять превратится в прах, а дух – та часть из нас, которая живет вечно. Но тот простой факт, что дух каждого человека вечен, не делает человека автоматически чадом Божиим. Библия говорит, что пока человек не встретится с Богом и не отдаст своей жизни Богу через личную веру, он находится в духовно мертвом состоянии. Человек, никогда не уверовавший и не открывшийся Богу, погибшее в своих грехах существо. Апостол Павел написал верующим: «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого». Также написано, что «все согрешили и лишены славы Божьей», что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь. Чтобы стать Божьим чадом, нужно родиться свыше, от Божьего Духа. И это рождение происходит через веру. Когда произойдет духовное рождение, то в человеке произойдет также перемена. Человек отдастся серьезно и всецело Богу, Богу, которого он, возможно, раньше хулил и которым пренебрегал. Его оценка ценностей, порядок жизни, приоритеты, цель жизни меняются. Через духовное рождение человек становится чадом Божиим, и после его обращения к Богу Бог называет это новое родившееся общение человека с собой усыновлением. Библия говорит: «Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Бог имел лишь одного единородного Сына, Иисуса Христа, который через свою крестную смерть стал жертвой за грех каждого из нас. Все остальные, все христиане, уверовавшие в Иисуса Христа в течение всех веков, стали детьми Божьими через усыновление, через процесс, который Библия называет рождением от Духа. При рождении от Духа человек получает новую жизнь и новую натуру. При оправдании, о котором говорит Библия, человек получает новое положение пред Богом, и при усыновлении он получает новую позицию, новое взаимоотношение с Богом. Как сегодня, так и в дни апостола Павла в греческо-римском мире усыновление было обычным явлением. Если супружеская пара не имела детей, то муж имел право взять себе сына, который становился его наследником. Возможно, мальчик имел еще живых родителей. Это не мешало процессу усыновления. После усыновления плотские родители больше не имели никаких прав на своего ребенка. Новый отец, усыновивший его, приобретал всю власть над ним. Апостол Павел говорит, что Бог поднимает человека из его прежнего состояния и через духовное рождение вводит его в свою Божию семью, прощая ему все грехи и преступления его прежней жизни. Бог вводит его в свою семью как сына. Усыновление Богом никто не заслужил.
Только Божья любовь побудила Бога принять это благословенное для нас решение, наше усыновление. И в этом отношении Божья благодать аннулирует все человеческие заслуги. В Библии сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, продолжает апостол Павел, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Христа». Но в процессе нашего усыновления Богом есть и человеческая часть. Наша часть — это уверование в Иисуса Христа и принятие Его как своего личного Спасителя. И такое уверование требует от человека полной отдачи. Оно требует его разум, чувства и волю. Человеку нужно знать истину о Евангелии. Ему нужно также с сердцем согласиться с этой истиной. И чтобы принять Иисуса Христа и отдать себя полностью, всю свою жизнь Богу, требуется конкретный, определенный акт воли. Хотя вера, которую мы проявляем при уверовании и принятии Иисуса Христа, сама и не производит усыновления, но она приготовляет нас к Нему. Апостол Иоанн пишет: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Без нашего личного согласия Бог ничего никогда не совершит в нашей жизни. Джон и Мэри Мурфи были женаты уже более 10 лет, когда им предложили усыновить младенца, которого должна была родить девушка, не желавшая иметь ребенка. И так как у супругов Мурфи не было детей, они согласились взять себе ребенка. Они приняли это предложение как ответ на свои молитвы. Своей радостной новостью они поделились также со своими друзьями. Когда маленькая Сузанна родилась, все, как казалось, было хорошо. Девочка была прелестной, и приемные родители были рады младенцу. Но через несколько часов врач-акушер позвонил супругам Мурфи и рассказал им, что у маленькой Сузанны волчья пасть, дефект полости рта. Врач спросил: «Вы все еще хотите взять этого младенца?» Не колеблясь ни секунды, Джон ответил: «Да». И всем уже известно, что Сузанна — ответ на наши молитвы. Она — дар от Бога. Несмотря на этот дефект, мы ее любим и любим не меньше, чем без дефекта любили бы. Однако как раз перед тем, как супруги должны были взять младенца из больницы, возникло препятствие со стороны юристов. Мурфи жили не в том штате, где девочка родилась. Пресвитер церкви, которой принадлежали Мурфи и который был инициатором удочерения девочки, обратился за помощью к министру юстиции, самому высокому авторитетному лицу в штате. Министр сказал, что по закону, если Мурфи сразу возьмут младенца к себе домой, то не будет никаких претензий к удочерению. Супруги сразу же отправились в больницу и забрали маленькую Сузанну как свою дочку. Спустя несколько месяцев девочке сделали операцию. Операция прошла удачно, и Сузанна теперь совершенно здорова и счастлива со своими приемными родителями. Когда я прочел эту не такую уж и необычную жизненную историю, она напомнила мне о Божьей любви. Бог усыновил нас, когда мы были еще в погибшем состоянии, без надежды, ни к чему не годны, осужденные насмерть, с уродливым дефектом греховной натурой. Но Бог возлюбил нас и привлек нас к себе. И в то время, когда Бог влек нас, враг души нашей пытался воспрепятствовать процессу нашего усыновления, пытался удержать нас под своим рабством. Но Бог
через искупительную смерть Иисуса Христа устранил препятствия нашему усыновлению, и теперь каждый, уверовавший в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, становится членом Божьей семьи, омытым, исцеленным и одетым в Божию праведность, чадом Божиим. И мы можем всю вечность радоваться от того, что стали детьми Божьими, освобожденными от проклятия и от власти дьявола. Возможно, ты, мой друг, сейчас думаешь, а я лишен этой радости. Я не знаю ни Бога, ни Иисуса Христа. И судя по моей жизни, моим хозяином скорее является сатана, чем Бог. Возможно, глубоко в своем сердце ты чувствуешь желание измениться, стать на сторону Бога, стать членом Его семьи, испытать ту перемену жизни, о которой ты слышал. Мой друг, ты можешь это испытать. И ты можешь испытать это сейчас, там, где ты находишься. Мы сейчас будем молиться, и я прошу тебя помолиться вместе со мной. Вырази Богу желание своего сердца в молитве такими словами, какими умеешь. Пригласи через молитву Иисуса Христа войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и Богом. Готов ли ты это сделать? Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, слава Тебе за то, что мы можем прийти к Тебе без заслуг и добрых дел, такими, как мы есть. Благодарность Тебе, что Ты готов усыновить каждого, кто всем сердцем обращается к Тебе. Слава и хвала Тебе, о Боже, что Ты послал Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, на крестную смерть, и что, пролив Свою кровь, Иисус сделал возможным наше усыновление. Отец Небесный, я знаю, что Ты слышишь сейчас молитву моего слушателя. Дай ему испытать радость спасения и прощение грехов. Дай ему власть быть чадом Божиим. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. В 3 главе Евангелия от Иоанна мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Святой Дух милостливо связал свои действия с двумя условиями – истиной и молитвой. «Проповедуйте истину, провозглашайте Евангелие Иисуса Христа, и Святой Дух по своему обыкновению наделит ваши слова силой, они тронут сердца людей. Если мы искажаем Его Слово, удерживаем часть истины, не стремимся быть верными, то не можем ожидать благословений Святого Духа. Но если мы с любовью учим о Христе распятом и провозглашаем благодать Божию во всей ее полноте, Святой Дух обратит внимание на проповедь истины и наполнит ее божественной силой. Дух молитвы, дух беспокойства о погибших душах – один из самых верных признаков того, что Святой Дух уже действует в людях. Что касается спасенного человека, то он слышит голос Святого Духа самым удивительным образом, в разное время по-разному. Сначала он услышал угрожающий шум надвигающегося урагана, который испугал его, заставил трепетать и лишил, казалось, всякой надежды. Он был подобен пожелтевшему осеннему листку, безжалостно сорванному с ветки дерева. Когда я впервые услышал голос Духа, то он казался горестным плачем ветра, носящегося среди могил вздохом увядших лилий. Все мои надежды рассеялись, как дым, как утренний туман. Мне был оставлен лишь плач о моем ничтожестве. Затем я услышал голос раскаленного восточного ветра, исходившего словно из огненной печи. Вам знаком этот стих? «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. В моей душе цвел прекрасный луг, краски всех оттенков украшали его, но Дух Божий подул на него и все иссушил, оставив после себя выжженную пыльную степь, лишенную былой привлекательности и жизни. До такой степени священный ветер уничтожает все злое. Но слава Богу, что мы слышим и другой голос Духа, голос, несущий жизнь. Пророк воскликнул: «От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И Дух пришел, и мертвые восстали в великое воинство. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Подобное чудо произошло и с нами. Иссохшие кости наших скелетов соединились друг с другом, кость к кости, и плоть была наращена на них. А затем, благодаря божественному вдоху, мы начали жить. Да, и теперь, когда Святой Дух посещает нас, Он обновляет жизненные силы, и мы начинаем дышать полной грудью. Временами Святой Дух становится для нас ветром оттепели. Подует ветром своим, и потекут воды. Скованные цепями льда воды в реке неподвижны всю зиму. Но просыпается весенний ветер, и вот уже ручейки наполняют реки, а реки отдают свою силу морю. Так и Святой Дух нередко вызывает ледоход в нашей душе и дает радость освобождения. Он смягчает окаменевшее сердце и расплавляет заиндевевший дух. По звуку его голоса в людях пробуждаются чувства. Иногда его голос подобен звуку ветра, разносящему запахи, поднимающему в воздух наши спящие добродетели и разносящему их по саду. «Поднимись, ветер, с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». О, как сладко изливались из нашего сердца и святая благодарность, и любовь, и надежда, и радость, когда Дух Божий посещал нас! Как пахучая пыльца лежит, скрытая в цветах, и не распространяется, пока заботливый ветер не позовет ее за собой, так и

переставал действовать с того дня, но по-прежнему несет жизнь, силу, энергию и дает проповедникам Евангелия все необходимое для обращения людей. Во всем этом Святой Дух проявил себя как ветер. Голос Его слышишь. По всей земле проходит звук их и до пределов Вселенной слова их. В-третьих, Святой Дух похож на ветер своей таинственностью. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы можем сказать про ветер, что он дует с той или иной стороны, но мы не можем ткнуть пальцем в карту, сказав: «В этой точке родился северный ветер», или «Западный ветер начал свой путь с этого места». Нам совсем немного известно о ветрах, об их происхождении и законах движения. Один известный ученый наблюдал за ветром в течение 30 лет в своем районе, но вынужден был отказаться от тех закономерностей, которые, как ему казалось, он установил в первые 3 года. В конце концов, он пришел к выводу, что никаких закономерностей нет. Никто не может сказать, где начинается ветер. Язычники придумали какую-то пещеру, в которой якобы заточены ветры, и из которой их по одному выпускают. Но это всего лишь выдумка. Мы не знаем, где и когда ветер впервые расправляет свои крылья, в каком месте он спит во время штиля. Так и первое движение Святого Духа в душе человека, сокрытого во мраке неизвестности. «Вы знаете, что обратились, мой дорогой друг, и помните примерное время, знаете о некоторых средствах, которые Господь использовал для вашего обращения. Внешние обстоятельства известны, но о том, как Святой Дух воздействовал на вас, вы можете рассказать не больше, чем о том, как пробивается жизнь из зерна, вырастая в тяжелый колос, или как древесный сок обновляется в стволе после зимней спячки дерева. Некоторые секреты природа не раскрывает нам, а действие Святого Духа является еще большей тайной, нежели законы природы. Ни один человек не может объяснить его суть ни себе, ни ближнему. Почему, мой друг, вы обрели благословение благодаря первой, а не второй проповеди, в то время как ваша сестра, наоборот, была задета второй проповедью, а не первой? Ясно, что это зависит не от проповедника, не от него исходит сила, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Временами вы ощущаете, что не только можете, но и должны молиться. Почему вы оказываетесь в таком состоянии духа? Я знаю, что значит с восторгом наслаждаться общением с Господом, но не могу дать отчет, как это происходит, ибо на следующий день я повторяю все те же самые действия, но не испытываю никакого особенного чувства от присутствия Бога. Сегодня сердце разрывается от раскаяния во грехе, а завтра меня наполняет такое восхищение Христом, что грех почти забыт в размышлениях об искупленной жертве. Почему так происходит? Иногда на нас находит такое ощущение реальности смерти, что мы начинаем серьезно готовиться к последнему часу на земле, а в другое время мы совершенно забываем о смерти и уже сейчас начинаем жить, так сказать, вечной жизнью, словно воскресшие и находящиеся рядом со Христом. Но каким образом Дух Святой производит в нас такое действие? Кто объяснит? Можете ли вы проследить рождение капелек росы в утробе утра? Или указать путь молнии? Или объяснить, как грохочет гром в горах? Даже если вам удастся сделать это, вы не можете объяснить или угадать, когда и как Дух Божий входит в вашу душу. Не можем мы сказать, и куда Он уходит. Снова мы сталкиваемся с тайной. О, как зачарованный я думаю о том, что когда мы отпускаем истину на свободу с силой Святого Духа, то не знаем заранее, куда она направится. Ребенок срывает одуванчик с семенами, у которых есть специальные парашюты, чтобы передвигаться по воздуху. Он дует на него, семена разлетаются, и кто скажет, в чьем саду

0: опустятся и прорастут. Так бывает и с истиной, даже произнесенной устами младенца. Целые континенты покрывались незнакомыми цветами из-за того, что ветер случайно заносил их семена. Моряки обнаруживали на солнечных островах южных морей, островах, по которым не ступала нога человека, обилие самых разнообразных растений, семена которых ветер год за годом заносил туда. Разбрасывайте истину во все стороны, ибо вы никогда не знаете заранее, как Святой Дух распорядится ею. Отдайте ее на волю ветру, и вы найдете ее через много дней. Разбрасывайте живое семя обеими руками, на север, юг, восток и запад, и Бог даст истине крылья. Несите, несите, о ветры, рассказ, волна про него прогреми. Царит пусть Христова везде благодать, от края до края земли.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастеров», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа».
0: Однажды, будучи прикованным к постели, я получил письмо. Его написала сестра из Бразилии. Она писала, что, читая один из сборников моих проповедей, примирилась с Богом и решила сообщить мне об этом. Письмо было настолько нежным и трогательным, что я не удержался от слез. Но было в нем нечто, что поразило меня еще больше. Письмо было завершено другим почерком. Муж этой жены с прискорбием сообщал, что его жена умерла вскоре после того, как закончила это письмо, и что с еще не зажившей раной от потери он отправляет это письмо, радуясь, что слово о спасении достигло его любимую даже в такой далекой стране. Братья, вы никогда не можете предугадать, куда отправится сказанное слово, и вместе с ним дух. Паписты думали, что в Богемии они задавили любую мысль о Евангелии, жестокими указами расправившись с протестантизмом. Но недавно, когда они ослабили свой гнет, Евангелие было проповедано там, и, к всеобщему удивлению, из уединенных избушек в лесных чащобах, из разных городов Богемии стали выходить люди с древними Библиями в руках, желая познать ту драгоценную истину, ради которой умирали их отцы. Истина пройдет через все века. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Ее странствие не прекратится до второго пришествия Христа. Возвещайте, истина умереть не может. Гонители не могут убить ее. Она бессмертна, как бессмертен Бог, пославший ее. Преследователь не преградит ей путь, ибо она божественна. Пока на земле есть хотя бы одна страничка из Библии или один живой человек, знающий Спасителя, папство всегда будет находиться в опасности. Антихрист никогда не одержит победу, потому что Святой Дух ведет против него войну мечом Слова Божьего. И кто знает, как далеко может быть внедрена истина среди приверженцев заблуждения. Дух ведет нас к победе над ложью, к уничтожению греха, но как, мы не знаем. Не знаешь, откуда приходит все и куда уходит. Если Святой Дух вошел в наше сердце, то мы не можем сказать, куда Он нас поведет. Я уверен, когда Вильям Крей отдал свое молодое сердце Христу, Он и подумать не мог, что Дух Божий направит его в Индию проповедовать Евангелие на чужом языке. И когда Джордж Уайтфилд впервые был упоен жизнедающим духом, он совсем не думал о том, что мальчик, прислуживающий в кабаке, будет однажды могущественно провозглашать Евангелие на обоих континентах и обратит десятки тысяч душ ко Христу. Нет, вы и представить себе не можете, к какой цели несет вас этот благословенный ветер. Доверьтесь ему, не ослушайтесь небесного видения. Будьте готовы оказаться несомыми Духом Божьим, подобно пыльце в летнем ветре. О, Дитя Божье, ты еще не знаешь, на какие высоты святости, знания и радости поднимет тебя Дух Божий. Не слышало того ухо и не видел того глаз, что приготовил Бог любящим его. И хотя нам Дух Божий уже открыл это, но даже тот Сын Божий, который научен лучше всех остальных, не знает, к какой полноте приведет его Святой Дух. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он будет вести вас все дальше и дальше и доведет до совершенства, и вы будете с Господом Иисусом там, где и Он, и будете видеть Его славу. У меня осталось лишь несколько минут для второй части нашей беседы. Но мне и не нужно слишком много, потому что я не собираюсь говорить об этом долго. Этот стих говорит о рожденных от Духа. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Рождение передает рожденному родительское естество, его природу. Рожденное от Духа подобно Духу, как и рожденное от плоти есть плоть, и подобно на плоть, его родившую. Дважды рожденный человек похож на Святого Духа, который дал ему жизнь. Он подобен ему во всех тех отношениях, о которых мы уже говорили. Что касается свободы, то вы можете сказать о нем, что он дышит где хочет. Дух Божий делает верующего свободным человеком, дарит ему свободу своей воли, которой он никогда раньше не обладал, наделяя сознанием свободы. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Но я не утверждаю, что каждый духовный человек поступает так, как ему угодно, потому что, увы, я вижу иной закон в членах, противоборствующий закону моего ума, который стремится вернуть меня в рабство закона греха и смерти. Но все же по-прежнему истина. Где Дух Господень, там свобода. Теперь можно молиться, а раньше мы не могли этого делать. Теперь можно восхвалять, хотя прежде вы не могли извлечь и одной ноты хвалы из своего неблагодарного сердца. Ныне вы можете взывать «Авва, Отче». Ныне вы можете приблизиться к Богу. Вы больше не подчиняетесь человеку. Вами не управляет священническая машина. Вы не находитесь под гнетом мнений своего ближнего. Господь освободил вас. Вы свободны идти туда, куда зовет Слово Божье, и на этом пути обретете еще большую свободу. О, братья, я не могу описать ту перемену, которую ощущает возрожденный человек, получивший духовную свободу. Когда вы были в рабстве у закона, привычек и греха, боялись смерти и ада, то были подобны человеку, запертому в венецианской темнице ниже уровня воды, которая была наполнена затхлым воздухом, и в которой узник едва мог сделать полдюжины шагов, прохаживаясь во мраке своей камеры. Но когда приходит Дух Божий, Он выводит душу из темноты на свет, из душного подземелья на свежий воздух. Он открывает перед вами дверь. Он помогает поступать по заповедям Божьим, и словно этого еще недостаточно, Он дает вам орлиные крылья и зовет воспарить на высоте, ибо Он освободил вас. Кроме того, человек, рожденный от Духа, не может скрыться. Изменение, затронувшее его, как-то проявляется. О нем можно узнать по голосу. Голос его слышишь. самый нечестивый человек, живущий подле христианина, услышит этот голос. Тайная внутренняя жизнь не останется безгласной. Будут звучать и слова, ибо христианин не нем, но еще громче будут говорить дела. И помимо дел, сам дух и тон речи истинно возрожденного человека будут говорить, и нечестивые вынуждены будут слушать его. Голос его слышишь. А теперь обратите внимание на таинственность христианина. Если вы не возрождены, то вам неведома жизнь верующего, ибо он умер для мирской жизни, его нет с вами, его жизнь сокрыта со Христом в Боге. Вы не знаете, откуда он выходит по утрам. Вы никогда не видели источников, ароматами которых благоухают его одежды. Вы даже не подозреваете о плаче в молитве и радости от общения, которыми начинается его каждое утро. Да, вам не понять этого до тех пор, пока вы сами не будете рождены тем же духом. Неведомо вам также, куда духовный человек уходит. Посреди постигших его несчастий вы удивляетесь его стойкостью и спокойствию. Но знаете ли вы, куда он ходил, чтобы обрести такое редкое умиротворение? В час смерти он выглядит победителем. Известно ли вам, где он научился так радостно умирать? Нет, возрожденный не знает, где бывает верующий человек. У Всевышнего есть тайное убежище. И те, кто однажды побывал в нем, не покинут тени крыл всемогущего вовек. Но плотской человек не заходит в эту потаенную комнату. Христианская жизнь — это тайна от начала и до конца, тайна для мирского человека и загадка для самого христианина. Он не может разгадать собственную загадочность, не может понять сам себя. Он знает лишь одно. «Я был слеп, а теперь прозрел». Он может добавить: «О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои». И еще он знает, что когда явится его Господь, он засияет, как солнце. Вся его жизнь, ее начало и ее конец — тайна, но он благословляет Бога за то, что он обладает ею. Он идет своим путем, чувствуя, что, хотя люди не знают, откуда и куда он идет, Господь знает это. И ему самому известно, что направляется он к своему Отцу и Богу. О, если бы у каждого из вас была такая радостная надежда! Да даст вам ее Господь во имя Христа!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна 3 главы 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
1: Здравствуйте! Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот! Ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон? Эйлисон, что? Что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эллисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эллисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эллисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо. Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Элисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
5: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис... меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя? За что?
5: Так... Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
5: Слушай, Элисон, у меня идея. А давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
5: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
5: Ну и замечательно.
0: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
5: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
5: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
5: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
5: Ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
6: Терри... А почему вы не распишетесь, а?
5: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
6: Угу.
5: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
6: А когда ей исполнится 18 лет?
5: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад. Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
6: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык.
5: Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуан. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
7: Да, даже слишком.
4: Терри!
7: А что? Ты что, думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
7: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
7: А то! Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
7: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
7: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
5: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
8: Послушайте! Вы послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
9: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
10: Мурашки по телу.
11: Ты думаешь, что все это правда?
8: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинации от наркотиков?
12: Точно, точно!
8: Ой, послушайте, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
12: Это точно! И когда это должно случиться, а?
11: В конце света.
12: А что будет, конец света?
13: Да, когда Иисус вернется на землю.
7: О, я вспомнил, точно, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
12: Да брось ты.
11: Я до 6 лет ходил в церковь, что?
7: О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал,
11: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся. Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом.
7: Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
9: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
7: А что такое печать Божья?
12: Не знаю, не мешай читать.
7: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
5: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
0: когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
0: Библию.
4: Да?
0: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
4: Угу.
0: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
4: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: Что
4: ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
10: Алло!
14: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
10: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
14: Простите, я не понял.
10: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
14: Как вас зовут, я понимаю.
10: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
14: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
15: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
15: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем.
0: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
15: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну, вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
0: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на 7-м небе от счастья, как будто мне очистили душу.
15: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
5: Так это и есть печать Божья?
15: Да, Терри, да. Отныне он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
5: Спасибо вам, пастор.
15: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно он умер ради твоего спасения.
5: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
16: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
5: «Элисон, я сегодня получил спасение».
16: «Что?»
5: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее».
16: «Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?»
5: «Как ты не понимаешь, Элисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем».
16: «Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны».
5: Нет, Элисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Элисон. И я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Элисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Элисон, поверь мне».
16: «Я верю тебе, Терри».
5: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором».
16: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником».
5: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Элисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
6: «Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
5: да,
6: и нажал на курок?»
5: «Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?»
6: «Да, помню».
5: «Вот. А я в нем ночевал некоторое время».
6: «Ну?»
5: «Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку».
6: «Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?»
5: «Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил».
6: «Да он мог застрелить тебя, Терри».
5: «Так вот я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
6: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
5: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
6: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
5: Папа, тебе тоже нужно спастись.
6: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
5: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
6: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
5: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
6: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
5: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном Он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эллисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
17: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни. И поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 58. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. Угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоту земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господни изрекли это. Глава 59.
3: Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма, озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от

и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью, врагам своим, местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века. Глава 60. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны невоиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби, голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки и радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо. И поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным,
и сияние луны светит тебе.

0: тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Глава 61. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, и восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, и вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью будут радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Глава 62. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя «Мое благоволение к нему», а землю твою «Замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставлю сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним. Доколе Он не восстановит, доколе не сделает Иерусалим славою на земле, Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею, не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним, и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, городом неоставленным. Глава 63. Кто это идет от Эдома в червленых ризах от Васора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут. И Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцею своею разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались, как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Глава 64. О, если бы Ты расторг небеса и сошел, Горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы, когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил. Горы таяли от лица Твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающему Тебя на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею. Пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен, дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры? Глава 65. Я открылся не вопрошавшим обо мне, и меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившими путем недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они – дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим. Не молчу, но воздам. Воздам в недра их беззакония ваши, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах, поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Якова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада, растворяете полную чашу для мини. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих, и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. и оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И будут радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не слышится в нем более голоса плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы жил другой, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будут есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие перед словом Его, ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучаться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселись с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться при избытком славы Его. Ибо так говорит Господь: вот, я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленах ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесницу его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем, с мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам в Фарсис, в Пулу, в Луду, к натягивающим лук, в Тубалу и Явану, в дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, из них будут брать также священники и левиты, говорит Господь, ибо как новое небо и новая земля, которое я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.
1: Книга пророка Иеремии, глава 1. Слова Иеремии, сына Хелкиина и священника в Анафофе в земле Вениаминовой, которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз, что видишь ты, я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззаконие их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: И его первые ученики последовали за ним, как за Агнцем Божиим. Мать Иисуса верила в своего сына, невзирая ни на что, так как знала его любовь и заботу. По ее вере случилось первое чудо Иисуса, ведь именно вера в неземную любовь Христову приводит в движение руку Божию. Мария с верой сказала служителям в доме, чтобы они делали все, что им велит Иисус. Она была уверена, что Он им как-то поможет. Слова, которые она сказала служителям, должны стать девизом церкви и всех людей в целом. «Что скажет он вам, то сделайте». Если бы только все верующие внимали этим словам Марии. Она не говорила «делайте, как скажу я». Смысл ее слов ясен. «Все слушайтесь, только его». Послушанием слову Иисуса совершаются большие чудеса. Известно, что в огромные водоносы, использовавшиеся для иудейского очищения, вмещалось около 600 литров воды. Стало быть, гости, званые на брачный пир, употребили для очищения так много воды, что в водоносах ничего не осталось, а в присутствии Христа нужно еще больше очищения. Участие в брачном пире Агнца удостоится лишь тот, кто очистится целиком и полностью. Но сейчас целью Иисуса было не очистить званых на пир, а продолжить торжество. С невозмутимым спокойствием и неоспоримым могуществом Творца Он превратил воду для очищения в отменное сладкое вино. И хотя мы не знаем, как наш Господь дал людям на брачном пире обилие земного вина, мы ясно видим в этом образ того, как Его кровь искупает всех верующих и дает им право участвовать в брачном пире Агнца Божьего. Иисус сотворил не какую-то малость вина, а столько, сколько душе угодно. Это не значит, что христиане могут упиваться и перебегать через край, потому что Святой Дух не допускает пьянства. Обилие вина символизирует полноту силы крови Христа, пролитую для прощения грехов. Благодаря этой крови мы все будем участвовать в небесном веселье, которому не будет конца. Когда мы принимаем вечерю Господню, мы с глубокой благодарностью вкушаем от хлеба и пьем от чаши, утверждая тем самым, что Христос присутствует среди нас, и принимаем прощение грехов, чтобы пребывать в радости Христовой.
1: Евангелие Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 11 по 12 стихи. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пошел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней».
0: Ученики с великим изумлением смотрели на то, как во Христе проявилось могущество Творца. Они поняли, что Иисус имеет власть над стихиями. Они узрели славу Его и уверовали в то, что Он послан от Бога. Таким образом, ученики доверились Ему. Чтобы возросла вера, нужно время, а чтобы понять ее – послушание в Духе. Вере можно научиться, глядя на дела Иисуса и вникая в Его слова. Так мы познаем Его несравненную личность. После крещения Иисус серьезно отмежевался от семьи, освободился от мирских обязанностей и посвятил себя на служение Богу. Однако Он не хотел резко порывать связь с матерью и братьями, поэтому некоторое время ходил вместе с семьей и с учениками, пока они не разошлись своими путями. Чудо в Кане Галилейской сильно потрясло учеников Иисуса. Затем они отправились в Капернаум, центральный город на берегу Генесарецкого озера. Ученики уверовали в личность Иисуса, а не просто в совершаемые им знамения, и навсегда прилепились к Нему. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус Христос, за то, что Ты призвал нас на брачный пир, чтобы мы пребывали в радости общения с Тобой. Прости нам грехи наши, исполни нас Духом Святым, чтобы мы не упивались и не увлекались спиртными напитками, но подражали Тебе в сдержанности и жили праведно, в чистоте и блаженстве, как и Ты отдал жизнь во благо многих людей. Вопрос 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Вопросник 1. Дорогой слушатель, если вы пришлете нам 20 верных ответов на заданные ниже 24 вопроса, то мы вышлем вам последующие серии брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый. На какие части мы разделяем это Евангелие? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется на первом стихе первой главы от Иоанна и что оно значит? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна и что оно значит? Седьмой. Назовите 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Девятый. Что было основной целью служения Иоанна Крестителя? Десятый. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Одиннадцатый. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Двенадцатый. Что значит воплощение, инкарнация Христа? Тринадцатый. Что такое полнота Христова? 14. Какую новую идею принес в мир Христос? 15. С каким намерением задавали вопросы и иудейские посланники Синедриона? 16. Как Иоанн Креститель готовил путь к Господу? 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? 18. Что значит выражение «Агнец Божий»? 19. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа? 20. Почему двое учеников пошли за Иисусом? 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса? 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса? 23. Как связаны между собой имена Сын Божий и Сын Человеческий? 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life. Почтовый ящик 3007. Индекс 32720. Город Детмольд. Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пчелка. Однажды я в поле сорвал василек, ненастно так было, темнело, и вот, приложив к букету цветок, увидел, там пчелка сидела. Она не могла уже в улей лететь, чтоб греться с подругами вместе, и, видно, готова была умереть, трудясь на ответственном месте. Вот так эти малые пчелки живут. Все лето в полезном полете, лишь смерть обрывает горячий их труд. Они нам пример в работе. Должны мы во имя Христа для людей трудиться, как пчелы на поле. Блажен, кто умрет за работой своей, исполнивший Божию волю.

Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совесть и укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром среди людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Родился в мире свет, и свет отвергнуть тьмою, не светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнею, а правдою самою, князь века осужден, и все его дела».

неузнанный Иисус. Христа Иисуса люди не узнали, когда Он в храм ходил и с ними рос, пришел к Своим, свои Его изгнали. Иммануил для них был слишком прост. Росток в земле, иссохшей и безводной, муж скорби не имеющий величия, таким явился в мир единородный, царь всех царей без царского отличия. И был отвергнут, был людьми неузнан, его речи они не разумели, был путь его непониманием устлан. Хотел собрать, они не захотели. У моря утром после воскресенья стоял Иисус, лучи с волной играли. Ученики ж, пережив потрясенье, воскресшего Иисуса не узнали. Ах, как бывает это часто с нами! Под гнетом скорби, духом изнывая, мы бедствуем и боремся с волнами, воскресшего Христа не узнавая. Друзья, не в том ли наше назначение, чтобы всегда Христа узнать и понять, узнать Христа в период отвержения, когда Его неузнанного гонят, узнать Христа тогда, когда Он в храме взирает на церковное служение, когда проходит Он между рядами с божественно великим сожалением, узнать Его, когда мы в испытании, и путь борьбы в нас отдается болью. Он к нам тогда подходит со страданием, с божественно великою любовью. О, пусть всегда в душе живет стремление познать Его и силу воскресения, лишь во Христе и жизнь, и оправдание. Сосредоточим же на Нем вниманием.

Я счастлив. Я счастлив тем, что я здоров, что надо мной надежный кров, что у меня друзей не счесть, и пенсия от власти есть, что у меня немало книг, и я ценю минуту миг, что с детских лет пишу стихи, топчу в лесу седые мхи, что угощать люблю друзей, простых людей, а не князей. Годами я преклонен, стар, но в сердце молодости жар, и слово грустное «старик», как будто бы совинный крик. Быть может, людям я смешон, я жив, и тем вопрос решен.

Письмо миру. Твоим детем я от рождения был. О, грешный мир, теперь забыт ты мною. Ведь для тебя лишь одного я жил. Тебе служил, я помню, всей душою. Законов я твоих не преступал. Тебя не огорчать ни в чем старался. Малейшие желания исполнял, чтоб ты доволен мной остался. Да, честно я тебе тогда служил. Ты ж заплатить хотел мне тенью ада. Насколько неразумней всех я был. Нет, нет, мне платы той не надо. Меня святых стремлений ты лишил, хотя ты все культурой прикрывался. В раба несмысленного превратил, что пред тобой я преклонялся. Я испытал все радости твои, источники их в похоти, в разврате. К источникам тем шли стопы мои. Я, правда, не дошел, решил, что хватит. Ты и сейчас зовешь меня с собой. Нет, мир, тебе меня уж не заметить в своих рядах. Я больше уж не твой. С чем я расстался, мне теперь не встретить. Не буду больше я рабом твоим. Я для тебя уже навек потерян. Быть может, буду я рабом твоим, но Богу своему я буду верен. Вернулся я б к тебе, коль дать ты смог награду лучшей жизни в небе вечной, или радость больше, чем дает мне Бог, уж в этой жизни краткой, скоротечной. Быть может, ты бы и пообещал, да грешному тебе ведь неприлично мечтать о том, чтоб лучшее ты дал, земной мне может быть награды вечной. О, мир, тебя так жалко мне, что опустился ты так очень низко, что ты оставил Бога в стороне, но не забудь, что воздаяние близко. Детей твоих я и сейчас люблю, но только дел теперь их ненавижу. Глядя на их распутство, я скорблю, ведь с каждым шагом они к аду ближе. Последуй же примеру моему, решись пред Богом пасть ты в сокрушение, оставь в стороне неверия тьму, и для тебя от Бога есть прощение. Поверь, не пожалеешь никогда, ведь сам Господь тебя в объятия примет, хоть ты и попирал его всегда, а он, простившийся все, тебя обнимает. Ах ты, смеешься, смейся до конца. Что же, видно уж судьба такая, не сделать из тебе небесного жильца и для тебя закрыты двери рая. О, мир, тебя так жалко мне!

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

может, час, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Матфея 24:7. «Ты сказал, будет так, глады, моры и войны. Ты сказал, будет так, глубь морская застонет, всколыхнется земля и разбухнет от крови. Ты сказал, будет так, грех ваш этого стоит, будет страшно дышать, муж ребенком заплачет, будем в горы бежать, но и горы не спрячут. В этот день над землею суд небесный свершится, отчего же в покое так бездумно нам спится? Может, день, может, год, может, час всего дан нам, долго терпит и ждет наш великий Создатель, и взывающих нас еще милует небо. Может, день, может, час до Господнего гнева». Галина Вольф.

Уронила ноченька звездный полушалок. Вечер. Да, уже почти и ночь. Все спят. Ушел в нашу спальню и мой муженек. Устал он тоже. Очень устал. Вместе мы читали Библию. Еще посидели, попили чаю, поговорили, и он ушел. Ему завтра ни свет, ни заря на работу. Начались мои самые любимые часы. Я одна с Иисусом. Мне даже кажется, что и он присоединился.

конечность, и он любит и заботится обо мне. Как хорошо мне в эти минуты! И пусть ноют мои усталые руки и ноги, мне очень хорошо, на груди самого Бога отдыхает моя душа. Эти часы — это не только мое отдохновение от трудов. Начинается мой другой труд, труд моего сердца. Все ли верно я сделала днем? Все ли мои дорогие шли вместе со мной за Иисусом? Или кто-то из них запнулся и остановился на дороге, а то и свернул в сторону, соблазнившись яркой оберткой греха? Призывала ли я Божью мудрость или пыталась своим маленьким умишком решать проблемы, как часто встающие передо мной в каждом моем суетном дне? Трудно быть честной с самой собой. Все время хочется оправдаться, переложить хоть часть промахов, недовольных окриков и рядовых ошибок на обстоятельства, на плохое самочувствие, на кого-то, кто не вовремя путался под ногами. Но ведь рядом со мной, в этой моей ночной кухне, сам Иисус. И Он знает обо мне больше, чем я сама о себе знаю. И нельзя ослабеть мне в искренности. И вовсе это не суд над самой собой, это анализ. Это подведение итогов еще одного моего суетливого и в то же время доброго дня. Этот день дал мне Господь. Дал в нем всего понемногу и радости материнских, и забот, и слезинок. Все у меня есть, а главное, есть Он, мой Бог и Спаситель Иисус. И совсем не в одиночку решаю я свои проблемы. И если ошибаюсь, то не получаю того, чего заслуживаю. Бог, Отец Небесный, смотрит на меня через моего Спасителя Христа, и Его кровь омывает меня от всякого греха, и предстаю я перед моим Отцом чистая. Есть ли выше милосердие? Есть ли богаче награда? Есть ли драгоценнее любовь? Ну вот и поговорила я с моим Иисусом. Распрямилась моя душа, отдохнуло тело. Завтра новый день, и от меня потребуются силы, чтобы идти самой за моим Господом и вести моих по трудной, благословенной дороге веры и любви. А сам Господь даст им твердую надежду на Него и поможет без оглядки довериться Его всесильной и благотворной воле. Пора спать. Доброй вам ночи, яркие звездочки, просыпанные по всему небу нашим великим Творцом и Создателем. Оставляю я вас до утра. Радуйте тех, кто любуется вами, и говорите им о величии и бесконечности Бога. Уронила ноченька звездный полушалок, все дела окончены, все я отрешала, суетилась, бегала, спорила, мирилась, со своими бедами снова молча билась, и устав, и выстояв, ночь отважно трачу, с незаметной пристани путь мой к небу начат. Встречу я с молитвою и шторма, и штили, в Господе сокрытая, сильная в бессилье. Этот материал я написала, читая ваши письма, дорогие многодетные и не очень многодетные сестры. Просто я встала рядом с вами и услышала ваше сердце, а потом мне очень захотелось, чтобы вы услышали мое. Стихотворение и размышления Галина Вольф.

засияют неземные краски. Ночью звезды мерцают, манят вдаль за собой, песню мне напевают о любви неземной, и луна, словно дева, нежный свет изольет, молча лунным напевом песню им подпоет. Слыша песню вселенной, к сердцу радость прильнет, что меня кто-то любит и меня кто-то ждет. Вся природа ликует, шепчет: Бог есть любовь. Он разумно все создал, Бог нам жизнь всем дает. Можно Бога увидеть в быстрой горной реке, и зимой в снегопаде, и в ночной тишине. Он весной пробуждает мир животных от сна, и цветы расцветают, зеленеет трава. Воробьи, шалунишки, словно споря, шумят, норы роют зверушки для детей малышат. Посмотрю на деревья, все они хороши, только это не люди, нет в деревьях души. Но весною чудесно оживает земля, на деревьях заметно зеленеет листва. Вся природа прекрасна, жизнью дышит она. Он и мне жизнь дарует, Бог великий, любя. В это доброе утро расцветает земля, и во всем Божья мудрость Он создал и меня. Алла Киблер.

0: Стихотворение в исполнении автора Элла Роткин.
1: Христос мой любимый, Христос дорогой, прими мою душу под кров свой святой, в обитель святую, где столько добра, и всем хватит места. Но только тогда, когда в покаянии колени склонишь, увижу сияние, и ты в нем стоишь. И вот на коленях пред Господом я прошу в покаянии, прости ты меня, прости, что грешила я в жизни своей, теперь она стала навечно твоей. Желание не скрою, дай силы ты мне быть вечно с тобою, а не в вечном огне.

Господь мой, где найти мне столько слов, чтобы полнее выразить признание за мир Твой безграничный, за любовь, за высочайший дар небес призвания? Как чудно для нас ведение Твое, постичь его умом своим не в силах. Ты знаешь слабость и бессилие мое, и как меня от них избавить я просила. Тебе известно состояние наших душ, ты знаешь наши горести, заботы. Ты хочешь радость нам дарить и благодать, увидеть в нас плоды Твоей работы. О Боже наш, Господь Иисус Христос, в Твоей крови мы обрели спасение. Веряем полностью Тебе мы жизнь свою. Умножь в нас веру, милосердие, смирение, любовь, мир, радость, благость, кротость и терпение. Регина Штихлинг.

светлом небе. Бог — прибежище из рода в род, на земле унылой и печальной. Он хранит и любит свой народ, и любовь его всему начало. Прежде чем блеснуть, луч солнца смог, прежде звезд лучистых в синем небе. Он от века и до века Бог, и вообще не быть с ним лучший жребий. Год идет за годом, мы летим, наши дни погаснут, словно свечи. В светлом небе будет встреча с ним, верным распахнет объятия вечность. Мы узрим его во всей красе, засияют неземные краски, и забудут там печали все, кто жил с волей Божией согласно. Надежда Рудакова, Россия.

любви прошу. Я кричу: Иисус, что есть силы? Я прошу лишь Тебя, помоги. И пока не стою у могилы, от погибели убереги. Одиноко бывает и больно, и обидно, и грустно до слез. Но жалеть себя хватит, довольно, измениться мне нужно всерьез. Только Ты, о Господь, меня знаешь, только Ты видишь сердце мое, и из милости снова спасаешь, и жизнь вечную даром даешь. Ты прости, что живу бесполезно, при Твоем позволении жить, принимая Твой дар безвозмездно, благодарной хочу Тебе быть. Дай мне силы полезной быть ближним, и любви прошу в сердце мое, чтоб почувствовать радость от жизни, от присутствия Твоего. Катарина Кох.

боюсь никого, я шагаю по пыльной дороге в камнях. Все будет в порядке, я знаю, ведь это не просто так. Не просто стучит дождь в окошко, не просто длиннее вечера. Не просто я мерзну немножко от серого мокрого дня. Не просто день создан не дважды, не просто деревья шумят. Не просто войду я однажды в вечно цветущий твой сад. Не просто день дан мне судьбою, не просто ромашки цветут. И снег белый лютой зимою знобит, что мурашки идут. Не просто живу я на свете, стою по утрам и дышу. Ведь я не одна на планете и жизнью своей дорожу. Я просто лишь Божье создание, я просто творенье его. Лидия Мастель.

преображение. Близорукая религиозность. Мой сосед по дому Стас тихоня, тщательно скрывающий свое прошлое, говорит, что верует и даже иногда крестится. На этом его религиозность заканчивается. И иногда мы встречаемся по пути в магазин, где он затаривается эликсиром бодрости. Тогда рассказываю ему о Боге, о том, что он каждого человека любит и спасти желает. Однажды Стас вдруг на полпути остановился и с напускной иронией воскликнул: «Ну, научи!» Объяснил ему, что первым делом надо бы с Божьей помощью бросить пить, покаяться, потом за Библию взяться, в которой подробно и исчерпывающе растолковано, что такое хорошо и что такое плохо, и что надо делать, чтобы освободиться от объятий дьявола и пойти по пути исправления, спасения. Однако Стас по сей день ничего относительно своего вечного будущего не предпринял. Предложим все же, что он обратится к Богу. Что же дальше? Этим вопросом не один думающий человек задавался, но ответа, за редким исключением, увы, не находил. Спросить у священника как-то неудобно. Бог молчит. Молчит ли? 66 богодухновенных книг оставил нам Отец наш Небесный для назидания, становления, чтобы для Царства Его годны были. Кто достоин венца? Спасение наше в руках породившего нас и совершается, если сами об этом попросим, по милости Его. Заново духовно рожденный человек не есть еще безгрешная душа, совершенная во всех отношениях. В Библии мы читаем: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Нечистый не может предстать перед лицом Всевышнего. Отсюда и призыв ходить во свете, что означает жить праведной жизнью, свидетельствовать, служить, терпеть унижение, как терпел их сам Господь. Во свете значит в Иисусе Христе. Но вот как достичь таких высот? Досягаемы ли они вообще? Достойный пример учеников Мессии, тысяч мучеников Христа, показывают, что досягаемо. Почти все апостолы, например, как и Христос, ради распространения благой вести погибли. Все Писание дано нам для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, пишет апостол Павел Тимофею. В Библии есть места, которые представляют собой настоящие программы действия. Все желающие жить праведной, поистине христианской жизни, наполненной миром, благодатью и любовью, имеют возможность проконсультироваться у пророков и апостолов. В бренном теле. Второе послание Петра начинается именно со ссылки на то, что мир и благодать будем иметь во всей полноте лишь через познание призвавшего нас. Еще Павел подчеркивает, что в познании Христа источник духовной силы и духовного роста. Письмо к Колоссянам, глава 1, стихи с 9 по 10. Итак, условие спасения – вера. Деяния 16, 31. А жить во Христе уже сейчас, в смертном теле, и быть светом и солью, сможем, познав того, кто дарит мир, кто есть и свет, и правда, и жизнь вечная, и путь, ведущий в эту божественную жизнь. Господь же помогает нам, пока мы затворены в бренных наших телах, уберечься от господствующего в мире растления похотью, плотские наклонности, чреваты последствиями.
И тут можно с облегчением вздохнуть, ибо верующий в Иисуса Христа имеет в своем распоряжении весь необходимый арсенал средств для успешного процесса освящения, постепенного уподобления природе и характеру Сына Божьего. 7 ступенек. Вера наша должна проявляться в действии, в делах, учит Библия. Последовательность предпринимаемых в этом направлении шагов изложена во втором послании Петра, в первой главе, в стихах с 5 по 9. Он перечисляет здесь 7 качеств, которыми Бог поощряет старания доверившихся Ему без остатка. Таковые есть христиане духовные. Сильные в слабости своей, они молятся, просят у Отца помощи, усердно исследуют Священное Писание, дабы призвание и избрание их стали очевидными и послужили благословением для других. Приходит и уверенность в невидимом. Известный мессианский теолог Давид Штерн пишет: «Единственный способ быть уверенным в том, что войдем в вечное царство нашего Господа и Избавителя Мессии Иешуа, это позволить Богу действовать через нас, по мере того, как мы развиваем в себе качества, перечисленные во втором послании апостола Петра, в первой главе, стихах с 5 по 7, в скобках, комментарий к Еврейскому Новому Завету, издательство Силоам, Москва, 2004. Привожу названные там ступени духовного роста. Первое. Добродетель, то есть моральное совершенство, уподобление характеру Бога. Вторая. Рассудительность, глубокие знания, мудрость, приобретаемая в процессе изучения слова. Третье. Воздержание, смирение, контроль самого себя, своих чувств и поступков. Четвертое. Терпение, то есть стойкость, непоколебимая выносливость при бедах и скорбях. Пятое. Благочестие, что означает набожность, благоговение перед Творцом, сохранение себя неоскверненным. Перечисленные здесь 5 добродетелей относятся в основном к внутренней жизни и к личному отношению ко Всевышнему. Это программа минимум. Следующие 2 проявляются в отношении к ближнему, которого следует любить. Эта заповедь дается нам труднее всего и потому является собой программу максимум. Итак, 6. Братолюбие, то есть братская привязанность, практическая забота о братьях по вере и об ищущих Бога. 7. Любовь, что означает желание высшего блага для всех людей, совокупность совершенства, краеугольный камень всего нашего созидания. Похожие цепочки необходимых верующим качеств можно найти и в других местах Писания. Например, в послании к римлянам, в 5 главе, в стихах со 2 по 4, в 8 главе римлянам, в стихах с 29 по 30. Примечательно, что симфония благодати и добродетели берет свое начало со слова «вера» и завершается всеобъемлющим словом «любовь». Без любви о совершенстве нашем, о плоде духа и рассуждать нечего. Только тот, кто верует и любит, имеет живую надежду на наследство нетленное, чистое, неувядаемое. Наследство, приготовленное святым на небесах. Дефицит любви. Если оценить современное христианство с библейских позиций, то, боюсь, большинство из нас не приблизилось и к середине апостольской программы возрастания в духе. Мы не бежим к финишу, а ползем, да еще с перерывами, порожденными грехами. Не боимся Бога. Отсюда и мудрости не настает. Даже премудрый Соломон
не образец для стремящихся к чистоте, а трагическая фигура, кимвал, звучащий для всех поколений в качестве предупреждения. Помните? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое письмо к Коринфянам, глава 13, стих 2. Без любви на Царство Небесное рассчитывать несерьезно. Плотское не унаследует духовное. Несовершенный в любви и все сомневающиеся, боящиеся. Хотя кто из нас, положа руку на сердце, может сказать, что не испытывает дефицита любви? Кто? Дорожка без ковров. Путь духовный, учит Библия, не усеян цветами, и не застелена эта дорожка коврами. Сопротивление сатаны настолько велико, что немногие на пути этом узком удержатся. Матфея 7:14. Но Господь сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Теперь и мы, призывающие имя Его, и укрепившиеся могуществом Его, и облегшиеся властью Его, и все оружием Божьим, можем смело стоять против козни дьявольских, против мироправителей тьмы века сего и духов злобы преднебесной. Реальный шанс. Так или иначе, у нас, верующих в Иисуса Христа, есть реальный шанс вырасти в подлинных святых. Каждый христианин, осознает он это или нет, выбирает путь к Богу. Активный, то есть духовный, или пассивный, который без привлечения, можно сказать, плотским или душевным. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Читаем послание к Римлянам, 8 главе, 6 стихе. Люди, верующие в Иисуса Христа, но отождествляющие себя со старым своим естеством, Богу угодить не могут. Нет духа, нет уверенности, что мы есть дети Божии. Римлянам 8:16. О каком тогда преображении можно говорить? Как видим, плотское хождение лишено перспектив на небесное будущее. Зато сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Жизнь свою можем сохранить на века лишь на пути духовного своего преображения в образ вечного. От одной ступени обновления к следующей, пребывая в полной зависимости от Святого Духа Его. Пока готовил этот материал, мой сосед Стас вернулся в Россию. Но обо всем этом, обо всем, что здесь изложено, и о многом другом, он может прочесть в Библии, которую я ему подарил. Может. Станет ли? Будем молиться за тех, кто откладывает Библию и день своего спасения в долгий ящик, и за тех, кто Бога и Слово знают, но бездействуют. Их Господь спрашивает: вы все еще спите и почиваете? Евангелие от Матфея, глава 26, стих 45. Итак, правда.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».